Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: от любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю Бим Радио. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

плодить ненависть.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть. Его не может не быть.

0: БИМ Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

знать. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
3: 0+.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: хочу. Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лучше

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Отдыхай. С Бим Радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что когда еж впадает в спячку, обменные процессы в его организме замедляются. Температура тела понижается до 0 градусов, а сердцебиение падает с уровня 170 ударов в минуту до 5.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
4: От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Лето на любимой волне.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бимрадио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В вузах собираются использовать нейросеть для учета посещаемости. Камеры в аудиториях будут автоматически определять присутствующих и отсутствующих студентов. Система не только сформирует подробную статистику по каждому занятию, но и сможет мгновенно сигнализировать охране, если в кадре окажется человек из базы разыскиваемых лиц. Минфин отложил корректировку условий льготной ипотеки до осени. Поэтому семьям с одним ребенком рекомендуют оформить кредит до 1 октября, чтобы успеть зафиксировать ставку на уровне 6%. Для семей с тремя и более детьми, напротив, советуют не торопиться. Есть вероятность, что ставка для них снизится до 4%. В противном случае после 1 октября ставка может вырасти до 10-12%. В психологии существует эффект иллюзии конца истории. Нам кажется, что главные изменения позади, а дальше мы будем примерно такими же. Парадокс в том, что, оглядываясь назад, мы отчетливо видим свои перемены и при этом прогнозируем стабильность на будущее. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Тут несколько очень важных моментов есть за выходные, которые люди осознали.
4: Это какие? Значит,
3: смотрите, оказывается, Андрей, представляете? И всем наши слушатели, все, во-первых, всем доброе утро. Оказывается, представляете, Андрей, если ехать по трассе, положенную скорость, разрешенный.
4: 90, да.
3: Ну, там, нет, у нас чуть побольше разрешено. По-моему, 109, да?
5: У нас положенные и разрешенные чуть-чуть отличаются.
3: Я понимаю. Но вот именно разрешенные. Давай, давай так, по ПДД. Вот так. Mm-hmm. Если, оказывается, ехать по ПДД, если, оказывается, не резко не разгоняться и резко не тормозить, если ехать так плавненько, аккуратненько.
4: Держать обороты, да?
3: Да. То недавно просто видел вывод в интернете, человек практическим путем дошел, то оказывается, если вот так вот ездить, то оказывается, можно за тот же промежуток трассы проехать не целый бак, а полбака. Ну, ориентировочно.
4: Ну, расход поменьше.
3: Расход
4: логично,
3: поменьше.
4: Да.
3: Я к чему это говорю? Я к тому говорю, что все-таки нет худа без добра. Понимаете?
4: Нет худи без добра даже, я
3: худи
4: сказал.
3: Худи нет. Я у тебя это полностью согласен. Потому что если бы я надел бы худи, у меня был тепловой удар. Если
4: нет худи, есть добро.
3: Хотя я бы хотел очень сильно худи. Например, в пятницу, когда было ночью что-то в районе, я не помню.
4: Что-то в районе осени.
3: Да, что-то в районе октября. У нас погода провалилась. Так что я что хотел сказать. Ребятки, видите, все хорошо. Как у вас дела? Я вот обращаю внимание на АЗС. Там, где топливо есть, а это довольно много заправок, я вчера почти видел отсутствие, ну, или небольшое количество автомобилей. Ну,
4: бывает, встречаются они, да, такие, да, заправки.
3: Приятные. Нет, их вчера было почему-то большинство. Это, мимо каждый просто проезжал, мимо зелененьких там и так далее. Все, практически их нет. Мне тут недавно звонили, кстати.
4: Кто?
3: Говорят, привет, слушал твой эфир, говорят мне. Uh-huh. Я говорю, ага. Мне говорят, если проблемы с бензином есть, ты приезжай. Я говорю, а что случилось? Мне говорят, я заливал машину, домой приезжал, сливал в канистры. Потом опять ехал заправляться, домой приезжал и...
4: Спасибо тебе, добрый человек.
3: Он говорит, есть литров 100, приезжай. Представляете? Вот это да. Ну, я, конечно, поблагодарил, очень приятно. Всегда и приятно, когда знаешь, что где-то у тебя есть бензин без очередей. Вот. И, возможно, даже бесплатный. Но мы уж не наглеем, таким не пользуемся. Вот. Так вот прошли мои выходные. А сегодня я проснулся в 4:36. А зачем? Давайте спросим моего организма. Я не знаю, почему у меня так будет каждый будний день.
4: Ну как, чтобы быть бодрее, свежее и дарить людям эмоции.
3: Это правда. Вот ради этого мы с Андреем, понимаете, и встаем. Поэтому всем еще раз доброе утро. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. И называемся мы «Утромены». Здравствуйте. Ну что, понедельник сегодня. Давайте окунаться в рабочий день. Итак, смотрите.
4: Эх, я бы окунулся сейчас.
3: Да, жарко-жарко сегодня, согласен. Хорошо, наконец-то лето вернулось. Это раз, это очень приятно. Мы это очень любим. Сейчас будем потеть. Потом включим кондиционер, немножечко простудимся, будем сопливить и чихать. Ну, все как всегда, в общем, все как мы любим. Поэтому до этого не доводите, пожалуйста, будьте осторожны, аккуратны. Сегодня у нас по графику, значит, понедельник, а это означает, что у нас сегодня будет, ну, вы не поверите, это бизнес-рубрика, бизнес-класс. Обязательно.
4: Ой, а гость это у нас сегодня какая-то.
3: Да, сегодня у нас Эльмира Шарафиев, которая обычно ведущая этой рубрики, придет гостей. А вторая, соответственно, ее соведущая, Нистан Гургенидзе, будет ее опрашивать. Понимаете, это такая... Но это мультивселенная буквально.
4: Да,
3: так
4: да,
3: что
4: да.
3: Обязательно. Ну и кроме этого, игра «Слово за слово», рубрика «Счастливые родители», «Утро Мани» в этом часе, «Утро Оки» в самом конце, поздравления там же. Но в самое ближайшее время историческая справка. И ее для вас приготовим мы. Андрей Дмитриев напротив меня.
4: И Альберт Хузиахмед совсем рядышком.
3: Ну что, ребята, готовы к 3,5 часа удовольствия? Мы начинаем. Погнали!
2: «Утро Мэны» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
8: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
10: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
12: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-39-244-7-41, 16+.
4: Вернем

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Медсестра подзывает санитарку.
2: Клава!
3: Да?
2: Клав, подойди сюда.
3: Чё?
2: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
3: Помню, чё?
2: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, подпись, так, подойди. Всё, пошла отсюда, давай.
4: Вот оно какое шоу
5: Шепелявых. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: 20 июля, я подчеркиваю, 20 июля, друзья мои, значит, был в торговом центре давеча, и знаете, что наблюдал?
11: Ну что?
10: Везде уже продаются осенние товары. Подготовка к школе, какая-то осенняя одежда начала продаваться в середине-то июля.
11: О, да-да-да, у нас даже чат активировался родительский.
10: Страшно, очень страшно. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Осень скоро, и всех депрессий из-за этого. Торговый центр, зачем вы так делаете? Ну это реально, ну ты идешь, и уже осень как будто, не осень пока, середина лет пока.
11: Надо вот, я не знаю, числа с 29 августа начинать это все продавать.
10: Вообще, и что, все магазин закрытый держит. Ну, вот эта часть, знаешь, где вот с алкоголем же закрытый держит до 10. То же самое. То есть мы видим эту осеннюю одежду, но она вот жестко под крестами. Ну, вот, в смысле, под крестами не под теми, которые вы могли подумать. Я имею в виду, что, например, вот эти ленточки, да, которые, да. Типа, проход запрещен. Вот так, крест-накрест закрыли, стекло, все, туда проход запрещен, если что. И все идеально вообще. А так ходим, все депрессируем, что все, уже лето кончается. Спасибо торговому центру за испорченное настроение. Всем торговым центрам, кстати, они все так делают. Продажах, видимо, продаж нет. Вот они сейчас и...
11: Ну, ладно. Все, летнее все продали уже, видишь, теперь осеннее начинает.
10: Но это означает...
11: А ничего, начнут еще осенью зимнее предлагать нам.
10: Это так и происходит, кстати. Но мне больше всего что нравится, что наконец-то началась финальная мега-летняя распродажа в середине лета. Обожаю. Просто хочешь себе закупать сейчас по очень дешевым ценам. Там шортики, футболочки, все дела. Обожаю.
11: Надо сходить.
10: Ну вот. Ну и, естественно, надо сходить и закупиться, я считаю, лучшей игрой на планете Земля, которая только существует. Я просто перехожу потихоньку к исторической справке.
11: О, давай, давай.
10: С праздников начнем. Международный день шахмат сегодня. Шахматы потрясающие вообще. Смотрите, значит, одна из древнейших интеллектуальных игр. Ими увлекались такие люди, как Наполеон, Иван Грозный и Эйнштейн.
11: А как они троем играли?
10: Ну, там тяжелая была история, если честно. Вот, один сходил, второй тоже сходил. Вот, и такая, пока из трех ходов партия состоит. Математик Паскаль назвал их гимнастикой для ума. И даже уже на сегодняшний день шахматы развились. Вот, например, сегодня есть, предположим, шахбокс.
11: Да, знаем такое.
10: Шахматы, потом боксерский раунд, потом садится шахматы и так далее. И так
11: но
10: далее,
11: они пока... созданы друг для друга, как будто, если
10: да,
11: честно.
10: Это прекрасно. И там думать надо, кстати, без шуток. У России уверенно лидирует по числу гроссмейстеров на 2026 год. Их 256. Это рекорд среди всех стран. Наши шахматисты мощные вообще.
11: Ну, это всегда так было.
10: Так что поздравляем. Международный день Луны сегодня. Значит, он в 2021 году решил учредить этот праздник.
11: Что, ну, сегодня повыть можно, значит, официально?
10: А ты волк-одиночка, что ли, Андрей?
11: Да.
10: А вообще, в этот день, я так понимаю, дата выбрана-то не случайно. Аполлон-11 на поверхность Луны приземлился. Это было 20 июля 1969 года.
11: Или не было все-таки?
10: Было-было. Абсолютно точно, да. Все астрофизики, все ученые, все это уже 1000 раз подтвердили уже снимками, 1000 раз доказали. Вот, и так далее.
11: Не
10: так
11: знаю,
10: далее.
11: Мне кажется, Луна плоская, на самом деле.
10: Так и есть. И Земля тоже. А Солнце — это огромный фонарь.
11: А что, нет, что ли? Чего ты смеешься-то?
10: Всемирный день объятий своих детей. Я вас всех прошу, сегодня просто, кто кого детишки, пожалуйста, подойдите их, обнимите крепко-крепко, скажите, что вы их любите.
11: Да.
10: Повторять хотя бы раз в день. чтобы ребенок не забывал.
11: Ну, чтобы каждый день был такой праздник.
10: Да, чтобы ребенок не забывал, что вы не только человек, который его наказывает и вечно что-то заставляет, какие-то правила делать, еще и любит очень сильно его.
11: А если он такой, ну, мам, ну, пап, то сил немножко надо, нет, принимать в этот момент?
10: Никакого физического воздействия для детей не должно быть.
11: Ну, то есть так, аккуратненько, с любовью. Такой,
10: уметь,
11: да?
10: Уметь надо ротом, ротом разговаривать надо уметь, я считаю. Это будет очень сложно, это будет очень неудобно. Да, нас воспитывали по-другому, нас били, буквально. Но в современном мире уже надо немножко думать головой и как-то делать, изучать вопрос детской психологии, например, и так далее.
11: А у тебя ремень есть сейчас на штанах, на шортах?
10: Я на всех штанах перешел на шнурки. Очень удобно.
11: У меня вот тоже нет ремня, видишь, это может быть психологическая травма, проявление такое.
10: Согласен, кстати. Кстати, да, очень неплохо, очень неплохо. Я потому что реально прятал ремни, много раз это рассказывал.
11: Серьезно прям прятал?
10: Да, от папы прям прятал, он все ремни у него спрятал один раз, он был забавный.
11: Зато фразу эту «ты меня без штанов останешь» иначе звучало.
10: Да, это точно. Международный день торта сегодня. Ну, в общем, сладкоежек, поздравляем. Напишите, пожалуйста, ваш любимый торт. Безе это или бисквит? Графские развалины это или какой-нибудь красный бархат? А может быть, вы, не знаю, любите какую-нибудь меренгу и так далее? Пишите, пожалуйста, ваши любимые сладости. +7 9 8 2 4 2 2 8.
11: Как будто, если честно, название освежителей воздуха и тортов придумают одни и те же люди.
10: Ну, кстати, да, есть такое, такое типа сливочный соблазн. Да, вот что-то такое. Да, и такой, что это, господи? Необычные праздники, давайте расскажем. У нас день вылазки и свои кнуры. Неофициальный праздник.
11: Нормально, мы уже справились
10: да,
11: с этим.
10: Да, в который можно выйти из квартиры или офиса за новыми впечатлениями. Просто выбираете, идете куда-то, что-то делаете и так далее. Если есть такая возможность, у вас сегодня советую, просто сделайте что-нибудь нетипичное для сегодняшнего дня. Просто отпросите, например, если можно, там, например, ну, без вреда отпроситься с работы после обеда. Просто сходите, просто прогуляйтесь по центру, просто пешочком пройдите. Купите себе мороженое, водички, кепочку возьмите, да, аккуратненько прогуляйтесь. Сделайте что-нибудь, чтобы свою жизнь разнообразить. Я думаю, будет прекрасно. Ну, мы сейчас вот это все говорим, и люди думают про нас следующие, про нас даже как будто праздник. Есть. Праздник губошлепов. Болтать-то мы гораздо, конечно. Да, губошлеп, просторечие. Значит, человек с большими отвислыми губами, а также неловкого, невнимательного рассеянного человека тоже называют губошлепом.
11: Mm-hmm.
10: Вот такие дела, Андрей.
11: Так а что-то специально укольчики себе в губы делают для этого.
10: О, и они губошлепки получают.
11: Да. Такая уже немножко обувь. Немножко человек.
10: Да, а знаешь, почему Егор Крид вообще сейчас очень-очень сексуальный человек?
11: Почему?
10: Потому что у него на лице синяк. Ладно, немножечко, да. Я просто обожаю эту шутку, не знаю, где-то в интернете увидел. Значит, в разных странах что у нас сегодня? В США день печенья с предсказаниями.
11: Mm-hmm.
10: Вот, мы печеньку надламываем, видимо, всем слушателям Бимрадио только счастье.
11: Надо сделать КСТБ с предсказаниями.
10: О, ну мы съедим же тогда это предсказание. Как счастливый билетик.
11: Ну, счастье уже это все.
10: Я понял, Андрей, смотри, предсказание делаем на счастливом билетике в КСТБ, и все это съедаем, и все тогда исполняется.
11: Прикольно.
10: Да, ну, правда, мы, что мы загадали, мы узнаем только попозже, но ничего страшного, я думаю, разберемся. Япония, день моря. Поздравляем, я очень хочу на море. Давно не был на море, уже прошло несколько месяцев. Да-да, я понял тебя, Андрей, не договаривай.
11: Ненавидеть тебя начал в этот момент.
10: В Болгарии Ильин день, в Мексике Галагеца. Это этнический фестиваль. Там, значит, он проходит практически несколько дней, два, если быть точнее, для коренных народов региона. Ну а мы в народном календаре. Сегодня Авдотья Сеногнойка. Значит так.
11: Так, себе название, конечно, у праздника.
10: Ладно, победа.
11: Немного зловещий.
10: Да, немножечко, да. Я просто обожаю эту шутку, не знаю, где-то в интернете увидел. Значит, в разных странах что у нас сегодня? В США день печенья с предсказаниями.
11: Угу,
10: вот,
11: угу.
10: Мы печеньку надламываем, видимо, всем слушателям Бимрадио только счастье.
11: Надо сделать КСТБ с предсказаниями.
10: О, ну мы съедим же тогда это предсказание. Как счастливый билетик.
11: Ну, счастье уже это все.
10: Я понял, Андрей, смотри, предсказание делаем на счастливом билетике в КСТБ, и все это съедаем, и все тогда исполняется.
11: Прикольно.
10: Да, ну правда, мы, что мы загадали, мы узнаем только попозже. Но ничего страшного, я думаю, разберемся. Япония, день моря. Поздравляем, я очень хочу на море. Давно не был на море, уже прошло несколько месяцев. Да-да, я понял тебя, Андрей, не договаривай.
11: Ненавидеть тебя начал в этот момент.
10: В Болгарии Ильин день, в Мексике Галагеца. Это этнический фестиваль. Там, значит, он проходит практически несколько дней, два, если быть точнее, для коренных народов региона. Ну а мы в народном календаре. Сегодня Авдотья Сеногнойка. Значит так.
11: Так, себе название, конечно, у праздника.
10: Ну,

0: Не договаривай.
1: Ненавидеть тебя начал в этот момент.
0: В Болгарии Ильин день, в Мексике Галагец. Это этнический фестиваль. Там, значит, он проходит практически несколько дней, два, если быть точнее, для коренных народов региона. Ну а мы в народный календарь. Сегодня Авдотья Сеногнойка. Значит так.
1: Так, себе название, конечно, у праздника.
0: Ну, самая горячая пора начинается для сельских тружеников, потому что сенокос шел полным ходом, июльские ливни как раз портили заготовки, то есть они мокли, начинали гнить и так далее, и переживали, что неубранное сено могло отсыреть и сгнить на лугах, и название отсюда, соответственно. Поэтому собрались, крестьяне старались собрать травы в стога до ненасти, то есть сразу, чтобы оно высыхало. Также начиналась жатва ржи. Первый сжатый сноп тогда торжественно несли в храм, освящали, и это был залог будущего урожая, между прочим. Ну, а женщины плели такие красивые обережные пояса, потом на их носили, верили, что защищают от хворей. Ну, а после трудов на поле была традиция кататься на поскошенной полосе. Считал, что так передается сила земли и уходит усталость.
1: А на чем они катались-то?
0: Ну, на не знаю, всем подряд. На лошадях, на попах.
1: На попах,
0: ну,
1: да.
0: Ну, а что, подложил что-нибудь, конюшку, и давай таскать друг друга.
1: Катались от смеха просто, не?
0: С удовольствием, если честно. Но у них просто нас не было, бимрадио тогда. Нет, утром это
1: в определенных полях только такое возможно.
0: Ну, так естественно. Так, смотрите, значит, для всех абсолютно. Кошка вышла из избы понежиться на солнце, лето порадует стойким теплом. Все, кошку все выгоняйте на улицу, пусть лежит там, отдыхает. А мы перейдем к историческим событиям этого дня. В 1534 год переносимся. И там Кембридж. Это, собственно, Англия. И вот в самом Кембридже, в этом университете, появилось первое издательство. 15 век.
1: С ума сойти.
0: 15 век. 1877 год. Француз Эмиль Рейно представил публике свое изобретение. Это проксиноскоп.
1: Это что это, интересно, такое?
0: Это слово, которое пытался сломать мой язык. Ха, благо у меня костей нет в языке. Черт, ты его сломаешь, а вот запутать его можно, конечно. Короче, видит он последовательность из нескольких рисунков как плавное движение. То есть это положило начало мультипликации.
1: Вот, это классное изобретение тогда.
0: Да, да, это абсолютно. Ну, собственно, с этого и началось. То есть за... Получается, примерно где-то 60, наверное, лет, за 40 лет, по-моему, до первого диснеевских мультиков, насколько я помню. Вот, и, ну, если я ошибаюсь, напишите обязательно. В 1940 год американский музыкальный журнал Billboard впервые опубликовал рейтинг самых популярных песен, тем самым зародив чарты.
1: Ну, они вообще, смотри, этот журнал-то прям, я не знаю, все возле наших дорог прям завоевал, получается. Сплошные билборды стоят тоже.
0: Да,
1: везде.
0: Да, возможно, это даже их, да, им принадлежит.
1: Дочерки.
0: Надо что-то делать, конечно. Ой-ой-ой, 1941 год, друзья. Сейчас поговорим про Брестскую крепость. Тогда защитники именно в этот день сделали на стене знаменитую надпись, которую потом по всему миру мы показали как символ стойкости, храбрости. Потому что там надпись была, которая трогает до сих пор сердца многих. Наши, в частности, «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Вот такая была надпись. И после этого, к сожалению, защитников, да. Но, буквально через 4 года все это завершилось победой. Отомстили, так сказать. И надеюсь, такого больше события, такого крупного, мирового, больше не случится. На нашей территории никого не окажется.
1: Тоже надеюсь.
0: В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки Нина Ромашкова завоевала золото, победив метание диска. Эта награда стала первой в истории золотой олимпийской медалью для сборной СССР. Вообще, ты представляешь? Первая в истории золотая олимпийская медаль сборной.
1: Это мощно и круто.
0: Да, это во мне, это, конечно, если
1: зато,
0: честно.
1: Видишь, в историю попало прям.
0: Метание диска, да. Я тоже, кстати, был чемпион по метанию диска один раз. Я вот купил диск на последние деньги с игрой. Вот, а она была поцарапана, она не запустилась. Вот, и я, если честно, прямо из дома метнул, мне кажется. Я потом того продавца не видел, кстати. Я не знаю, возможно, диск прилетел туда, куда его запускал.
1: Ну, если он такой, немножко бумеранг.
0: Ну, да. Ну, пока вроде не прилетал обратно. А прикинь, прилетит еще через несколько лет.
1: И заработает.
0: О, да,
1: это было... мне уже не надо.
0: Обидно, конечно, того
1: продавца. У меня уже нет времени столько.
0: В 1966 году, друзья, подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода, знаменитого ВАЗ. ВАЗ. Ну, давайте так. Я ездил на Гранте. Андрей ездил на Калине.
1: Был дело.
0: Мы оба ездили на ВАЗовских автомобилях. Что мы про них можем, Андрей, сказать?
1: У меня только теплые воспоминания. Не связано со студенчеством.
0: Подогрев
1: у тебя был, да? Подогрев был, да.
0: Согласен.
1: Кстати, не было, по-моему, подогрева.
0: А у меня тоже не было подогрева. Отличная машина. Ну нет, конечно, когда берешь там минимальную комплектацию. У меня был кондиционер зато, у меня охлаждало. Зимой, кстати, пригождался. Кондиционер зимой, оказывается, меньше дает температуру, чем минус 30.
1: У меня кресла, я помню, были.
0: О, прикольно.
1: Да.
0: А диван был

0: там сзади.
1: Да.
2: Тогда получается целый набор.
1: Складной, кстати говоря.
0: О, ну это уже что-то такое, если честно, на пикниковом что-то. Окей, значит, те, кто ездил на автомобилях ВАЗ, пишите, какие у вас были автомобили. 14-е, десяточки, 12-е, 12-шка купе, приоры, весты, искры, гранты, гранты клаб, грант драйв клаб, гранта спорт, не знаю, калин спорт. В общем, пишите обязательно. Девятки, 99-е, все это, друзья. И ваши воспоминания о них. 1987 год. Пол Маккартни тогда начал запись альбома снова в СССР или Back in USSR. Он был выпущен только в Советском Союзе.
1: Как интересно.
0: Вот как надо завоевывать. Вот смотрите, 1987 год, ослабление уже оков, так сказать, многих музыкантов начинает потихонечку пускать. И он делает лучшее, что может придумать. Он такой: я напишу альбом только для СССР. И попытаюсь завоевать этот рынок.
1: Ну, молодец, вот, что рынок-то огромный, конечно.
0: И все получается. И на всех рынках продавалось, получается. Его пластинки всем покупали. У меня, надо посмотреть, у меня, по-моему, где-то был этот альбом, если честно.
1: Да.
0: Надо посмотреть.
1: Он сейчас, возможно, прям много стоит.
0: Ну, мне прям винил. Нет, там выпускал мелодия.
1: Кто тебя винил? В чем тебя винили?
0: Кто меня винил, всех простил я. В 2015 год Куба и США восстановили в этот день дипломатические отношения спустя 50 лет. Ну, у них там были там кое-какие вопросики. В общем, порешали, мужики. Хорошо, ну а мы к дням рождения тогда перенесемся. Кто родился из великих давным-давно, давайте посмотрим. Франческо Петрарка, итальянский поэт, он один из ярких представителей итальянского ренессанса, родился в 1304 году. Далее, значит, человек, который дал имя динозаврам, Ричард Оуэн родился. Это английский зоолог и палеонтолог, 1804 года рождения. Основы генетики заложил следующий именинник Грегор Иоганн Мендель, австрийский биолог. 1822 года рождения. Смотрим внимательно. Значит, советский конструктор пороховых ракет внес значительный вклад в создание реактивных снарядов для «Катюши». Георгий Лангемак. 1898 года рождения. Но это, конечно, сильное изобретение, действительно. Илья Мазурук. Советский полярный летчик. Он первый в мире сумел посадить самолет на дрейфующую льдину.
1: Обалдеть.
0: Ты только вдумайся в эту дрейфующую льдину. Он просто приземляется потрясающе.
1: Там даже льдина в шоке была, наверное.
0: Это точно. Татьяна Леонидовна Анозова, это, ну, давайте так, одна из самых знаменитых кинорежиссеров, сценаристов и педагогов, и народная артистка СССР, я думаю, ее имя вы слышали. Значит, ну и давайте переместимся к тем, кто все еще с нами по одной планете и отмечает сегодня дни рождения. Внимание! Значит так, Давид Тухманов, это у нас советский российский композитор, пианист, народный артист России, автор песен «День Победы», «Мой адрес Советский Союз», «Эти глаза напротив» и многих других
1: отсюда. Ой, потрясающие композиции.
0: 86 лет. Далее, значит, Борису Корчевникову, 44 года. Российский тележурналист, телеведущий, актер. По-моему, борется с болезнью. Он серьезный. Мы ему пожелаем в этом только удачи. Ну и в завершение Джону Фрэнсису Дейли, 41 год. Американский актер. Он исполнил роль Сэма Уира в комедийно-драматическом сериале «Хулиганы и ботаны». Mm-hmm. Вот его тоже поздравим. Тогда всякий случай просто. Ну и напомним, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы это расскажем вам в исторической справке. На это все.
1: Ну и доброе утро вам.
0: Ну, естественно.
3: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года. Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800 0+.

0: мы приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слышь, иди сюда поближе, подойди к динамику, что-то я тебе сейчас сам точно прогноз погоды покажу. Немножко дербышки проклюнуть у меня, не знаю почему. Но вы, тем не менее, слушайте, потому что Андрей готовился специально для вас. Самый точный прогноз погоды-то мы расскажем. Вот, Андрей, будьте любезны.
6: Я со вчерашнего вечера уже готовился рассказывать погоду, конечно, прям смотрел на небо.
5: Да,
6: вот это вот ветер чувствовал.
5: Взглянул на небо, животными. Посмотрел, там плывут облака.
6: Плыли, да.
5: Это не поймать никогда.
6: Если наверху облака плывут, это нормально. Если вот что-то внизу поплыло, это уже, конечно, нехорошо.
5: Облака, это белые лошадки. Белогривые лошадки, это правильно спеть. Ну, а как мы знаем по КВН, колбаса – это бывшие лошадки.
6: Угу.
5: Колбаса, куда вы мчитесь без оглядки?
6: Более грустная, но более вкусная при этом песня.
5: О, да. Грустно, но вкусно.
6: Это как раз про эту колбасу.
5: Можно открыть... Я бы такой ресторан предложил где-нибудь на ипподроме открыть. Меню только конина.
6: Дадим им вторую жизнь.
5: Ну, не совсем. Ну, ладно, нормально.
6: Давай. Или отнимем первую.
5: Давайте к погоде, Андрей, сейчас умру.
6: Все, давай. Плюс 29 в Казани нам сегодня обещают синоптики. На данный момент уже плюс 22. Осадков сегодня не ожидается. Я смотрю, прям на протяжении всего дня будет солнышко. Ну, ровно закат, конечно, здесь все логично. А потом луна будет представлять себе. Ну, вообще, в ближайшее время такое прям жаришко, по всей видимости, будет. Уже завтра нам обещают плюс 30. В среду обещают плюс 30. В четверг небольшие осадки и плюс 27, а в пятницу опять солнышко 28. Ну и примерно так будет продолжаться. Я смотрю, вот плюс 27 в ближайшие 10 дней, это самая минимальная температура, ну, дневная, соответственно. Ночью, ну, 21. А, плюс 17 сегодня обещают. Или это плюс 17 уже было?
5: Не знаю, Андрей. У нас самый точный прогноз погоды. Вот я это единственное, что знаю.
6: Плюс 17, плюс 21.
5: Все нормально тогда, красиво, конечно. Ну что ж, спасибо большое. Как всегда, у нас вернулось лето, поэтому продолжаем им наслаждаться.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
7: Шоу «Утро мэны».
8: А я думал, сова.
5: Так, ну, в завершении, значит, нашей исторической справки, мы там позадавали вопросы. Значит, сначала люди нам прислали вот что. Нам тут пишут, значит, доброе утро, Альберт и Андрей.
6: Угу.
5: Вчера заправился без очереди на Татнефти.
6: Здорово.
5: Поздравляю вас.
6: Рады за вас,
5: При этом Линар пишет, доброе утро, на Тетовской есть бензин в одной в одной колонке, ну, в одной заправочной станции 89 рублей. Как птичка. Как птичка Ибис.
6: Там просто в одной колонке бензин, а в другой бим-радио качает.
5: В другой эконом. Почему-то в экономии 99 рублей. А очередей нет, кошмар. Вот, ну, вы просто там не заправляйтесь,
6: Скучно ему, что ли, из-за этого кошмар?
5: Ну, видимо, да. Ужас какой-то, говорит, уже.
6: Нет, очередей-то.
5: Ну, цены. Ну, цены участников нет. Вот, пожалуйста, не дам соврать. В Куйках есть заправочная станция. Она частная. Там что-то типа по 140, что ли.
6: О, да, я тоже видел эту историю.
5: Они такие, типа, вот, пожалуйста, заправляйтесь. Слушай, очередей нет.
6: Ну, про них же даже песни есть. А маленькие частники что-то там рисуют. Тик-так.
5: Рисуют цены. Антон пишет, заехал, говорит, на миле, говорит, тут зелененький. Говорит, такая заправка, говорит, вообще никого не было. Мужик на фуре и я. Кассиршу еще будить замучились. А, что вам надо? Я после очереди отсыпаюсь. Давай, быстрее, нам тут надо заправиться. Боже, опять очереди. В общем, было весело, друзья мои. Так, давайте посмотрим по поводу первых автомобилей, потому что нам тоже слушатели прислали. На чем ездили наши слушатели в начале своей автомобильной карьеры? Копейка и буханка.
6: Это точно про автомобили? Может, это про финансовое состояние и стол? Просто, ну, такое, тяжелые времена.
5: Такая, да, что-то... Что у нас сегодня на ужин? Копейка и буханка в целом.
6: Нет, на самом деле, вообще, если про автопром, то и копейка, и буханка — это легендарные автомобили, я считаю.
5: Мы не поняли с тобой, кстати, копейка — это место ножа, надо заточить и аккуратненько нарезать, да. Ну, копейка и буханка — это не только легендарные автомобили, это еще такое. Если ты на этом смог ездить, то ты будешь ездить вообще на всем. Потому что это все надо еще уметь чинить, а в случае с буханкой еще и на ходу. Понимаете? Это же первые УАЗики, если кто помнит, у них раньше передний привод был подключаемый. Как подключаешь? Ты идешь к ступице, там что-то вращаешь, крутишь ключом там и так далее, подключаешь, так
6: серьезно?
5: Сказать.
6: Серьезно? Прям такое было?
5: Да, вот у нас там был рабочий УАЗик у папы. Как-то мы вот этим занимались, конечно. Вот, тем временем, значит, Оксана пишет. Доброе утро, Бим. Вот вы писали про Лады. Говорит, у меня вот уже вторая Веста, у мужа тоже Веста. Нам нравится. Ну, и его замечательная Веста.
6: А у мужа первая Веста как раз, что ли, получается? Или
5: да. Твоя невеста. Место. Ты моя невеста. Это вы будете петь, когда купите себе что-нибудь, например, там корейское или японское или немецкое. Ну, что-нибудь такое.
6: Все, что угодно, главное, невеста.
5: Вы будете петь. Моя невеста. Ты потрясающе. Первый автомобиль. Здравствуйте. Две девятки, чепырка, ее угнали. И двенашка. Сильные наборы, конечно.
6: Чепырка прям бандитская стала сразу.
5: Две девятки, чепырка и двенашка. У вас перебор же уже? Еще немного мог бы быть блэкджек, конечно. Была Калина 12-го года. Значит, с 16 по 20 год звал я ее Ушастая Калина. Потом в 20 году по 21 ВАЗ, девятка. Вот, 2003 год. Калина была красивая, покладистая. Димон был городской болид. Ну, видимо, так назывался. И все автомобили тут с фотками. Очень красиво выглядит, кстати.
6: А почему Калина Ушастая? Мне вот интересно.
5: Не знаю. Андрей, это ты мне скажешь. Ты же тоже на Калине передвигался.
6: Я Калина Красная знаю, Калина Ушастая не слышал.
5: Вот теперь, вот видишь, вот, нас слушатели тоже вот учат. Понимаешь, это очень важно. Привет, пишет нам. У меня вторая машина. Была восьмерка красивым таком цветом синий металлик. Еще обожаю все цвета. Конечно, классический автомобиль, да? Надо, может быть, закинем ВАЗу, чтобы он сделал те самые девятки повыпускал. У них как раз там все есть. Просто сделал бы, например, ту же самую девятку со 160 сильным мотором. С АБСом, там, с ЕСП, с кондиционерами.
6: Ну, интересное, конечно,
5: я
6: предложение.
5: Я бы с удовольствием. Ну, только чтобы она стоила, да? Ну, типа, 1000, ну, 300. Не лям 300, да? А 1300. Да, ВАЗ-21 пешком. Вот. Первый автомобиль был. Ну, кстати, у меня тоже такое было, если честно.
6: Ну, это у всех, наверное, был практически такой автомобиль.
5: Его обслуживать дороже, чем просто автомобиль, как потом стало понятно. Вот, Матизочка у Лены, Фиат Альбея 2009 года и семерка ВАЗ карбюраторная и 99-я. Нормально. Первая техника у Марата была трактор Т-40.
6: Мощь.
5: В летние каникулы это был транспорт полностью мой. Обожаю вот эти истории из 90-х. Ладно, друзья мои, мы еще к вам вернемся. Впереди у нас утромания. Ну, а сейчас послушаем музыку, которую мы все слушали в своих первых автомобилях. И это точно, потому что прямо сейчас у нас с вами золотые нулевые. Ну, погнали немножко.
7: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
9: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
10: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: Ограничение 6+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Хабиб Радио.
1: Ну, давайте немножко поговорим, что ли, о пробках. Там, говорят, на въездах в Казань что-то творится такое интересное. Со стороны Дербышек и со стороны, получается, Мамадышского тракта. Со стороны Дербышек нас с вами ожидает... Ну, во-первых, там вот первая же заправка, которая встречает вас на въезде в Дербышке, вот там вот на перекрестках произошло ДТП, причем их две штуки. Правый ряд одна, и на самом перекрестке просто написано авария. Возможно, речь идет об одной аварии, скорее всего, в правом ряду. Итак, задержка там идет, друзья мои, аж от практически научной городка, то есть это, это еще до М7, если вы двигаетесь в сторону Дербышек. Мало того, съезд с М7 в сторону Дербышек тоже авария произошла совсем недавно. Видимо, там что-то люди потолкались. В общем, все бордовое там, друзья мои. Возможно, искать можно пути объезда. Если вы в город заезжаете, наверное, проще будет объехать его там через Сухую реку. Вот через Мамадышский тракт тоже не советую объезжать, потому что там тоже все бордовое. Там произошло ДТП. Сейчас вам скажу примерно, где это случилось. Отметка стоит, конечно, очень странно. Самая главная задержка я вижу на перекрестке с, соответственно, ЖК «Весна». Там все уперлись. И, соответственно, вот «Интернациональная», «Натана Рахлина». И даже дальше, если быть точнее, то начиная с улицы. Сейчас прибавляю, чтобы это название, эту улицу увидеть. Но почему-то эта улица не безымянная. Видимо, там какая-то дорога.
2: Там вот трудовая есть, где светофор. Перед
1: вот.
2: ДТП.
1: Да, спасибо большое. Так вот. Вот там вот на данный момент крупнейшие пробки. И они ровно их две. Именно поэтому в Казани 3 балла. Потому что, смотрите, в Дербышках от Азина, точнее, улица Азина, это Кендири там и все такое, от магистрали М7 до Тополевой улицы 36 минут. Я бы на вашем месте объезжал, друзья мои. Я бы даже, наверное, заехал бы через какую-нибудь платную версию. Очень быстро вы там доедете и заедете. Мадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 23 минуты. Вот. Будьте внимательны, осторожны. В целом больше никаких проблем по движению в городе нет. Все вообще буквально зелененькое. Так что с этим я вас поздравляю. ПДД соблюдайте, ну а мы пойдем задавать вопросики и платить за правильные ответы денежки. Вот Романе впереди.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры от Романи и П. Саттарова Эльвира Гакирьевна. Салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Итак, у нас в гостях уже опытный утроманчик. Человек, который уже... А вот это третий или это уже четвертый получается? Так, это у нас третий раз. Андрей Трифонов. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро, утроман, утромены. Доброе утро, слушатели. Всем привет.
1: Добро пожаловать вновь в нашу студию. Ну, рассказывайте, как ваши дела?
3: Дела нормально, в отпуске.
1: О, это прекрасно.
2: Это прям шикарно, я бы сказал, дела-то.
3: Сегодня... Отдыхаем.
1: А это не первый день или первый?
3: Нет.
1: Это не первый день.
3: Восьмой.
1: Восьмой, прекрасно.
2: Но далеко не последний, это главное.
1: Да, это замечательно. Это очень, я вообще очень рад за вас. А, ну, что я могу сказать? Добро пожаловать в игру. Кто за вас будет болеть сегодня?
3: А, за меня, наверное, болеет мама, родные. Супруга уезжал, сказал, просыпайся, включай.
1: Супер.
3: ВК, трансляцию и смотри. Она говорит, хорошо. Ну, хотел ее с собой взять, она говорит, я стесняюсь немножко.
1: Ну, ну и зря, мы передаем большой привет, обязательно приходите, мы будем вас ждать в любом случае. Ну а мы, собственно, прямо сейчас напоминаем о том, что действительно, прямая трансляция ВКонтакте запущена. У нас сейчас будут правила, да, ну правила очень простые, и Андрей знает о них не понаслышке, поэтому просто напомню, 5 вопросов впереди на разные денежные суммы, на 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая, после правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока мы не сдадим следующий вопрос. Ну вот и все. Давайте начинать тогда, Андрей. Ну, процедура понятная. Удачи пожелаем.
3: Спасибо.
1: Погнали.
0: Утромани.
1: Как называется детская уличная игра, в которой одна команда пытается задеть участников другой команды мячом, а те стараются увернуться?
3: Вышибалы.
1: Ну так естественно, 100 рублей.
0: Утромены. Утроманят.
1: когда ты был в последний раз, мы тебе предлагали 100 рублей вот эти памятные с подписями, печатями. Такого было?
3: Нет, тогда еще такого не было.
1: А мы нововведение ввели, так что спросите за тавтологию. Так что уже, считай, купюра твоя. Ну, а нам остается пока задавать следующие вопросы. Повышаем ставку в 5 раз. Вопрос на 500 рублей. Внимание. Что первым попросила старуха у золотой рыбки в сказке о рыбаке и рыбке? Ну, вот все начинало. Сидела старуха у...
3: разбитого корыта.
1: Разбитого корыта. Соответственно, что она попросила?
3: Она же, по-моему, попросила корыта, ей нужно было.
1: Да. Ну, и чтобы до конца мы довели, все верно. Соответственно, корыто, если это разбито, то какое оно корыто? Ну, имеется в виду, вот, бэушное, а это...
3: Новый корыто.
1: Да-да-да, все, вот это просто хотел точно узнать. Ага.
0: Утромены. Утроманят.
1: Это прекрасно, это хорошо. И следующий вопрос уже на 1000 рублей. Вот, так, друзья мои, мне кажется, этот вопрос мы как-то уже задавали, но вопрос довольно-таки интересен.
2: Очень классный вопрос.
1: Давайте тогда к нему перейдем. Как, Андрей, у вас с кино? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, с кино, смотря как. Какое кино?
2: Советское кино, допустим.
3: Ну, смотрел, что-то не очень. Но люблю смотреть кино.
1: Хорошо. Ну, давайте тогда попробуем узнать про этот фильм у вас немножко. Да, мы его, по-моему, задавали. Ну ладно, ничего страшного. Вдруг вспомните так. Будет интересно. Под каким животным в фильме «Необыкновенные приключения итальянцев в России» герои пытались найти клад?
3: Под львом.
1: Ну, видите, это уже вот сразу видно. Человек опытный, человек смотревший. Смотрел же, да, Андрей? Знаешь,
3: смотрел.
1: Да, конечно, все, зато четко ответил. Браво!
0: Утромены утроманят.
1: Волшебно! Следующий вопрос у нас на 3000 рублей. Я предлагаю ни в коем случае не затягивать. Задаю. Да, мы же идем, да, Андрей, на 3000.
3: Конечно. Я же... Самое главное, 3 вопроса прошел.
1: Это хороший план.
3: До этого я даже, по-моему, на третьем вопросе останавливался.
2: Ну, все. Преодолели психологический барьер, получается.
1: Это супер. Мы в 4-м вопросе. Он звучит вот так вот. Увидев примитивный предмет в руках человека, окружающие спросили его, где верх, а где низ? В ответ этот человек просто перевернул предмет, и окружающие согласились, что все относительно. Напишите, а точнее произнесите устойчивое выражение из 4 слов, история возникновения которого описана. Короче, есть устойчивое выражение, его так витиевато здесь загадали. Вот, и давайте еще раз разберемся чуть-чуть попроще. Итак, в руках у человека был примитивный предмет. Что-то было у него в руках, короче. Да, что-то было в руках. Вот, и, соответственно, у него спросили, так, ну окей, а где верх, где низ? И он просто вот так вот перевернул предмет, ну, условно, что-то вот такое сделал. И, соответственно, сказал, что все вообще относительно, ребят. Соответственно, отсюда и вышло устойчивое выражение. 4 слова.
3: Четыре слова.
1: Да. Ну, ну. Такое. Мы так вот говорим иногда тоже, вот, используем.
3: Это предмет такой, да, да, даже который.
1: Примитивный предмет. Очень.
3: Что? Его?
1: Вот он его перевернул. Говорит, ну, да. все относительно говорит. Они такие, ну да, реально. Да.
3: Интересный вопрос. Интересно. Будем рассуждать да. еще что.
2: И мне кажется, ответ-то вы знаете, на самом деле. Надо просто к нему прийти.
1: Да, ответ он такой. Ответ он... Вот,
3: ну, ответ из 4 слов.
1: Да. Ну, это кажется только вот примитивный предмет. Он говорит, где верх, где низ? Он говорит, ну вот переворачиваю, говорит, видите, все относительно. Он говорит, ну да, получается. Получается, что так.
2: Пока вы думаете, я вас поотвлекаю немножко. Виль тут передает вам привет. Болею, говорит, за тебя.
3: Виль молодец, Виль уехал на отдых.
1: Поздравляю.
3: Я знаю.
1: Да!
2: Денис Нурмучаш передает привет еще.
1: Виль, напиши нам, как добрался, потому что с семьей на машине, по-моему, они поехали, это, конечно, вообще сильно. Так, а пока даже у нас остается думать буквально секунд 20. Мамадышку около мечети пишут у нас по поводу... пробки и 2 ряда перекрыли в Дербышках. Спасибо Евгению и Игорю. Итак, давайте придем к чему-нибудь.
3: Ответу.
1: Итак, значит, видит в руках человека простейший вообще примитивный предмет. Он говорит, ну где у тебя вот, вот, вот тут, ну где вот вверх, где низ? Он говорит, хорошо, смотрите, переворачивает. И говорит, видите, все относительно, окружающие согласились. Это устойчивое выражение, четыре слова. Его история возникновения. Итак,
3: Андрей. Четыре слова я, конечно, не... Да я просто трость, превращающаяся в зонт. Но нет, это уже не ответ.
1: Ну, это очень... Ну, примитивное, что-то примитивное, очень примитивное. Максимально.
3: Трость, которая вот обычная была тростью, а там в зонт перевернулась, что-нибудь такое. Но...
1: Трость. Оставляем
3: да,
1: трость?
3: Да, пускай будет трость. Не могу сказать.
1: Трость, превращающаяся в зонт. Я, хорошо, я принимаю этот вариант ответа. Он очень находчивый, я хочу сказать, и очень приятный. Но сейчас мы разберемся с правильным ответом. Внимание. Предмет действительно наипростейший, примитивный. Не зря здесь на него опирается, как на примитивный. Действительно. Вот. Это значит, вот эта история, как, знаете, вот, если берем стакан, если его перевернуть, еще видео такое смешное ходило, там два, значит, парня в интересном состоянии, они так смотрят на перевернутый стакан, говорят, смотри, говорит, что сделали. Вверх запаяли, а снизу дно отрезали. Это мой любимый видос. Вот. Но здесь у этого примитивного предмета абсолютно не важно, как его переворачивать. У него в любом случае вверх будет низ, а низ будет вверх. В любом случае, все действительно относительно. А устойчивое выражение из четырех слов звучит вот так вот. Палка о двух концах. Вот это был бы верный ответ.
0: Утромены утроманят.
1: Но, тем не менее, прогресс-то, прогресс налицо. Значит, сегодня мы в шаге остались.
3: В шаге?
1: Андрей, надо приходить.
3: Надо будет приходить еще.
1: Приглашаем тебя вместе с супругой. Приходите, пожалуйста, обязательно. Мы вас будем очень сильно ждать. Я думаю, с вашей поддержкой десятку вы заберете точно.
3: Хорошо. Вот.
1: Привет, пожалуйста, Андрей.
3: Привет всем, кто меня узнал. Привет, Бимрадио. Привет всем слушателям, всем. Хорошего начала рабочей недели.
1: Спасибо огромное. Мы тебе передаем сейчас 100 рублей. Они у нас с подписью, с печатями, да? Мы тебе сейчас, в общем, будем передавать, что время не затягивает. Зрители прямой трансляции, наверное, сейчас там увидят все. В общем, поэтому подключайтесь. Это самое интересное. Вот они. Там
3: спасибо.
1: Сувенирные. Не трать. Ладно, Андрей?
3: Хорошо.
1: На этом все. Друзья, приходите к нам. У нас весело. Мы еще и деньги платим за правильные ответы. Так что будем вас ждать.
0: Утро мани. Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме выдвинули инициативу о налоговом вычете для молодых специалистов. Предлагается наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать такой вычет для работников до 35 лет, в частности, для педагогов, медиков, деятелей культуры, а также научно-педагогических сотрудников. Мера призвана помочь субъектам активнее привлекать молодежь в образование, здравоохранение, науку и сферу искусства. В России врачи получат возможность применять искусственный интеллект для проведения анализов. В Минздраве отмечают, что нейросети существенно улучшают точность диагностики заболеваний, в том числе почти полностью устраняет вероятность не заметить злокачественную опухоль. Во всех районах Татарстана теперь доступна услуга снятия наличных на кассе. Ей можно воспользоваться в более чем полутора торговых точках. Чтобы получить деньги, нужно заранее сообщить об этом кассиру. Сумма войдет в чек, а наличные выдадут при наличии купюр в кассе. Лимит – до 5000 рублей в день и до 30000 рублей в месяц. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BIM Radio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еще круг.
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная 2». ООО «Сазостанция Спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
14: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
15: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+. Верня.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это шоу! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: Всем приветики! 8 часов 13 минут, и прямо сейчас мы с вами будем, во-первых, читать сообщения. Очень много вообще. Ничего себе тут сообщений прилетело. Значит, смотрим внимательно. Ну, во-первых, у всех первые машины, все рассказывают, да, все говорят, очень веселые это были. У всех почти ВАЗ первая машина. Вообще, знаете, я считаю, что первый автомобиль ВАЗ, это даже полезно.
11: Да, согласен полностью.
10: Во-первых, у тебя... Все, ну, когда вот я, конечно, первую машину получал, но все было относительно дешево. Сейчас объясню. Те, кто ездит на иномарках, они когда слышат, сколько стоит там запчасти или что-то там, и по кузову там бампер какой-нибудь на «Ладу», всегда сильно смешно. Вот вам маленькая разница. Я один раз на «Гранте» случайно задним ходом не заметил тонкую трубу, которая была ровно вот посередине, короче. Вот, не просто не заметила. И у меня треснул просто бампер, я его пошел менять. Просто ты едешь на авторынок, он в цвет крашеный, 3 500 рублей. Просто купил его, пришел домой, снял болты, скинул бампер, надел бампер, все, у тебя новый бампер.
11: 3 500 вопрос получается,
10: да,
11: решен.
10: Да. А когда я покупал свою нынешнюю машину, у нее был бампер тоже поврежден, надо было менять его полностью. Вот, и выяснилось, что сам бампер стоит 40 000 рублей. Накладка черная глянцевая внизу, не крашеная, стоит 9 тысяч рублей. И еще катафоты стоят по почти двушке каждый. И после этого его еще надо было поставить и покрасить. А покрасить надо было в цвет, с блесками. А покрасить надо было машину, которой 10 лет. Да, пробег-то у нее был 19 тысяч, когда я ее покупал. Но за 10 лет у машины, конечно, лакокраска немножечко, конечно, выгорела. И это надо было все попасть. Короче, обошлось это мне там что-то приблизительно, что-то там 80 тысяч рублей. Чувствуете, да, разницу? Типа 3,5 тысячи рублей и 80 тысяч рублей. Вот я сразу разницу почувствовал, если честно. Я бы вот не вывез, если бы я в 2014 году, например, что-то у меня случилось с бампером, мне бы его надо было менять. У меня было бы много вопросов, конечно. Вот, это прекрасно. Поэтому «Лада» в этом плане действительно, кто бы что ни говорил, вот такая машина, чтобы попробовать себя. Тем более, самый опасный период, это вот это, когда ты год отъездил, ты очень сильно боялся.
11: Ну, а потом такой думаешь, что все, научился уже.
10: Как это работает, да? Слушай, удивительно, потому что у тебя в голове, вот ты только боялся там месяц назад, только переставал бояться, вот ты уже вроде не боишься, и у тебя ровно с этого момента начинается, ну все, я Михаэль Шумахер, не меньше. Я даже больше, я Хэмилтон, я кто там еще из гонщиков?
11: Молния Маквин.
10: Согласен. Да, это сильно, конечно. Ну, мощно вообще. Вот, и это еще ладно, потому что вот у некоторых были, например, на карбюраторе «Семерка», темно-зеленый, литье, тонер, все дела, пишет Ленар, понимаешь? Это вообще отдельный вид искусства, потому что ты еще попробуй с карбюратором совладай, понимаешь? Это что, надо было повозиться, прежде чем покатать кого-то?
11: Ну, это же зато устройство автомобиля, знаешь, вероятнее всего, еще такого предшественника инжекторного вот этого.
10: Да, конечно, сильно, сильно было, абсолютно. Вот, и если честно, то это, в этом есть свой какой-то, не знаю, вот ностальгия. Я, если честно, вот я знал, что это будет. Я даже немножко жалею, что я продал свою «Гранту». Я ее бы хотел сохранить как музейный экспонат. Знаешь, ну, типа, это моя первая машина. Вот. Но проблема в том, что, во-первых, ее негде хранить. Во-вторых, она, скорее всего, сгниет совсем скоро, если за ней не следить. А за ней, ну, когда там, в принципе, просто она бы стояла и все. Обидно было бы.
11: Ну, ты вон хотя бы бампер купи недорогой, на стену повесь.
10: Да, у меня есть, у меня один треснутый бампер лежит.
11: Вот, золотая-то повесь.
10: Можно грант собрать из моих старых запчастей, кстати. Надо подумать об этом, это звучит невероятно. В общем, ребята мои, это, конечно, интересно. Спасибо огромное и за то, что вы нам написали. И вот, вы, наверное, помните, да, как вот раньше это все было, когда мы все бегали, с толкача заводили эти машины, то, что они у всех первые машины. Они вообще самые интересные. Они у тебя ничего не заводятся. Ты всех друзей зовешь не просто, чтобы с ним весело было кататься, потому что если что надо будет толкнуть, там, не знаю, до заправки, еще что-то. Когда вы просто по сусекам скребете вот эти по 5-10 рублей и приезжаете на заправку, говорите, мне 3 литра заправьте, пожалуйста. Просто чтобы с высокой горы добраться до, например, до Дербыша.
11: Так с высокой горы же там просто вниз катиться надо, и все.
10: Ну, то это да, но потом-то... Но наши машины на нейтралке тоже не сказать, что прям очень сильно... Прям очень сильно это самое катится. Доброе утро. На Весту задний бампер со всеми накладками 40 тысяч. 40 тысяч! 40 тысяч! Да это ерунда! Потому что у меня почти в 60 вышло! 60 не крашеный! Бампер! Бампер! Ну, бампер у меня, потому что у меня просто машина не самая популярная из корейцев, поэтому и такая история на самом деле. Вот, так, а тут какая-то была история, если честно. А, о, спасибо Хан Батько, он вспомнил, что на моей гранте стояла же уникальная гранта была, у нее справа переключение поворота. Один раз по ошибке сказал, и мне люди припоминают, до сих пор обожаю. Вы еще скажите, что я в Голубые озера не нырял. Давайте, проявите смекалку. Ага, да, жду я очень сильно.
12: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: говорят слова.
1: Ой, вообще, про первую машину, конечно, тема такая очень, очень мощная. Ну, это все понятно, друзья мои. Давайте так. Спасибо большое еще раз за все свои... Просто тут сообщений еще миллиард. Но мы темку сейчас немножко сместим, потому что, смотрите, на Горьковском шоссе огромная пробка в сторону М7. Авария на Лебяжьем. Спасибо большое Игорю за то, что подсветил. Вот, фонарь наш. Фонарь ДТПшный. И там так и есть. Но, судя по всему, не такая она и большая. Смотрите. Есть там такое место, называется «Шашлычный рай», и это не я придумал, это у них в смысле ООО и П «Шашлычный рай».
2: А это на выезд, что ли, получается,
1: на
2: пробка-то?
1: На выезд, да, Андрей.
2: Неожиданно, что это вы куда это в понедельник собрались-то?
1: Вот, все, пожалуйста, вот от него начинаю, вот там, доезжая до лагеря, вот там, который есть же, следующий там, ну, рядышком, в общем, левый ряд, средний ряд, тоже вот 8.02, и там уже довольно серьезная задержка, да, будьте
2: все
1: осторожны.
2: Все, у нас сегодня выезды до выезда страдает прям.
1: Ой, не говори-ка, если честно, вообще. «Доброе утро», пишет. «Рио Солярис дешевле в обслуживании, чем Веста. Бампер в цвет белый, 3500 без навесного», пишет нам. Так, это пока звучит как будто заявочка на какую-то огромную битву. Пишите, действительно ли корейцев, у кого были Весты и корейцы, что вообще дешевле обслуживают, наши автомобили или, например, корейские, не знаю, ну или любые другие.
2: А может, там просто бампер от Гранты подходит, поэтому 3500 рублей.
1: Вполне возможно. Кто его знает? А может быть, вы и мой Савит купили. Кстати, почему это мы прорекламировали? А ну-ка, денег закиньте нам. Итак, смотри, значит, тут нам написали по поводу ДТП в Дербышках. Да, тут пишут о том, что там просто фура, получается, поворачивала направо. И так как она широкая, фура с крайнего левого ряда заезжала, получается, направо. А машина, которая ехала, видимо, по правой полосе, она, ну, не ожидала, что фура начнет резко вот так вот поворачивать. И в итоге вот получился ДТП. Вот. И там чуть ли не по встрече, как будто люди объезжают. Не знаю, будьте, короче, там внимательны, осторожны. Да, такие вот иногда бывают такие невозможные. Вот, а как по-другому, да, с одной
2: внимательнее
1: стороны?
2: Внимательнее надо, что, вот.
1: Да, уж, и у него еще у фуры сзади написано «листовое стекло», представляешь? Ну, вообще, конечно, интересно. Так, хорошо, давайте посмотрим, что у нас из новостей, потому что, ну, мы давно ничего не обозревали, особенно сегодня, а это ведь и много интересного там. Например, в России создают технологии для раннего выявления признаков преждевременного старения. Этой работой займутся Минобрнауки, Минздрав, ФМБА, чтобы это не знать, что такое ФМБА, я не знаю. Первый результат уже в 2027 году ждут. Но я считаю, что можно уже попроще выяснить
2: это
1: старение.
2: Как?
1: Ну, я не знаю, вот смотри, если ты хлеб начинаешь складывать в хлебницу, как будто бы это же уже все началось.
2: Блин, немножко. Ну я складываю.
1: Вот, Андрей, я же тебе говорю. А что, а мог бы просто... А если, подождите, есть еще те люди, которые хлеб кидают в холодильник вообще? Тоже. Это уже признаки старения?
2: Я не дошел еще пока до этого.
1: Хорошо. Звуки, которые мы начинаем издавать после 30 примерно. Вот этого не было же? Я сам за собой начал замечать. Я в машину сажусь. Вот так делаю. Зачем?
2: Ну это же ладно, если эти звуки изо рта исходят, а если это суставы шумят, там вот неприятные звуки.
1: Да боюсь там, ну смотри, со стороны тазобедренного какие-то звуки издают, но не всегда это суставы, если вы понимаете, о чем я.
2: Я про суставы имел в виду. Но я когда

0: сажусь на корточки там или еще, я не знаю, как. У меня обычно там, знаешь, такой звук качели немножко странный какой-то. Что-то да. Такое. Скрипы где-то какие-то.
1: Это точно. Так, пишите, пожалуйста, признаки старения, что обычно, вот вы понимаете, что вы уже постарели. Вот чего-то такого, если вы делаете. Вот, я не знаю, вы вот полюбили маслины, например. Нет, маслины-то все любят. Вот оливки.
0: Не, я не люблю
1: старение.
0: Ни маслины, ни оливки.
1: Ты еще молод, пока подожди. Ты еще пока щегол, можно сказать, гастрономический.
0: Я еще и кофе не люблю вообще. Малолеточка.
1: Малолеточка, говорит.
0: Ну, лето же, поэтому.
1: Хорошо, признаки старения. Давайте с вами выявим. Какие вообще бывают признаки старения? Почему можно понять, что ты постарел? Пишите в Макс, в ТГ, читаем отовсюду.
2: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто-3».
5: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан-Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Кан-Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Отец, чем будем новую беседку красить?
9: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
8: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
10: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62. Вернем.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.

0: атаке твое греческое настроение.
1: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды. Андрей, давайте быстренько все объясним, потому что там же, по-моему, все понятно.
5: Лето, солнце, жара, плюс 24 в Казани уже обещают, что будет сегодня плюс 29, а вторник и среда вообще плюс 30 будет.
4: Да ты чё?
5: Да.
4: Ну все тогда. Ну все хорошо же тогда. Лето, жара.
5: Вот.
4: А что надо-то еще? Я не знаю, с кем я разговариваю. Я просто, ну, нагнетаю.
5: Да не знаю. Мне кажется, по погоде у вас все, что нужно, есть.
4: Согласен полностью. Нет, кое-чего не хватает.
5: Чего?
4: Это одного. Нет, или... Давайте так, дня 4 выходных, палатки, загород, озеро, хорошая компания, гитара, мясо, окрошка и футбол, и волейбол и бадминтон.
5: Нифига, тут, конечно,
4: завелся. Немножечко есть такое, да.
5: Как будто у тебя, знаешь, не багажник, а прицеп с собой есть.
4: Слушайте, я вас умоляю, Андрей. Вы знаете сколько? Что в гранте, по-моему, 400 литров там багажник был. Понимаете?
5: Хватит уже все в
4: литрах. Вы представляете, сколько там можно было напитков перевозить?
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: У нас ровно два вида сообщений. Первое, мы быстренько сейчас обсудим, что дороже, это, значит, корейца обслуживать или Ладу. И второе, сразу перейдем, что же такое в нашем понимании старость, друзья мои. Как понять, что мы с вами постарели, по каким признакам вы нам написали, мы сейчас обязательно прочитаем, поэтому...
5: У нас еще третья категория есть, кстати говоря, тут привет с Черного моря нам. Прислали. И видюшку даже прислали. В черный список все заблокировали.
4: Ах ты какой, вы посмотрите на него. Но сейчас все почитаем. По поводу Рио и Соляриса скажу так. Веста комфортнее, дорога держит. Лучше ездил на том и на том. И клиренс для наших дорог у Весты больше подходит. Ханбатик вот так считает. Спасибо большое. Бампер на Весту Кросс в сборе со всеми обвесами обошелся в 27 тысяч рублей, что очень неплохо по нынешним меркам.
5: Ну,
4: как
5: нормально.
4: По мне. Вот. Далее, значит, на Весту новый генератор 35, новая фара 25. То, что знаю по ценам. Вообще, у меня пробег 475 тысяч. А это уже о многом говорит.
5: 475 на Весте.
4: Да, вполне себе. Марат, спасибо большое. Бампер задний на Солярис рестайлинг, крашеный белый 5500.
5: Это объявление, что ли, какое-то, нет?
4: Продаю, не хватает конца, понимаете? Хорошо, значит, смотрите. Теперь давайте почитаем о признаках старости. Поехали.
5: Давай.
4: Когда тебя куда-то зовут, а тебе не хочется. О, это... Я вам скажу, возможно, это не старость, а все-таки зрелость. Понимаешь, когда-то вот это же реально, это так и происходит. Вот смотри, это даже об этом говорили, да, артисты, да, там, квартеты различные и так далее, да. Помните, как они говорили? Раньше, как это было? По молодости, куда-то, на какую-то квартиру, куда угодно. Если там есть девочки, ты просто заходишь в магазин с другом, и все, и вы уже к девушкам летите, вообще через... Тебе плевать, где ты там останешься ночевать.
5: Ничего не остановит, конечно.
4: А ты уже там, ты уже едешь, ты уже головой там. Когда тебе уже 30, я говорю, ай да, вот там-то есть отличная квартира где-нибудь на окраине в авиастрой, там посидим, там отличная компания, там туда-сюда, стол накрыт, уже все, салатик.
5: И тут все, мысли приходят.
4: И ты думаешь такой, так, что, завтра на работу, что-то вставать, надо что-то делать, вот это вот, там ночевать, нибудь какие-то люди, что-то с ними там что-то разговаривать же надо. Нет, слушай, я просто кино посмотрю и спать лягу, зачем мне это все надо, это реально так и работает. Мне кажется, это все-таки зрелость, а не старость. Руслан считает, начинает огурцы закатывать в банки. Вот друг Алмаз, говорит, у меня начал, говорит, Руслан. Ну почему? Это просто очень вкусно. Это тоже очень вкусно, не знаю. Домашнее вообще все очень вкусное. В банке не только огурцы, кстати, закатываются.
5: А что еще?
4: Ну, еще кое-что другое. Ладно, не буду. Признаки старения от Юли. Пишет нам, значит, когда в разговоре с молодыми сотрудниками вспоминаешь, что застало дискеты, первые кнопочные телефоны и появление интернета в офисе. Вот тогда ощущаешь, что ты уже не молод. Хотя пионерский костер в пятой точке горит пуще прежнего. Пионерский костер в пятой точке? Подождите, Юля.
5: Вот эта фраза выдает, конечно.
4: Я вам могу дать отличного врача. Номер есть. Это так не должно быть. Тем более... Пионерский костер, кто его разжигает? Евгений пишет: понял, что постарел, когда смотрю на фотографии одноклассниц и не понимаю, что это за тетеньки. Какой кошмар.
5: Ну это ж не вы, это они.
4: Он говорит: слушайте, понял, что постарел, когда всю ночь тусишь, а на утро уже тяжело идти на работу. Ну это тоже нормально, слушай, вообще. Понял, что постарел. Все, Евгений пишет: понял, что постарел, когда опомнился, что у меня две ипотеки. Ничего себе, две ипотеки. Евгений, вы что за магнат?
5: Не-не, Евгений, вы постареете, когда выплатите две ипотеки.
4: Да-да. Понял, что... Нет, он говорит, понял, что постарел, когда 20-летние на «вы» стали обращаться. Потому что это у вас две ипотеки. Мы сейчас тоже с вами на «вы» будем. Так что имейте в виду. О, это, конечно, сильно. Это жестко. Рафаэль уже вот нам просит геолокацию для того, чтобы с нами потусить где-нибудь на выходных. В общем, ребят, пишите, пожалуйста, признаки старения. Еще один выход этому посвятим немножечко. А пока представьте, что мы с вами где-нибудь отдохнули, потусили из гитары, сидим. И это все происходит утром на заре.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Так, здравствуйте, здравствуйте. Давайте посмотрим, какие еще признаки старости знают наши слушатели. Не то, что старости, да, вот это сейчас давайте уточним. Не то, чтобы старости, а вы чувствуете, что как бы немножко стареете, да? Ну, как бы, может, где-то зрелый становится. Дети, наоборот, в сторону уже такой преклонной старости идете. И вот какие-то такие признаки мы с вами сейчас и читаем, между прочим. Вчера приехали с дачи уставшие, вот это старость, говорит. Не знаю, я и в 13 лет приезжал с деревни очень уставший. Это не было старостью, просто это выматывает.
2: Я вот даже больше скажу, я езжу на дачу отдыхать, возвращаюсь, вообще бесил.
1: Кого ты бесил?
2: Всех.
1: Нет, я понимаю, просто у меня вообще вопрос ко всем, кто что-то выращивает на даче. Просто я считаю так, если это вам, ну, в удовольствие.
2: Я там пузо свое только выращиваю от шашлыка.
1: Вот, понимаете, это, ну, в удовольствие же.
2: Конечно.
1: Вопросов ноль, понимаете. А те, кто до сих пор там выращивает кучу овощей, там загибается там и так далее, чтобы там что-то у них получилось. Просто вопрос тогда, зачем? Ну, не к тому, что я обесцениваю ваш труд, а к тому, что подумайте, зачем вы это делаете. Может, вы это делаете просто потому, что когда-то вам так сказали делать, там, бабушки, родители и так далее. Вы это просто на автомате делаете. И, возможно, этого и не надо
2: делать. Надо с душой. Если вот душа требует этого, то надо переходить к таким вещам.
1: Типа того, действительно. И пишет, когда спать ложишься в 21:00, ну или как бабушка, встаешь в 4 утра и куда-то едешь, вот это уже признаки старости. Так, стоп!
2: Если еще и в поликлинику в очереди посидеть, вот прям опасно.
1: Сергей Юрьевич, ты зачем перечисляешь наш обычный будний день? Мы так и живем примерно. Смотри, мы что, старые хочешь сказать? Мы что, старые, что ли, хочешь что-то сказать? Или что ты хочешь сказать? Иди-ка сюда, ты молодой человек. Я вот такой старик буду, скорее всего, кстати.
2: Да?
1: Ну, очень плохо будет.
2: Не, мне кажется, ты на нас еще будешь похож.
1: Ну да, слушайте, эту модель поведения это уже, конечно, отпечаталось в голове. О, сколько им привет передали, невероятно. Я вчера начала варить холодец, пишет Гузель. Это главный признак старости, доброе утро.
2: Нет, это чувство голода же. Оно заставляет готовить еду обычно.
1: Реально. Ну а то, что холодец, ну смотрите, там есть коллаген, а он полезен для суставов. Опять признаки старости, черт побери. Куда ни посмотри, да. Холодец, это, конечно, такая история.
2: Вкусная, прям захотелось. Да, Сергей тоже пишет. Смотрю вокруг на женщин, а они одногодки. Нет, я молодой.
1: Нет, я молодой. Просто седой.
2: Говорит, что директор магазина есть, говорит. Ну прям вот тетя-тетей. А я, говорит, ее всего на год старше. Ужас.
1: Вот, представляете себе, так вы тоже же, ну, себя адекватно оцениваете, нет? Вы уже такой дяденька какой-то, как тетенька, или... Не в смысле дяденька, как тетенька, а как вот эта тетенька выглядите так же, или вы помоложе выглядите?
2: Ну, смотри, вот тут даже пишут, что молодежь считает, что ему 34-36, а ему по факту уже 41.
1: О, это хорошо, хорошо сохранились, молодец, продолжайте в том же духе. Доброе утро, старость, когда говоришь дубль ГИС, а не 2 ГИС, Вайлдберрис, а не ВБ. Жанна пишет.
2: Так, запомнили, поставили галочки, будем молодиться.
1: Вальдеберис. Вальдеберис. Не знаю, это очень сложно, конечно. Старость — это когда тусишь всю ночь во сне, а проснувшись очень устал. Мне 52, у меня так. Реально. Влад, я вас так понимаю, вы не представляете. Тоже иногда снится, что-то всю ночь делаешь, куда ты идешь, утром просыпаешься, всю ночь куда-то шел, устал. Что такое? Ну, вообще, возможно, вам еще можно проверить сон, если вот у вас есть, например, какое-нибудь апноэ, храп и так далее. Это тоже очень сильно негативно влияет. Или у вас, например, перегородка искривлена. Очень много слышал отзывов о том, что если, короче, исправить перегородку, то вообще вторая жизнь открывается.
2: А зачем вообще ставить перегородку на кровати? Вы же взрослый человек уже.
1: Потому что неудобно, когда у тебя одна ноздря, понимаешь? Ой, ребята, ладно, значит, есть еще у нас сообщение. Я думаю, мы еще обязательно почитаем. Самое интересное, пишите, оставляйте. Плюс 792-724-2128. У нас совсем скоро будет игра под названием «Слово за слово». Будем набирать мы совсем скоро туда игроков. Но пока не набирайте, там все равно будет занято. Только после нашего призыва. Не теряйтесь.
0: Реклама на БИМ-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк. Акция кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
5: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
10: Так, вот мы вам обещали призыв. Вот это призыв и есть. 292-102-8, игра «Слово за слово». Андрей, кто вам нужен?
11: Не люди нужны. Мальчик и девочка в идеале.
10: Погнали. Ну, в смысле, звоните. 292-102-8.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, Анаш Ананасович, студия БИМ-радио. Так, значит...
2: Что-то более тяжело вы вздыхаете, Анас. Что там, плохо все на дорогах?
1: Просто для меня удивительно, потому что, смотрите, да, нет практически никаких препятствий, да. Ну, просто едь, все. ПДД соблюдай, едь, это очень, очень удобно. Однако при этом, при всем, умудрились люди совершить столкновение и буквально заблокировать два въезда в горы. Смотрите, смотрите, Мамадышский тракт. От Самосыровского кладбища до Натана-Рахлина 45 минут.
2: Ужас какой-то.
1: У детей урок пройдет за это время, пока вы будете там стоять. Кто-то, они чему-то новому научатся, кто-то научится правила соблюдать, видимо. Улица Азина от магистрали М7 до Тополевой улицы 27 минут.
2: Тоже немало.
1: И это въезды. Выезды из города тоже. Есть Горьковское шоссе. От железнодорожного моста там до Малого Лебяжьего озера 24 минуты. Три больших пробки за одно утро. Соответственно, 3 балла. Местами затруднения из-за этого. Мосты, дамбы свободны. ДТП, казалось бы, да, куда больше. Однако же люди молодцы, в кавычках, на Емашево. Только вот вы проезжаете, да, в сторону Адарацкого и в районе Макдоналдса, там, Макдоналдса, знаете, там правый ряд ДТП.
2: Перед Лаврентьево.
1: Получается, нет. Или да?
2: Да,
1: перед,
2: да, да,
1: там... перед академика Лаврентьева. Извините, Андрей смутился немного. Да, Андрей прав абсолютно. Но отметка стоит. Не знаю, ДТП есть там или нет, потому что задержки я не вижу. Хотя в этом возрасте, может быть, и рад был бы увидеть ее. Но на этом все. Давайте, значит, сейчас вам на устранение пробок, иначе я эту пробку устраню сам. А лучше это делать специально обученным людям, конечно. То я это делаю резко. Резко. Выдергиваю резко.
2: Да?
1: Да, я такой. А, расскажу как-нибудь. Ладно, давайте, через час вернусь. Удачи, пока.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавта 5». Теннет «Канавта». Все сложится с новым кроссовером Теннет Т4. L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Теннет Т4L, внимание, от 2 159 тысяч рублей, что нынче теперь подарок. Теперь это все в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните прямо сейчас. 230-30-30. Предложение действует на Теннет Т4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности все по телефону. Ну а мы разыграем сегодня приз. Сертификат в семейный парк активного отдыха. Андрей, кто же до нас дозвонился?
2: Первый, можно сказать, Альбине. Доброе утро.
3: Хайрли, ребята, доброе утро. Альбин, здравствуйте.
4: Доброе утро всем. Доброе утро, БИМ-радио.
3: Ну как вы там? Как вообще дела? Пробках не постояли?
4: Нет, отлично вообще. Спокойно. Под БИМ-радио доехал до работы.
3: Вот это скажите же, рецепт лучшего утра, да? Вот так спокойненько доехать до работы и БИМ-радио еще правильно слушать, хихикать.
4: Конечно, еще и дозвониться.
3: Мне нравится, что чем дольше мы с вами разговариваем, тем больше вы расслабленнее становитесь. Мне очень нравится. Еще немножко вообще релакс уже начнется. Это классно. Добро пожаловать в игру. Сейчас будем с вашим соперником общаться.
2: А там Ильхам на линии.
3: Ильхам, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну как дела, Ильхам? Как там утро? Пробки стоял, не стоял?
5: Нет, все хорошо, даже заправки пустые. Даже не заметил, слушал вас, как доехал до Сукуров.
3: Ну, ты вообще мощный тогда. Я тебя поздравляю с тем, что у тебя тоже классно складывается автоутро. Ну и добро пожаловать в нашу игру всем участникам. Напоминаю о правилах. Сейчас мы ровно минуту будем перечислять слова. Кто будет последний в эту минуту, тот и победит. Сегодня у нас такой автоспонсор. Это, конечно же, Канавто. Спасибо, кстати, Канавто. Они мне в 2014 году в нашей семье продали Ладу Грант, на которой я благополучно 10 лет проездил. Представляете?
2: Ту самую.
3: Да-да-да. А теперь уже вот совсем другие. другие истории и все так же, друзья мои. А давайте подумаем, Андрей, вместе с вами, что мы можем сегодня поперечислять из автомобильного.
2: Запчасти?
3: Запчасти автомобильные звучит очень хорошо.
2: Просто вот все, что есть в автомобиле, очень это...
3: Мне забавно, что я вспомнил про свою гранту, и Андрей сразу про запчасти заговорил. Да и пусть так будет. Итак, дорогие Альбин, дорогие Ильхам, перечисляем автозапчасти, все, что угодно, все, что касается автомобиля. Альбин, у вас есть автомобиль?
4: Есть.
3: Отлично. Ну так, на всякий случай, чтобы мы были в равных условиях. Ну что ж, дорогие мои, сейчас начнем. Альбин, вы были первые, поэтому с вас первую автозапчасть, и минута начнется. Давайте слушаем.
4: Руль.
3: Ильхам. Еще раз.
5: Зеркало.
3: Зеркало, хорошо.
4: Дверь.
3: Угу.
5: Капот.
3: Угу.
4: Стекло.
3: Так.
5: Багажник.
3: Так.
4: Коробка передач.
3: Супер.
5: Двигатель.
3: Так.
4: Подшипник.
3: Подшипник. 40 секунд осталось. Ага.
5: Генератор.
3: Супер.
4: Колесо.
3: Замечательно.
5: Стойки стабилизатора.
3: Невероятно.
4: Рычаг.
3: Сумасшествие.
5: Стулки стабилизатора.
3: И скидки.
4: Диски.
3: О, самое главное.
5: Карбюратор.
3: Супер. 20 секунд осталось.
4: Стартер.
3: Отлично.
5: Трамблер.
3: Так.
4: Рычаг.
3: Так. А рычаг был, по-моему...
4: Спидометр.
3: Да.
5: Ручной тормоз.
3: Так.
4: Вытяжка.
3: Так.
5: Тормозные накладки.
3: Так.
4: Телевизор.
3: Так.
5: Ступор, тормозные цепи.
3: Опа. Так, слушаем сейчас. Ильхам, а вы что сейчас сказали в конце?
5: Ступор, тормозные суппорта.
3: Тормозные суппорта. Короче, Ильхам, смотрите, значит, я вам скажу, как есть, ладно? Я вот этот вот таймер, который у нас играет, я его сам лично делал, своими руками собирал. И там, когда звучит сигнал, это означает, что минута пролетела. Вот, и так получилось, что вот суппорт вы сказали уже, когда... Звук этот был, а значит, минута прошла. А значит, сегодня побеждает Альбина!
4: Ура! Ура, спасибо!
2: Альбина с телевизором побеждает.
3: Молодец вообще! Вообще, как вспомни. Мне вообще так нравится, как вы серьезно подошли ко всему этому делу. Сначала, понимаешь, они по-простому пошли пути, не стали устать. Это тактика была. Потом они разгоняли, потом вспоминали вообще там и стойки, и втулки, и стабилизатор подшипки.
2: Там Ильхам как будто, да, начал разбирать уже, что надо ремонтировать.
3: Ильхам!
5: Слушаю вас.
3: Пап, я вас благодарю за потрясающую игру. Давайте с вами привет передадим, пожалуйста.
5: Привет всем, кто меня узнал. Вим Радио, семье, супруге Аните, детям, Зарине, Амирану и Милане.
3: Ой, мы тоже всем передаем привет вообще, все ваши прекрасные. Семье, приходите к нам как-нибудь на утромань, все дружно, как-нибудь повеселимся, будем ждать. Ну и в целом играйте с нами, мы будем также вас ждать.
5: Спасибо.
3: Все, хорошего денечка, пока-пока. Альбина!
4: Да, я здесь.
3: Ну вы рады, нет?
4: Я очень рада, очень рада.
3: Супер. Смотрите, значит, сертификат семейный парк активного отдыха достается вам. Также мы от вас ждем привет быстренько, пожалуйста.
4: Я передаю приветы всей Казани, передаю приветы своей семье, своим замечательным сыновьям, Дамиру, Динару, доченьке Викуле, маме. Всем, кто меня узнал, хорошего дня, хорошего настроения.
3: Спасибо.
4: Все будет хорошо.
3: Все, спасибо большое. Оставайтесь на линии за эфиром. Все вам обязательно расскажем. От всей души поздравляем! Игра «Слово за слово» продолжается. Подарки классные, участвуйте обязательно. Ну а мы в следующий час.
0: «Слово за слово». Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казань станет местом установления нового гастрономического рекорда. Здесь возведут самую высокую в России башню из чак-чака. Конструкция достигнет 10 метров в высоту, а на ее создание израсходуют 4,5 тонны десерта. Процесс приготовления стартует сегодня в 10 часов, а в 16 часов площадку откроют для посетителей. В это время и зафиксируют достижения для гастрономической книги рекордов России. Депутаты предлагают пересмотреть подход к использованию общежитий. Их ресурсы стоит задействовать и для местных студенческих семей. Многие молодые пары, обучающиеся в ВУЗе, сталкиваются с острым жилищным вопросом, и льготная аренда помогла бы им стабилизировать быт. Такая поддержка способна стать важным стимулом для укрепления института молодой семьи и улучшения демографических показателей. 20 июля отмечается День шахмат. Шахматы – игра с богатой историей, которая покоряет своей интеллектуальной глубиной и азартом. Россия по праву считается одним из мировых центров шахматного искусства. В стране свыше 250 гроссмейстеров. Это лучший показатель среди всех государств. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Признаки того, что мы с вами постарели, друзья мои. По вашей же версии, сейчас дочитаем сообщение.
4: Ой, 9... что-то не вижу я сообщение-то.
3: 9 часов 2 минуты, пока у вас престарел Андрей. Давайте посмотрим. Салям, Ребза, понял, что постарел, когда забыл, пил ли таблетки сегодня или нет. Бим-болталка. Forever, пишет Денис. Вообще, красавчик, да. Что еще нам пишет Андрей? Давайте посмотрим.
4: Так, нам пишет хвала, на нас что, в дербышку ДТП разогнал?
3: Он, да, это просто приближением своим. Представляете, какое влияние у человечка мощное. Если купил морозилку, если начал осуждать молодежь, все, это признаки старения, пишет нам Рустем. Пожалуйста.
4: А мне утро сообщение, когда 18-летний сын подруги назвал «Тетя Лен».
3: Это обидно, да?
4: Тревожный звоночек,
3: да? Да, да, смотрите. Признаки старения. В любой день просыпаешься рано, даже если никуда не надо. И едешь куда-то, даже если никуда не надо. Да, есть вот-вот, видите, начинается это.
4: Да, да, да.
3: Пока еще не дошли до поликлиники, Тим. Потом скоро мы все там будем, мне кажется.
4: О, кстати, тоже сообщение прекрасное, подходящее. Мне кажется, машину стал реже мыть и полировать.
3: Да, потому что, да и черт с ним.
4: Раз в полгода, как, да.
3: Да, это же мой, просто, это же не понт, это же просто...
4: Все же испачкается.
3: Да, логично. Понял, что постарел, когда в пятницу начал ложиться спать в 21.00. Только она... Хочется вот так сказать, как кино, помните? Доброе утро. Стал понимать, что старею, когда начал разговаривать с телевизором и комментировать увиденное. О, ребята, я вам больше того скажу. Если вы меня случайно в магазине так заметите, я иногда в магазине просто вслух разговариваю. Ну, хожу такой, так, это вот просто вслух говорю, типа, о, вот это ерунда, о, тут состав какой-то не такой. Я просто вот это говорю, сам понимаю, что это говорю вслух, что мимо проходящие люди смотрят на меня уже странно. Ну и вот такая вот история у меня, представляешь?
4: Ну печально. Ладно, нормально. Главное, ты признаешь это уже хорошо. Когда признавать перестаешь, то все, уже старость получается. Вот, кстати, Артем пишет, старость — это когда начинаешь говорить добро-добро.
3: О, да, алло, алло, да, все, договорились, все, добро, давайте. Добро, это даже хорошо. Это получается, ну им, получается, два гонорара надо пацанам платить.
4: Получается, да.
3: Добро. Старость — это когда внуки говорят: «Темный ты, дедуля». От Алика на сообщение. «Темный, говорит, ты, дедуля». А просто они на «Ночной дозор» перечитали. Лукьяненко, 18+.
4: Ну или вы перезагорели, может быть, как-то.
3: Да, да. Старость — это когда не Авик, а Ленинский район. Кто называет Авик, готов прям стукнуть. Ну, Ленинский район, видимо, надо назвать. Все, Дмитрий, мы вас поняли.
4: Ленинский, извините. Район, что ли, раньше там был?
3: Да, ты что, не знал,
4: я
3: что ли?
4: Я боюсь даже, видишь, об этом говорить. Да. Может, стукнуть это может.
3: Так, смотрите, значит, Илмаз пишет. Вчера гуляли на площадке у дома, и там были дети садика из группы моей дочки со всеми, своими родителями. Дети решили поиграть в догонялки, ну и я с ними. И мне дочка заявляет: пап, ну ты уже старый. Потом мама опять кремом спину будет мазать, а мне всего-то 36. Вот и записали, говорит, меня в пенсионеры. Дочке 6 лет, вся площадка, говорит, ржала. Вообще обожаю, когда дети просто какую-то внутрянку из дома рассказывают просто рандомным людям. Это, конечно, потрясающе, невероятно.
4: А я считаю потрясающе, что в 36 лет вам хочется бегать с детьми и играть. Это же классно вообще.
3: Ну да, это круто, на самом деле, невероятно. Ну вот, в завершение, давайте еще что-нибудь, да, парочку вот сообщений дочитаем, чтобы было справедливо. Вот, Ромена, привет, первые признаки старения. Ты вспоминаешь прошлое, жалуешься на настоящее и не видишь будущего. Казань, всем классного дня, бим-болталки, привет от Павла. Какое мудрое изречение. изречение, а?
4: Согласен. Не менее мудрое изречение есть у Дениса. Понял, что постарел, когда в магазин идешь со своим пакетом.
3: Ну нет, это уже вообще пенсия, ребят. Ну пакет уж пока, извините.
4: Не, пенсия — это сумка уже, знаешь ли.
3: Это, если хотите быть модным и не ходить с пакетом, покупайте себе шопер, ребята. Шопером даже не стыдно.
2: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
3: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия» – забота, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
6: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
7: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Оферта.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
12: 0+.
11: Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Время! Соусы сериалы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
9: Сегодня мы с вами, дамы и господа, в рубрике «Бизнес-класс», где мы будем, как всегда, обсуждать предпринимательство серьезными предпринимателями. Хочется сказать, что вообще мультивселенные придумали еще в кино. Но мы сегодня эти мультивселенные с вами переплюнем, я вам говорю серьезно. И сейчас вы поймете, почему. Во-первых, мы приветствуем Nissan, компания «Ваш банковский гарант». Nissan, доброе утро.
10: Доброе утро всем.
9: Наша соведущая, и она, соответственно, коллега вместе с Эльмирой Шарафиевой, тоже ведущая рубрики «Бизнес-класс». И, Nissan, представь, пожалуйста, кто у нас в гостях?
10: У нас сегодня в гостях соведущая моя. Совсем недавно мне вот пришло такое предложение, я с большим удовольствием приняла его. Эльмира Шарафеева, основательница магазина удобной физиологической обуви для здоровья.
11: Доброе утро.
9: Доброе утро! Что так скромно? Все аплодируют. Мы с Андреем вдвоем, представляешь? Невероятно.
12: Это немножко необычная роль просто сегодня.
11: Да, я как раз говорю о том, что здесь немножечко волнительнее сидеть, чем на том стуле.
9: Согласен. Да. Ну, есть такое дело, да, мы тоже бывали и на той стороне, и на этой, если честно. Мы тебя понимаем прекрасно, но мы тебя призываем вообще спокойно расслабить, потому что, обрати внимание, все свои, Nissan здесь, мы с Андреем здесь, люди тебе родные, мы тебя всегда поддержим.
12: Поэтому... Обувь удобная.
9: Да, это точно! Но мы сегодня примерно плюс-минус сейчас поговорим обо всем об этом. Nissan, тебе слово, как всегда, мы тут рядышком тоже побудем, пожалуй. Пожалуйста.
10: Ну что ж, давайте расскажу сначала про магазин, да, Эльмира, если можно. Угу. Потому что рекламы еще не было. Меня зовут... Ой. А вот и я начинаю волноваться, друзья. Вот он тот самый момент, когда не только волнуешься как гость, но и как ведущая. Давайте начну, точнее, с первого вопроса. Сегодня мне хочется рассказать... Мне хочется, чтобы Эльмира рассказала и поговорила о своем салоне ортопедической обуви. А затем мы затронем очень важные фундаментальные темы, которые нужны не только в бизнесе, но и в жизни.
11: Хорошо, расскажу немножко о своем бизнесе. Кстати, вот здесь я была год назад и проверила, как работает рубрика. Мне же самой интересно.
9: Так.
11: Хочу рассказать, отголоски этой рубрики проходили на протяжении полугода. Реально, люди приходили, интересовались на протяжении полугода. То есть это очень классный инструмент. Еще раз хочу сказать, что радио очень круто работает. Вообще хочу рассказать то, что да, у меня магазин, я основатель премиальной здоровой обуви. И как мы про нее говорим, мы даем возможность пройти человеку 20-15 тысяч шагов в нашей обуви и вечером не мечтать о диване.
9: Есть такое, да, да, мы прекрасно понимаем. Мы, кстати, как раз признаки старости обсуждали вот буквально 10 минут назад. И вот, я не знаю, можно сказать, что это признак старости, но на самом деле, это, мне кажется, это признак зрелости, когда ты хочешь действительно комфортную, классную обувь, и ты свой комфорт ставишь намного выше, и здоровье, в первую очередь, ставишь выше, чем какая-то там мода.
11: Да, вот как раз про это наш салон – это инвестиция в здоровье, это инвестиция в состояние, про то, что... В конце дня ощущения совсем другие. То есть именно хочется жить, а не так, чтобы прийти, лечь, ножки поднять, и все. Там болит, тут болит. Вот. И у нас в салоне это не про ортопедическую обувь, да, она еще красивая. То есть
9: это
11: мы
9: точно
11: совмещаем красоту, эстетику и ортопедию. В принципе, это практически, мне кажется, было невозможно в начале моего пути. Но сейчас я слышу отзывы от своих клиентов, мне очень приятно.
10: Вот здесь мне хочется добавить, потому что пока я не знала Эльмиру, я действительно считала, и мне кажется, такие мысли абсолютно у многих, что ортопедическая обувь – это некрасивая обувь, да. Это обувь только для взрослых людей. А если посмотреть, что есть у Эльмиры, это просто великолепно. Мне кажется, может носить каждая модница, и это не только про здоровье, но и про красоту. Мир очень сильно меняется.
9: Да. Вот как будто тезис, потому что, да, вот, наверное, лет вот, как будто 15 назад так и было, потому что ортопедическая обувь, это вот врач назначил, да. Какие-то люди сделали, такие, так, тут самое главное здоровье, о красоте мы не говорим, а тут вот действительно все соединилось, поженилось и выглядит очень даже, и здоровье очень сильно помогает. Поэтому, да, только честь и хвала, и спасибо, что такое вообще существует на сегодняшний день.
10: Здесь хочется задать еще вопрос. Эльмира сказала, что была год назад. Что же изменилось за этот год? Может, расскажешь, поделишься?
11: Год был интересный. Работать мы стали больше. Это правда. То есть раза, наверное, в 2-3 мы все усилились, супер. Чтобы не только оставаться на месте, но хотя бы немножечко, но продвинуться. Сейчас мы запустили сайт. У нас сейчас есть сайт Velshoes Store. Можете зайти посмотреть наш ассортимент. Мы поменяли немножко позиционирование. Вышли в более такой, не то что дорогой формат. Мы стали больше давать сервиса. Мы поменяли наше пространство, чтобы клиенту было максимально красиво и удобно. И стали еще больше о нем заботиться. И сейчас хочу рассказать, мы ввели такое небольшое, создавать стали небольшое сообщество, мы стали проводить тренировки. Вот.
9: Ух
11: то
9: ты.
11: Есть, что произошло? Я ездила в феврале на очищение организма. Школа здоровья, экологии человека. Как раз тоже Надия у нас была в гостях. И там мы каждое утро занимались скандинавской ходьбой.
9: Супер.
11: То есть, если обувь, которую, как у нас, естественным перекатом, добавляем еще палки, то, представляете, мышцы начинают работать на 90%.
9: Ничего
11: да.
9: себе!
11: То есть в нашей обуви мышцы задействуются на 60-70. В обычной обуви практически они не работают. У вас нагрузка идет на суставы, на колени. То есть там все абсолютно по-другому. А здесь вместе с палками вот такой вот потрясающий эффект. Я это оценила, и я думала, что я приеду, и я буду ходить. Но не тут-то было. То есть ни одной неудобно как-то так с палками ходить по улице. И у меня такая мысль зародилась. Было бы здорово, чтобы мы ходили с компанией.
10: Ого!
11: И я такая, надо это все притворять в жизнь, и почему бы моя компания не стали бы мои клиенты.
9: Какая классная мысль, а?
11: Да,
9: вообще,
11: мы объединились с Надией, мы стали проводить бесплатные тренировки. То есть к нам может присоединиться любой желающий, любой слушатель, который сейчас слушает, может написать, не знаю, в соцсети, допустим, мне, и сказать, что он хочет. Мы скажем, где мы это проводим, Черное озеро, либо парк Горького. Можете прийти, мы дадим даже вам палки.
9: Да, да ты чего?
11: Мы
9: да
11: обо вас ладно. Вообще позаботимся, да. То есть вам не обязательно иметь палки. И вот на первые часки они не работают, у вас нагрузка идет на суставы, на колени, то есть там все абсолютно по-другому. А здесь вместе с палками вот такой вот потрясающий эффект. Я это оценила, и я думала, что я приеду, и я буду ходить. Но не тут-то было. То есть ни одной неудобно как-то так с палками ходить по улице. И у меня такая мысль зародилась. Было бы здорово, чтобы мы ходили с компанией.
10: Ого.
11: И я такая, надо это все притворять в жизнь, и почему бы моя компания не стали бы мои клиенты.
9: Какая классная мысль, а?
11: Да,
9: вообще,
11: мы объединились с Надией, и мы стали проводить бесплатные тренировки. То есть к нам может присоединиться любой желающий, любой слушатель, который сейчас слушает, может написать, не знаю, в соцсети, допустим, мне, и сказать, что он хочет. Мы скажем, где мы это проводим, Черное озеро, либо парк Горького. Можете прийти, мы дадим даже вам палки.
9: Да, да ты чего?
11: Мы обо вас вообще позаботимся, да. То есть вам не обязательно иметь палки. И вот на первой тренировке вам покажут опыт

0: может присоединиться любой желающий, любой слушатель, который сейчас слушает, может написать, не знаю, в соцсети, допустим, мне, и сказать, что он хочет. Мы скажем, где мы это проводим, Черное озеро, либо парк Горького. Можете прийти, мы дадим даже вам палки.
1: Да, да ты чего?
0: Мы обо вас вообще позаботимся, да. То есть вам не обязательно иметь палки. И вот на первой тренировке вам покажет опытный тренер, ей 20...
2: Говоришь, как группировщик 2000-й. Мы вам даже палки дадим, вы, главное, приходите бесплатно.
0: Да, 20 лет у нее опыта, она вам покажет, научит. Это очень легко, но вы почувствуете совсем другой вид ходьбы.
2: Это 100%.
0: Я вам гарантирую, да.
2: Давайте даже так скажем, возможно, вы научитесь ходить правильно.
0: Вы научитесь ходить правильно, да. И то есть вы потом, мы вам даже, может, не нужны будем, вы уже после первого занятия можете с нами, без нас, но с нами интереснее, потому что мы каждую неделю встречаемся. Также мы сейчас планируем йогу вводить, это тоже все бесплатно, для того, чтобы, ну, вот вместе заниматься здоровьем. Потому что в одиночку, как правило, ну, люди, даже покупая обувь, ну, они не ходят.
2: Поддерживаю,
0: ну, вообще. Да. А когда есть комьюнити, когда есть здоровый дух, ну, вот я вот сама кайфую. А потом еще идем вместе вкусно завтракать.
2: Это
0: и получается
2: классно.
0: Вот такая вот история.
2: Смотри, нам пишет здесь, да, Вячеслав Юрьевич нам пишет. Вот, говорит, кстати, здоровый, ну, он обозначает, что здоровый, это ортопедические, то бишь, тапочки из салона, реально тапочки, реально нога отдыхает, защищает, а то бывает дома подворачиваешь стопу. Тоже, говорит, из магазина Эльмиры.
0: О, если очень, что. Вот очень приятно. Да, отзыв. Берут для дома очень часто, в путешествия. Ну, в общем, я могу очень долго об этом говорить, но я бы сегодня хотела еще другую пользу дать.
3: Давай. У меня сразу есть тогда вопрос на эту тему. Нам хочется поговорить сегодня о кармическом менеджменте. Что-нибудь слышали?
2: О, это что-то... Это сейчас натальная карта какая-то начнется, я правильно понимаю?
3: Можешь, Эльмира, пожалуйста, рассказать, что это такое, как ты его используешь, для чего он может быть полезен?
0: Да, расскажу. Есть вообще такая книжка, называется «Кармический менеджмент». Всем советую, кто в продажах, кто...
2: На всякий случай 18+, извиняюсь, но
0: да.
2: Вынужден сказать.
0: Это вообще, мне кажется, основа нашего мира. И там говорится о том, если ты хочешь что-то получить в этом мире, сначала дай другому. Вот. И я ее прочитала, но узнала сначала от одного предпринимателя. Он достаточно крупный, и он создал сообщество, в котором тоже все бесплатно. Обучение, там, они встречаются, как у них, начиная от предпринимательских каких-то навыков, да, и заканчивая, там есть группа вокала. То есть большое сообщество, там где-то 1500 человек, я сама там состою, наблюдаю за ними. Я у него спрашиваю, зачем тебе это нужно? Ты тратишь столько времени, чем на свои бизнесы, а у него их тоже немало. И вот он мне рассказал прям в цифрах, как у него жизнь поменялась после того, как он стал вкладываться в других. И там просто совсем другие и миллионы, и заработки. И о том, что очень важно вкладываться в знания и в рост в других людей. И это могут быть не обязательно только ваше, да, окружение. Например, на работе нужно задумываться прежде всего о росте своих сотрудников. Нужно задумываться о росте и комфорте клиентов. То есть качество моих услуг должно всегда расти, чтобы клиентам было комфортно. Задумываться о росте своих партнеров. То есть мы обычно как к партнерам относимся? Вот бы либо у них какую-нибудь скидку, да, взять, попросить, там где-то, может быть, их ущемить. Нет. Кармический менеджмент как раз работает наоборот. Все, что мы делаем для других, сначала в первую очередь, потом к нам вернется, но вернется совсем с другой силой и отдачей.
2: Слушайте, круто!
3: Это про то, что мир цикличен, да? Отдавая, получаешь. Да. Не отдаешь, не получаешь. Это очень логично.
2: Это точно. Так, дорогие мои, у нас остается буквально минутка, поэтому в завершении что-нибудь такое на финальчик мощное.
3: Ну, давайте тогда заключительное слово. Если бы ты могла дать одно напутствие людям, стремящимся к успеху в бизнесе и в жизни, что бы это было?
0: Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, самое главное – это думать все-таки не о себе, да, а о других. Думать о том, как я могу улучшить жизнь другого человека и в основе ставить все-таки именно давать пользу. Давать пользу через свое дело, через свой продукт, через то, что другим людям становилось бы лучше.
2: Прекрасно. Как всегда вообще. Эльмира, а ты переживала. Смотри, как все замечательно вообще прошло, пролетело, потому что всегда самые классные вещи в нашей жизни пролетают мгновенно. Вот сегодня, мне кажется, у нас такая была рубрика. Ну, информация на правах рекламы. Дальше от имени Эльмиры буду читать. Меня зовут Эльмира Шарафиева. Я основательница Well Shoes, магазина удобной и физиологической.

0: обуви для здоровья. У нас вы найдете уникальную обувь от брендов из Швейцарии MBT и Joya. Наша обувь работает как тренажер, улучшает осанку, укрепляет мышцы, обладает антиварикозным эффектом, а это уже, извините, пожалуйста, сколько сэкономленных денег на врачах, на секундочку. Снижает нагрузку на наши суставы, это тоже экономия, в общем, это замечательно. Если хотите новых ощущений, то приглашаем к нам. Находятся ребята в ТЦ Бехетле, Павлюхина 57, второй этаж. Скажите на кассе промокод BIM, прям по-русски скажите просто BIM, и получите 20% скидку на любую пару, на любую. Промокод действителен до конца июля, у вас еще есть целых 10, а даже 11 дней. Подробности по телефону, внимание, 8-987-2904-224. В общем, напишите, если что, номерочек мы вам отправим. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Спасибо вам огромное!
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Это было интересно. Ждем обязательно на следующей неделе у вас и в качестве ведущих, и в качестве гостей. Мы вас в любом случае ждем, мы всегда вам рады. Это была рубрика «Бизнес-класс», друзья мои. Через неделю вернемся. Пока-пока.
2: Всем пока.
3: «Бизнес-класс» на БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда номер Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
11: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
4: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Самый точный прогноз погоды очень быстрый, потому что у нас впереди еще и рубрика есть небольшая. Поэтому, Андрей, будьте любезны.
7: Ну что, лето продолжается. Плюс 27 в Казани уже. Облачно с прояснениями, но осадков сегодня не ожидаем мы. Также не ожидаем мы их и завтра, и послезавтра. Сегодня будет плюс 29 днем максимум. Завтра так. И послезавтра вообще плюс 30 обещают. В общем, жара.
6: Отлично, лето в самом разгаре. Это июль, друзья мои. Лето продолжается, как и наше невероятное утреннее шоу. Наше невероятное утреннее шоу. Кстати, не сочетается у меня по родам, что-то не сошлось. Наше это женский род.
7: Не, нормально все.
6: А шоу это мужской род.
7: Наше шоу, нормально же все.
6: Я сказал наше шоу.
7: Наше?
6: Да.
7: Ну ты просто любишь шоу и как к девушке относишься.
6: Эх, конечно. Ладно. Ну, несмотря на то, что, возможно, где-то я иногда ошибаюсь, но не ошибаюсь, то тот ничего не делает. Я согласен со мной, Андрей?
7: Да, конечно.
6: Я-то с собой согласен. Просто тебя хотел спросить. Ладно, друзья мои, счастливые родители, у нас рубрика прямо сейчас.
0: У природы нет плохой погоды.
8: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
6: Спонсор спецпроекта «Счастливые родители» – клиника «Скандинавия» АО «Ава Казань». В рамках акции, приуроченной ко дню семьи, любви и верности, роддом «Скандинавия» дарит скидку 15% на роды будущим мамам с предполагаемой датой родов в августе, сентябре и октябре. Назовите кодовое слово «Утромены» при общении и обращении в клинику. Опытные врачи, комфортные условия и забота с первой встречи с малышом уже ждут вас. Подробности по телефону 200-10-65. 200-10-65. Еще раз напомню, кодовое слово «Утромены». Дозванивайтесь 200-10-65 и получайте скидочку. Условия названы. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а мы наконец-то дозвонились до роддома «Скандинавия». Очень я люблю эту рубрику, потому что я уже от многих слышал отзывы. Слушаю вашу рубрику «Хочется рожать». Я вот такое слышал от девочек, причем девочки это много говорили. У нас на связи Андрей. Представьте, пожалуйста.
7: Юлия Анатольевна, доброе утро.
6: Доброе утро.
9: Доброе утро, любимый город. У нас, как обычно, комфортно очень в отделении и появляются новые малыши.
6: Это прекрасно. Какая сегодня результативность? У нас есть не секрет.
9: Да, за выходные плюс 7 замечательных человек с нулевым пробегом, да, появились в нашем родильном доме, поэтому, ну вот.
6: С нулевым пробегом, это, Юлия Анатольевна, отдельно вам спасибо, это теперь вообще мое лучшее выражение, это прекрасно. Спасибо вам огромное за вашу работу. Есть ли среди мамочек и папочек люди, которые хотят с нами поболтать?
9: Вы знаете, на самом деле, вот я сама уже полюбила эту рубрику, потому что захожу к чудесной семье, вот они впервые стали родителями, да, и смотрю, что, с одной стороны, у них в глазах ожидание чего-то нового и тревог много, но, с другой стороны, огромный свет и радость. И, наверное, в первую очередь папе, да, дадим пару слов сказать, потому что, ну, вот эта поддержка, это то колоссальное, что может быть в столь важный момент.
6: Да, супер, давайте поговорим. Спасибо большое за ваши слова. Доброе утро вам, как вас зовут?
10: Доброе утро, меня зовут Артур.
6: Артур, приятно с вами познакомиться. Ну, Артур, рассказывайте, как вообще у вас ощущения, как вообще ваши дела? Ну, расскажите, что вы чувствуете в данный момент.
7: Эмоции какие?
6: Ага.
10: Эмоции меня переполняют, на самом деле. Такая появилась в моей жизни беззаботная любовь. С первых минут, потому что я как бы присутствовал на родах, это было тоже очень важно для нас обоих, чтобы прожить этот день вместе. Это бы, ну, эмоции переполняют, поэтому тяжело подобрать даже слова.
6: А вы вообще все вообще четко говорите, на самом деле, все здорово и прекрасно. Спасибо вам за то, что выражаете эмоции, потому что, поверьте мне, это важно слышать и тем мужчинам, которые готовятся сейчас стать отцами. Было ли какое-то, Артур, было ли какое-то вот переосмысление, когда вы участвовали в самом процессе, да? Было ли у вас такое, что вы вот что-то новое осознали и поняли?
10: Ну, я просто как бы понимал, насколько это тяжелый процесс, поэтому изначально готовился к этому там тоже.
6: Вообще.
10: То есть меня не просто заставили, я действительно сам хотел в этом участвовать.
7: Осознанно, получается.
10: Один из сложнейших моментов в жизни, поэтому...
6: Артур, ну, я могу сказать, что ты большой красавчик вообще. Честь и хвала, да. Расскажи, пожалуйста, как назвали?
10: Назвали необычным именем, назвали Рами.
6: Рами, я правильно услышал?
10: Да, все правильно.
6: О, круто, будет выделяться, будет красиво. Я понимаю, потому что, знаете, когда татарина в 90-е называют Альберт, Фердинанд и так далее, у нас тоже было раньше такое. Вот, но имя очень красивое, мы от всей души поздравляем. Вы в первый раз стали родителями?
10: Да.
6: Тогда вот вам поздравления и... Конечно же, пожелания от всего коллектива BIM-радио, от всех наших слушателей. Мы желаем вам расти здоровыми, мы желаем вам, чтобы вы были счастливы. Ну и, конечно, каждый день рождения Рами, чтобы вспоминали о том, что на BIM-радио празднуют вместе с вами. И то, что мы освещали это день рождения, и вас слышал весь город, вся республика, весь мир, вся страна. Поздравляем от всей души, передавайте маме большой от нас привет. Вот. Ну и тоже поздравлением с новым статусом, со статусом мамы. Артур, счастья, любви, здоровья. Скажем вам классически. Вот, было приятно пообщаться и до новых, надеюсь, скорых встреч.
10: Да, спасибо большое.
6: Пока-пока, спасибо. Ну что ж, дамы и господа, вот так вот оно в клинике Скандинавии происходит. Представляешь?
7: Потрясающе.
6: Ну вот это вот спокойненько, очень... Мы сами там были, четко, красиво все, невероятно, приятно. Вообще такое ощущение, как будто ты, ну, в какой-то просто, ну, невероятно... Как будто вот как в сериалах раньше показывали, понимаете? Вот, в каких-то вот заграничных каких-то, вот где стоит все по 400 тысяч долларов. А тут у нас прямо в центре города невероятно вообще. Ну и безопасно, и врачи, и все, и питание. Ой, одно слово только у меня крутится. Даже два.
7: Какие?
6: Пора рожать. Но не мне, понимаете? Я там в каких других процессах участвую. Но тем не менее, и песенка у меня есть в тему, Андрей. Поэтому давайте вместе сейчас окунемся в это прекрасное время. Сейчас те, кто, у кого есть дети, они вспомнят, что такое быть только-только. Вот стали они родителями, это время пусть вспоминают. Ну а те, кто готовится, друзья мои, вам тоже всяческих удач. И помните, в самом начале мы говорим кодовое слово. Это называется слово «Утромен». И получайте скидку на роды клиники Скандинавия.
8: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники Скандинавия АО «АВКС».
11: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: хорошая песня, очень даже в тему. Андрей вообще предлагал петь «Будущие мамы», «Хвастайте дела». Но это как-нибудь в другой раз, а пока немножечко пообсуждаем происходящее в мире.
1: Утромены сделают твое утро.
0: Вот из таких новостей, слегка тревожных, я скажу, но это что касается, конечно, нашей культуры. Число носителей татарского языка уменьшилось более чем на 1 миллион за 11 лет.
2: Ого!
0: Все меньше и меньше людей, да, разговаривают на татарском, повседневном общении, конечно, здесь тоже имеется в виду. Я соглашусь полностью, были времена такие, когда я сам лично забывал некоторые слова на русском. Ну, знаешь, тебя вот возят в деревню, вот ты вот маленький, там, не знаю, там класс, не знаю, какой, третий, пятый, там, неважно. Привезли тебя в деревню, ты там две недели разговариваешь на чистейшем татарском языке, потому что на другой язык там никто не понимает. А даже если понимает, то никто не собирается на нем разговаривать, просто потому что все привыкли на татарском, у нас в деревне было именно так. Ну и все, и ты возвращаешься, я такой, ну вот надо вот предмет, я говорил все время там, щеляк, щеляк, и потом забывал, а как, ведро, ведро, потом приходил еще вспоминать какие-то слова. И, соответственно, как только у меня появился компьютер, и он, ну, стационарный, его же не увезешь в деревню, то, соответственно, в деревню я перестал ездить. Все было очень просто. Вот. Ну, а потом как-то
2: получается,
0: раз, и все изменилось.
2: Цифровизация убивает деревню.
0: Вот тут, вы знаешь, самый, как по мне, самый сложный вот, вопрос, именно что касается татарского языка. Вот были у нас, например, в Дербышках конкретная татарская гимназия, где все предметы, все, включая физику, математику, географию, вот все предметы были на татарском, с терминами и так далее. И это создает определенную проблему, потому что, ну, когда ты знаешь все на татарском, ты не знаешь это на русском, ну, или плохо знаешь. И очень сложно изъясняться. Ну, то есть, я сейчас разговариваю с ребятами вот из поселка, которые, ну, обучались вот в татарской гимназии. Во-первых, у них очень тяжело было с коммуникацией на русском языке, потому что мы элементарные вещи. Потому что я пытался понять, например, помочь с компьютером, мне что-то объяснять, я не понимаю, потому что они говорят какими-то терминами татарскими, я их не знаю, я не изучал, условно говоря.
2: Угу.
0: Вот. Или там не могут сказать на английском что-то и так далее. А, соответственно, и наоборот. И получается так, что если ты изучаешь только татарский, то как будто ты, ну, у тебя и в Татарстане не все это понимают, и как будто в Россию ты уже выйти не можешь, потому что у тебя, ты, ну, русский плохо учил. В нашем случае как будто надо и то учить.
2: Угу. Но опять же, важна где-то какая-то вот середина вот эта золотая.
0: Вот еще есть такой момент, когда вот это начинает как бы, ну, насаждать, знаешь, вот когда надо и так далее, это довольно сложно. Я вот считаю, что нам всем надо идти вот как это делает, например, Казахстан в плане культуры. Что он делает? Он делает какие-то популярные вещи, какие-то клипы, какие-то песни, какие-то группы и так далее, рэперы те же самые, на удивление. И вот они, получается, вкидывают какие-то фразочки на казахском. Ты идешь, это изучаешь, ну, что это означает. И так, ну, популяризация культуры происходит. Сейчас наша музыка татарстанская, как по мне, начинает очень сильно развиваться. У нас вот мы были с Фаридом как раз в Дубьязах вот на фестивале современной татарской музыки. Очень классные исполнители, современно звучат на нашем языке. Я тут недавно вообще для себя рэп-исполнителя открыл. Я, наверное, скоро его поставлю, потому что звучит это как будто вообще кто-то из США профессионально записал с этой подачей и так далее. Но это наш язык, культурный, татарский, красивый вообще, как это может быть. И это звучит очень хорошо, как будто может привлечь это все внимание к нашей
2: культуре.
0: Согласен,
2: я думаю тоже, так это будет работать.
0: Потому что, вот смотрите, сейчас нас знают по щак-щак,
2: угу.
0: Потому что, особенно мне вот не нравятся блогеры, которые культивируют, что, значит, татары, да, и жители Татарстана, мы вот такие люди, мы вот так вот что-то говорим, делаем, как будто мы, как бы, ну, не знаю, есть такое ощущение, как будто бы, ну, не очень умными кажемся вот, ну, в этих,
2: ну,
0: образах.
2: Это, наверное, только те, кто стереотипно тоже размышляет в своей голове.
0: Хотя у нас-то ничего себе, как бы. Ждем вообще. И фильмы ждем. У нас вон сколько есть персонажей. Шуарале, Суанасет. Туда... Суанасет, считай, Аквамен просто наш татарский.
2: Ну, целую вселенную можно сделать.
0: Конечно. Шурале, это, считай, леший. Это, вот, можно прям хоррор-фильмы делать невероятно мощные. Mm-hmm. Батыры есть и так далее. У нас очень мощный культ. Мы можем. Пожалуйста. Песни у нас такие классные. В общем, ребята, да, вы тоже можете написать. Как вы, забыли татарский, помните татарский и так далее? Вот, а мы, собственно говоря, Туган Як пойте в караоке нам сегодня предлагают. Или Малай на белом барсе, например, у Лейны тоже.
2: Угу.
0: Ну, кстати, ну да, вот это хорошее было начало и так далее. Собственно, и у нас. С нас тоже Лейна начинала. Ты в курсе, она здесь начинала?
2: Конечно.
0: Да, вот, пожалуйста. Так что, ребят, такие дела. Тут уже просят ананас чат отправить на мамадышский тракт. Пусть всех разгонит. Он сейчас как раз вернется. Вот, вы пока пишите, что, где, какие проблемы есть. Сейчас ананас буквально через минутку-другую подойдет, и мы его сразу отправим потом изучать ваши проблемы пробочные решать. Пишите.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики.
3: Необходима консультация юмориста.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто-3».
6: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с даты продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Radio.
1: Ассаламу алейкум, кадрлар, адаталашилар. Здравствуйте, наш ананасовый студия BIM Radio. Слышал ваши призывы. Смотрите, значит, остаются все еще пробочные времена. Мамадышский тракт от Самарсыровского кладбища до улицы Натана Рахлина, 24 минуты. Улица Ажина от магистрали М7 до Тополевой, 14 минут. Там пробка чуть меньше стала, но осталось. В целом пробки уменьшились, конечно, но остаются еще. Мосты, дамбы по нолям. Я просто удивился, шоккатаминда, вот по-татарски, если сказать. Татарский изучаете, вы помните свой родной язык? Смотрите, два ДТП есть. Один ДТП у нас получается, если вы вот едете в сторону города по Мамадышскому тракту. Один у нас перед Интернациональной улицей получается. Один получается у нас перед Натана Рахлина. Вот. И дальше уже, если едете, там возле мечети получается Ярдам, да? Нет? Подождите. Или не понимаю я. Нет, извините, это не возле мечети тоже есть ДТП, кстати. Там будьте внимательны и осторожны. Возле мечети Салях, конечно. Забыл немножко, запамятовал. Там тоже есть. И первое, значит, вас ожидает большая пробка на Мамадышке. Это до ЖК «Весна», до светофора. Потом следующее небольшое затруднение перед перекрестком с мечетью Салях. Левый ряд там. В целом, как будто бы... А нет, нормально в целом. Но есть еще проблемы пересечения Ершова-Гвардейская. Там еще откуда ни возьмись левый ряд ДТП. Это если вы едете от Корштена, получается, в сторону, например, ну, не знаю, Арт-Сити этого торгового центра, Арт-центра. Вот. А так, по большому счету, все. Больше так не делайте. Ясно вам? Вы же что устроили? 2 балла должно быть. И так свободно везде. Сплошные ДТП на ровном месте. Ужас какой-то.
2: Не с той ноги, может быть, стали в понедельник.
1: Если такая история, надо быть как пираты. Они всегда с той ноги встают. Потому что вторая нога деревянная, Андрей. Думайте, ребята. Всегда думайте наперед. С вами Анас Ананасович. Завтра вернусь. А сейчас пойду пробки удалять из Казани.
0: Дёвые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Нет, таким бодро уходящим Анас Ананасович я еще не видел никогда. Кого услышал что-то про пробки и сразу побежал. Невероятно вообще человек с энергией такой мощнейшей.
2: Тут сразу вспомнили тему, которую мы чуть ранее обсуждали. Старость — это когда ты Анас Ананасовичем себя чувствуешь.
4: О, есть у вас такое вообще? Мне иногда очень сильно откликается вот его слова. Вот у нас Анас Ананасович прям в точку попадает. Ну, взрослый человек. Он взрослый человек вообще. Он раз пришел, ушел. Вот, знаете, он как вот на такой светлый лучик в нашем светлом царстве. То есть дополнительный лучик. Полутемное царство, потому что из-за меня. Потому что Андрей-то он светлый, я вот темный, можно сказать, черный. Такие вот дела. Как у вас?
2: Нам еще нефильтрованного надо. Фарид, получается.
4: Ну, ничего себе. Вот это да, конечно. Ладненько, давайте посмотрим. Россиян в этом году ждет последняя 3-дневная рабочая неделя перед Новым годом. Значит, сразу заглядываем вперед и видим, что у нас получается 28 декабря, понедельник, соответственно, 29-30. Мы работаем до среды, в четверг начинается праздник. 20-31, Новый год, все идем отдыхать, и с четверга пошло-поехало.
2: О, как сильно заранее мы начали обсуждать эту тему, да. Уже готовиться. Что дарить будете на Новый год?
4: Да, кстати, хорошая тема, можно сразу обсудить, а что, магазин же сейчас вот продают заранее. Там мы, наверное, сколько будем отдыхать? Дней 10? Тогда это, получается, 11 января, четко в понедельник мы выйдем на работу. Интересно, конечно. Ну ладно, посмотрим, что там и как там. Вообще, новогодние это самые классные, да, вот такие вот. Вот выдохнуть так,
1: такой официальный отпуск у нас у всех. Нравится все, салаты у всех, обилие еды у всех, вот это всегда, даже переизбыток, я бы сказал.
2: Главное, чтобы снега не было, как той зимой.
1: Андрей,
2: чуть вот, поменьше.
1: Ну что ты сразу о плохом? Ну зачем ты? У меня прям спина...
2: Не могу забыть просто.
1: Спина заныла. Сказал сразу, сразу плохо стало. О, как я помню, вообще. А тем временем, пока мы тут с больной спиной вспоминаем уходящую зиму, в Татарстане сварщики вышли на первое место по востребованности среди рабочих специальностей. Число вакансий выросло аж на 51% год к году. Одновременно увеличились и зарплатные предложения. В среднем работодатели готовы платить около 227 тысяч рублей в месяц. Мне очень интересно, те, кто реально в этой профессии, это правда или нет? При этом опытные специалисты, пишут в новости, могут рассчитывать и на более высокий доход. Андрей, мы тем занимаемся в нашей жизни, как ты думаешь? Потому что я видел, ну, у меня... Короче, давайте так. Когда папа купил себе сварочный аппарат и решил, что он будет сам пробовать, я присутствовал, так сказать, при этом.
2: То есть опыт у тебя небольшой есть.
1: Я мало тебе того скажу. Я слышал все, что папа думает вообще о сварочных работах, о металле и так далее. Это, если честно, было сильно.
2: Ну, получается, ты джуниор в сварщиках?
1: Да-да-да, я джун.
2: Ну?
1: Папа уже мидл.
2: Да?
1: Нет, он уже, наверное, сеньор скорее. Если вот в программе, то есть это уже такая высшая ступень. Уже потихоньку может управлять он этим. Мне папа варит, вообще будь здоров.
2: Да.
1: И ворот сварил, сразу после этого шурпу сварил. Очень удобно. Папа вообще у меня мощный. Пап, люблю тебя. Вот. Улыбается, наверное, сейчас сидит, я уверяю, да? Да, обожаю. Так вот, сварщиком быть очень даже неплохо,
2: судя по всему. А это все правда, уважаемые, наверное, секретари сварщиков? Ну, просто мне кажется, уже с такими зарплатами.
1: Такими зарплатами, да, личный помощник должен быть.
2: Напишите у ваших работодателей, действительно такая зарплата или нет.
1: Я прям представляю, варят такой, да, нажимает кнопку, говорит, Светлана, кофе. Они приходят, электрод возьми, пожалуйста, и сразу с электродом приходят и так далее. Вот. Ну, у меня товарищи есть, которые давным-давно работают в сварочных структурах, я уже даже не знаю, как это назвать, и я тебе скажу так, что ребята вообще, ну, как бы у них есть и на хлеб, и на масло, и икра там тоже присутствует в этих бутербродах сварческих, понимаешь? Очень даже неплохо, ну, потому что мне кажется очень просто, если ты хороший, грамотный специалист, то почему бы и не зарабатывать столько денег?
2: Я согласен полностью.
1: Андрей, если бы тебя вот сейчас предложили бы тебе, вот, ну, сказали бы, Андрей, вы смотрите, вот вам курсы трехмесячные, сварщик, и сразу зарплату 230-250 в месяц, ты вот, вот так вот согласился бы перейти?
2: Ну, я подумал, может быть, конечно.
1: Да, я бы тоже, я на полном серьезе, я подумал, потому что такая медитативная работа, если честно. Сварка, ты там, ну, то есть это знание, это точность, это опыт.
2: Нет,
1: это
2: мне все. Кажется, мы что-то там не знаем, там наверняка какие-то сложности есть.
1: А нам, давай так, да, пусть нам напишут, и мы там разберемся. Впереди у нас поздравления. После поздравления утро Оки. Выбираем песню сегодня. Ну и несмотря на все работы, сварщик или нет, наше лето-то, помните,
5: держите. Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме выдвинули идею упростить запись к врачу по ОМС. Предлагается автоматизировать поиск свободных талонов через портал госуслуги и медицинские информационные системы. Если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет подходящих слотов, система в реальном времени проанализирует доступность приема в других медучреждениях программы ОМС и предложит ближайшие варианты. В российских школах внедряют единые учебники по всем дисциплинам. По ряду предметов такие пособия уже выпущены, и постепенно будет обновлена вся линейка для всех классов. В ближайшие годы содержание учебников приведут в соответствие с образовательными стандартами и программой ЕГЭ. На этой неделе в Казань снова вернется жаркая погода. Температура поднимется до 30 градусов. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот я вспоминаю недавно и вспоминаю периодически дни рождения свои, вот, и запоминаю, знаешь, какие? Вот я помню до сих пор, да, я вот был студентом, был там уже какой-то курс третий, у нас уже обзавелись мы все там, друзьями обзавелся многочисленными из разных сфер, с которыми до сих пор общаемся. Я до сих пор вот помню, да, когда ребята КВНщики приготовили мне, ну, это так называемый черный КВН, это такие шутки, где ниже пояса, где черный юмор и так далее, и так далее. Я так хорошо я помнил этот день рождения. Тогда, конечно, не надо было ни денег, ничего такого. Как вы думаете, надо ли мне было тогда вот эти все какие-то сертификаты, деньги? А ведь мне дарили, и все дарили, на самом деле. Но толку от этого нет, потому что я этого не помню. А вот это конкретно день рождения я запомнил хорошо. Где-то 2010 год, сентябрь, школа актива, так называемая. И ребята, которые показывают КВН, комната битком людей. Просто комната, ну там сколько она была? Ну где-то типа, 4 на 3 метра она вот такая примерно. И она вся битком людей, я до сих пор помню. И вот ровно посередине маленький круг, где выступали ребята и показывали всякое. И это, конечно, было сильно весело. Я, конечно, вообще схожу с ума до сих пор от этих воспоминаний. Это эмоция, потому что как сильно мы смеялись тогда, какие мы молодые были, какие мы были классные. Если вы хотите также, чтобы именинник окунулся в какие-то свои воспоминания, в эмоции, и мы можем разыграть. И вы уже чувствуете, да, к чему я веду? Ну, потому что это и есть истина, друзья мои. Поздравления от Бим-радио. Это, пожалуй, лучшее, что можно придумать, ну, чтобы поздравить человека, по мнению всех наших слушателей, особенно кто к нам обращается. Мы разыгрываем в прямом эфире. Иногда просто поздравляем и тексты передаем. А самое главное, мы дарим то, что невозможно получить за деньги или какие-то, не знаю, сертификаты или какие-то там, не знаю, безделушки, подарочки какие-то. Эмоции. Эмоции, это самое главное, сохранится навсегда. И такие поздравления запоминаются на всю жизнь. Это очень круто. Два, меня поздравили.
4: Получается,
3: круто.
4: Не только эмоции, еще и воспоминания.
3: Круто, как ты сказал, на самом деле. Будет что вспомнить, понимаете? Когда человек будет отмечать 90-летний или 100-летний юбилей, он будет вспоминать, что вот когда-то, в 2026 году, вот меня поздравляли на радио, это было очень круто. Вот такие воспоминания, друзья мои, хочется, чтобы оставались у каждого. И вы вполне можете такие поздравления заказать, подарить. Сами себе даже можете подарить, если хотите. Вообще не запрещено. Конечно же, способы связи прежние. Beamradio.ru, наш сайт. Огромная плашка «Заказать первый тост». Вы увидите, она нашего нового фирменного оранжевого цвета. У нас теперь белый, черный и оранжевый цвет. Beam-медиа все-таки как-никак. Ну и, конечно же, не забывайте о номере телефона редакции. 2-930-800. По будням с 10 до 17.00 вы можете заказать поздравления. Вы можете заказать, например, рекламу, или вы можете заказать даже, ну, если вот есть классная песня, вы хотите ее в ротацию отправить, то милости просим. Мы всегда только за. Приходите обязательно. Ну и не забывайте про поздравления. Мы же тоже, в свою очередь, сейчас за одну минутку поздравим всех, кто есть у нас ВКонтакте. Поэтому, Андрей, я предлагаю сразу же туда переходить и дарить этим людям тоже эмоции. Погнали!
4: Я уже тут, и они тоже здесь, именинники сегодняшнего дня! Итак, с днем рождения мы от всей души поздравляем Зарину Сайфиеву, Дашульку Куваеву, Ольгу Миронову, Юлию Щербакову, Гаяне Кушникову, надеюсь, правильно поставил ударение, Юлию Копалеву, Наталью Галиудинову, Лорена Мартина поздравляем, Альбину Газизову, Свету Есинову, Эльзу Салихову, Рейлюшу Рифулину, Ксению Сазонову, Рамиля Нурисламова, Ильшата Ахметова, Антона Жарова, Розалию Гатаулину, Азата Файзиева, Ильмиру Петряеву, Рустама Рахманова и Эдгара Хайрулина.
3: Поздравляем всех именинников, счастья, любви, здоровья и классных поздравлений. Поздравления от Бимрадио. Впереди утро, уйти, друзья. Но какую песню будем петь? +7 972 42 102 8. Есть у нас одна мыслишка. Мы тут обсуждали взросление или даже старение. Там есть одна песня такая про молодость. «Я молодой» называется. Нравится вам или нет? Напишите тоже обязательно. Сейчас будем выбирать.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
6: для детей. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры. Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
10: Билеты в кассах города. 16+.
11: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Дамы и господа, добро пожаловать в рубрику под названием «Утро ОКЕ», где мы с вами поем песни, поднимаем себе настроение, подпеваем вот это вот все великолепие. Значит, сегодня мы с вами много обсуждали в эфире, да, что такое признаки вообще старости. Мы поняли, что мы все с вами молоды, вообще не важно, сколько нам лет. Вот мне 34, Андрей, вам...
6: 39.
5: Некоторым
6: вроде бы.
5: Не, да, я примерно так же, да, примерно. Я, кстати, в одно время говорил, да мне что-то... Сколько тебе? Я говорю, ну вот мне 30. Мне говорят, Альберт, тебе уже 33. А потом 34. Сейчас буду говорить 35. И вот это вот всякое. Значит так, друзья. Мы поняли, что мы все молоды. Несмотря на возраст. Некоторым нашим слушателям 50. Некоторым 60, некоторым 70. Но они все великолепны. Они все нам пишут. Мы вас всех видим на наших вечеринках. Мы вас всех знаем. Вы прекрасны. Замечательно. Поэтому я... Что я могу сказать? Вообще все просто супер. Как вы считаете, Андрей? У нас замечательные слушатели?
6: Да, конечно. Они душой молоды, понимаешь?
5: Опа. Вот здесь у нас с Андреем, конечно, сложно спорить. Ну, и никто не собирался, кстати, если уж откровенно говорить. Так вот, дорогие мои, именно поэтому мы вам уже так немножечко закинули удочку. И несмотря на то, что у нас было много предложений, но многие согласились, что это будет безумно в тему, есть такой невероятный исполнитель, которого зовут Гера Грач. Почему мне кажется, что он немножечко коронованный человечек? Есть такое ощущение вообще? И сегодня его песня «Я молодой», я считаю, это его шлягер. Я когда был помоложе, до 30 еще, я ее чуть-чуть понимал. Сейчас я ее понимаю чуть больше. Но мне кажется, я еще не дошел, чтобы ее полностью понять. Мне кажется, мне еще надо пожить. Вот. Но в любом случае, поем ее мы сегодня вместе с вами. Посвящается она всем слушателям БИМ-радио. Еще раз напомню, несмотря на возраст, мы все с вами определенно молодые. Ну что, погнали, друзья? Подпевать не забывайте, ладно? Можно еще посмотреть. Если в соседней машине кто-то тоже эту песню поет, значит, он тоже БИМ-радио слушает. Значит, он красавчик и молодец. Ну что, Андрюх?
6: Я,

0: Все мы с вами молоды. Пока в эфире лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри». Спасибо, вот такой вот понедельник. Ну, пока не сам понедельник, утро понедельника. Я считаю, оно задалось определенно, потому что у нас есть вы, у нас есть вы. Я, по-моему, все что-то сказал, или я запутался, Андрей?
1: Не-не-не, нормально все, что-то.
0: Все супер тогда, нормально. Реально, ребята, мы все с вами молоды, мы все с вами красивые. И вот вас таких молодых, красивых мы сейчас передаем в руки наших коллег. У нас впереди рабочий полный с 12 до 3. Вечернее шоу, вечерний трубим с 5 до 8 вечера. И, конечно же, легенды и бэнды с 9 до 10 обычно по понедельникам. Надеюсь, сегодня тоже. Ну, а если нет, то привет-привет вас всегда будет поддерживать.
1: Да.
0: Между шоу ведущие тоже у нас есть. Они тоже будут задавать то настроение, что-то интересное рассказывать, музыку классно ставить. В общем, ребят, Бимрадио 24/7 классного настроения. Те, кто слушал нас в выходные, в курсе, что кроме музыки там есть еще и ведущие. С 8 утра теперь наши коллеги до 10 вечера по субботам и до 9 вечера по воскресеньям пашут специально для вас. И мы, соответственно, тоже придумали. Смотри, Андрей, все очень просто. Сайт bimradio.com есть, можно же слушать?
1: Конечно, очень даже удобненько.
0: Приложение Android iOS, обновленное, как и сайт, новое, есть. Умные колонки дома есть, говорите, умная колонка, включи Бимрадио и наслаждайтесь нами. Ну и, конечно же, 102.8, лучшая в мире волна, на которой можно оставаться. Лучшая в мире волна, по мнению нас самих и наших слушателей, и всех остальных
1: по
0: ребят.
1: По мнению молодежи.
0: Да, точно. По мнению, получается, молодежи, реально. Ну, если бы вот государство опиралось бы на наших слушателей, у нас бы точно повысили бы вот этот вот возраст молодежи официальный.
1: До 45 вроде как обещают же.
0: Вот. Я думаю, еще больше было бы, потому что у нас все молодые, все классные. Поэтому мы вам, друзья мои, пожелаем, во-первых, доброго утра. Во-вторых, мы вам пожелаем хорошего дня. Скажем вам, что мы вернемся уже завтра в 7 часов утра, как и всегда. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Кузиахметов.
0: Андрей, к нам когда вернешься ты?
1: Ой, в пятницу.
0: Ну тогда ждем тебя в пятницу. Ну а вам оставаться вечно молодыми. Ребята, пока всем!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Я мог бы выпить море.
0: Наших слушателей и всех остальных
1: по
0: ребят.
1: По мнению молодежи.
0: Да, точно. По мнению, получается, молодежи, реально. Ну, если бы вот государство опиралось бы на наших слушателей, у нас бы точно повысили бы вот этот вот возраст молодежи официальный.
1: До 45 вроде как обещают же.
0: Вот. Я думаю, еще больше было бы, потому что у нас все молодые, все классные. Поэтому мы вам, друзья мои, пожелаем, во-первых, доброго утра. Во-вторых, мы вам пожелаем хорошего дня. Скажем вам, что мы вернемся уже завтра в 7 часов утра, как и всегда. Напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Кузиахметов.
0: Андрей, к нам когда вернешься ты?
1: Ой, в пятницу.
0: Ну тогда ждем тебя в пятницу. Ну а вам оставаться вечно молодыми, ребята. Пока всем!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Я мог бы выпить море, я мог

0: Ждем тебя в пятницу. Ну а вам оставаться вечно молодыми, ребята. Пока всем!
1: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800.

0: А за окном уже практически не рассвет, за окном уже практически обед. Да, у меня вот так вот утро понедельника пролетело, но с утрами оно быстро пролетает.
1: Бим-радио.
0: Альберт Ботанин был в студии Бим-радио. Я без голоса, да, все понятно. Есть предположение, почему? Есть предположение, да потому что, ну, даже ни разу по мячу-то и поворотам не попали. Ну, что такое Аргентина, какая боль. Ладно, все. Забыли, поздравим этих, погорюем за этих. В общем, ближайшие 5 часов проведем вместе. Впереди новости, море отличной музыки. Ну, и на подходе у нас, ну, как на подходе? Ну, в целом, не очень близко, конечно, но все-таки на подходе рабочий полдник.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули идею упростить запись к врачу по ОМС. Предлагается автоматизировать поиск свободных талонов через портал госуслуги и медицинские информационные системы. Если в поликлинике, к которой прикреплен пациент, нет подходящих слотов, система в реальном времени проанализирует доступность приема в других медучреждениях программы ОМС и предложит ближайшие варианты. В российских школах внедряют единые учебники по всем дисциплинам. По ряду предметов такие пособия уже выпущены, и постепенно будет обновлена вся линейка для всех классов. В ближайшие годы содержание учебников приведут в соответствие с образовательными стандартами и программой ЕГЭ. На этой неделе в Казань снова вернется жаркая погода. Температура поднимется до 30 градусов. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Приятного аппетита всем, кто завтракает, возможно, кстати, даже пиццей. А у меня тут насущный вопрос возник, он возникает примерно каждое лето, а точнее споры о том, что же там с кондиционерами. Смотрите, ну, во-первых, новость. Россияне все чаще начали сталкиваться с кондиционерной аллергией. Она проявляется ринитом, конъюнктивитом и даже приступами астмы из-за пыли, плесени, бактерий в плохо очищенных фильтрах. Врачи советуют регулярно чистить устройство, проветривать помещение и не охлаждать воздух слишком сильно, чтобы снизить риск реакции. Ну и, естественно, ну вот слишком сильно. А как это вообще? Стандартные споры во время вот этого сезона кондиционеров – это то, открыто должно быть окно во время того, как работает кондиционер, или закрыто должно быть окно, чтобы, ну вот, холодный воздух, чтобы он не выходил, чтобы в помещении было прохладно. Или, как мне вот некоторые говорили, что, ну, нужна же какая-то вентиляция, нужна же какая-то циркуляция, и помещение, и окошко должно быть все равно немножечко открыто, какая-то щель должна... Как быть? Расскажите, кондиционерщики, что делать, куда, где, как, кто в этом разбирается, специалисты, расскажите нам, пожалуйста, нужно точное мнение слушателя Бим Радио. Кондиционер работает в помещении, открыто должно быть окно или закрыто, что делать, как быть?
2: Я просто знаю, это то лето, которое мы так ждали. Это то лето, что не хуже, чем в Италии. Это настрой, который точно по мне.
0: Бим Радио. Первое

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
4: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим-радио.
1: Ну, а вот и компетентное мнение слушателей Бим-радио. Я же говорю, мы специалисты во всех областях. Вот зачем мне чат GPT? Всегда можно спросить слушателей Бим-радио. По поводу кондиционеров тут же был спор. Открытое окошко должно быть или закрытое. И вот написал нам Влад. Нужно купить кондюк с приточной системой вентиляции. Он будет сам добавлять воздух в помещении, когда его станет мало. Разумно. Александр ему также, в общем, вторит. Здравствуйте. Должна быть хорошая приточная вытяжная вентиляция, чтобы кондиционер не гонял бактерии по коту. Это все. Все понятно, да. Дорогой кондиционер, там супер-пупер приточные лазерные мега-вентиляции, там с бактериальными какими-то фильтрами чего-то там. Кондиционер, который стоит как еще одна квартира. Это понятно, да. А если обычный кондиционер? Вот без приточно-вытяжной вентиляции. Ну, вот обычный кондиционер. Что в этом случае? Как быть? Подскажите, расскажите. Открывать окошко или закрывать окошко? А то я спросил, вот у меня машина не работает, что делать? Ну, купите себе дорогую машину. Вот примерно такой совет как будто бы получился.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим Радио.
1: Ну а теперь время посмотреть, что же происходит на казанских дорогах. 3 балла местами затруднения. И вот эти самые затруднения. Ну и пробками-то их назвать сложно. Так, а что у нас здесь? Улица Азина от магистрали М7 до Топлевой улицы 12 минут примерно. Улица Гадултукая от Вахитова до Салихсайдашева на 6 минут. Ну и, собственно, все. Больше ничего я такого не вижу. На мостах и дамбах везде... Ну-ка, сейчас посмотрим. Тут должно быть по нулям, мне кажется. Да, везде по нулям. На глобальной карте каких-то серьезных аварий, которые серьезно затрудняют движение, трафик или где-то создают какие-то трудности, я тоже не наблюдаю. В городе свободно, можно доехать, ну, куда угодно. Это я, конечно... Ну, в общем, самое главное... чтобы было куда ехать, да. Ну, а мы всегда здесь, рядом, Бим Радио. Ну, и, естественно, напоминаю, слушатели Бим Радио, если где-то вы что-то заприметили, увидели какие-то сложные ситуации на дороге, пишите нам, мы всех об этом предупредим.
0: Дёвые заметки на Бим Радио.

0: Бим Радио.
1: Так, ну все, давайте закроем вопрос с кондиционерами. Тут, во-первых, слушатели вот нам написали: при работе кондиционера я все-таки окно на микропроветривание ставлю и в авто периодически рециркуляцию воздуха в салоне включаю. Так, это вот, это вы про автомобиль, что ли, Руслан? А мы-то про обычные квартирные кондиционеры. В автомобиле проще, там как-то всегда легко открыть окошко, подышать свежим воздухом. Так, Бабай проснулся. Доброе утро, доброе утро. Вот что я нашел, значит, по поводу кондиционеров. Значит, суть в чем? Если у вас вот этот вот кондиционер с приточной, вытяжной, вот этой всей историей, в общем, дорогая система, за которую все кондиционерщики, то тогда, да, можно окна не открывать. Но если у вас нет такой вот приточной, вытяжной системы, то тогда, в общем, что? Предварительно проветриваем помещение перед включением прибора на 5-6-10 минут, чтобы впустить свежий воздух. Дальше. Закрыть все окна, двери, запустить кондиционер на нужную температуру. Ну и, собственно, периодически проветривать комнату. Вот такие вот советы от специалистов. Ладно, посмотрим, к чему все это придет. У нас не такая уж прям уж и сильная жара. Не 40 градусов, ну, подумаешь, 30 с небольшим. Это нормально, терпимо.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме выдвинули инициативу о налоговом вычете для молодых специалистов. Предлагается наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать такой вычет для работников до 35 лет, в частности, для педагогов, медиков, деятелей культуры, а также научно-педагогических сотрудников. Мера призвана помочь субъектам активнее привлекать молодежь в образование, здравоохранение, науку и сферу искусства. В России врачи получат возможность применять искусственный интеллект для проведения анализов. В Минздраве отмечают, что нейросети существенно улучшают точность диагностики заболеваний, в том числе почти полностью устраняет вероятность не заметить злокачественную опухоль. Во всех районах Татарстана теперь доступна услуга снятия наличных на кассе. Ей можно воспользоваться в более чем полутора торговых точках. Чтобы получить деньги, нужно заранее сообщить об этом кассиру. Сумма войдет в чек, а наличные выдадут при наличии купюр в кассе. Лимит – до 5000 рублей в день и до 30000 рублей в месяц. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Отличная композиция. Если вы куда-то торопитесь, включайте ее. И прям как в том известном фильме про одного очень быстрого марсельского водителя.
1: Бим-радио.
0: Так, ну а, кстати, про автомобили. Про автомобили тут в мэрии Казани назвали самые аварийные перекрестки. Среди них участки Островского-Пушкина. Ну, это классика, да, там как бы любят повыпендриваться своими автомобилями. Габишево-Кулгали, там, ну, там вообще очень сложная история всегда. Там, если даже не авария, там, значит, пробка. Чуйкова-Бондаренко, вот там я не так часто бываю, не подскажу. И Танковое кольцо. Ну, это сложное место, да. Всего местами концентрация. Концентрации ДТП признали около 66 участков, из которых 59 уже полностью приведены в порядок. На работы выделили 150 миллионов рублей. Они включают в себя установку дорожных знаков, перил и барьеров, светофоров и проекционных пешеходных переходов. Также планируется обновить асфальт на общей площади 7,1 тысячи квадратов. Такие вот изменения. Я сейчас страшную вещь скажу. Вы меня, автомобилист, конечно, закидаете сейчас чем-нибудь, кидайте. Но можно просто везде сделать в городе 40 км в час.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что первыми текстильные застежки, действующие по принципу репейника, стали применять космонавты, аквалангисты, а также горнолыжники? Через некоторое время эти липучки получили широкое распространение, став обычной деталью повседневной одежды и обуви.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ну а теперь немножечко взбодримся, потому что на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче», а там можно заполучить пригласительный в развлекательный центр. Так что прямо сейчас звоните 292-1028. 292-1028, линия свободна.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ярче с Бим Радио.
1: А вот и она, возможность получить что-то приятное в игре «Смотри на мир ярче», но вначале информация от спонсора игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровью. Здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас Ильмир. Ильмир, день добрый.
2: Добрый.
1: Как у вас со зрением? Все хорошо?
2: Да, нормально.
1: А с памятью?
2: Тоже.
1: Тоже? А у вас есть какой-то вот любимый иностранный певец?
2: Иностранный певец. Угу. Ну, прям таких нету.
1: Прям, да. Ну ладно, в общем, сейчас про иностранных певцов и поговорим. Смотрите, есть такой культовый музыкант, очень известный, просто невероятно известный, солист одной группы, и настоящее имя этого человека — Фарух Булсара. Он часто появлялся на сцене в солнцезащитных очках с зеркальными линзами. Ну, это у него такой прям образ был, его практически всегда так можно было увидеть. Кто же это? И принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а на связи у нас Ильмир. Ильмир, день добрый.
2: Добрый.
1: Как у вас со зрением? Все хорошо?
2: Да, нормально.
1: А с памятью?
2: Тоже.
1: А у вас есть какой-то вот любимый иностранный певец?
2: Иностранный певец. Угу. Ну, прям таких нету.
1: Прям таких нет. Прям, да. Ну ладно, в общем, сейчас про иностранных певцов и поговорим. Смотрите, есть такой культовый музыкант, очень известный, просто невероятно известный, солист одной группы, и настоящее имя этого человека — Фарух Булсара. Он часто появлялся на сцене в солнцезащитных очках с зеркальными линзами. Ну, это у него такой прям образ был, его практически всегда так можно было увидеть. Кто же это? Варианты ответов.

0: Смотрите, есть такой культовый музыкант, очень известный, просто невероятно известный, солист одной группы, и настоящее имя этого человека — Фарух Булсара. Он часто появлялся на сцене в солнцезащитных очках с зеркальными линзами, но это у него такой прям образ был, его практически всегда так можно было увидеть. Кто же это? Кто же это? Варианты ответов нужны или вы знаете, кто такой Фарух
1: Булсара? Нет, не знаю.
0: Нет? Тогда смотрите. Первый — это Фредди Меркьюри, второй — это Брайан Мэй, или третий — это Роджер Тейлор, как вы думаете? Вот кто-то из этих трех — это вот Фарух Булсара, и это его настоящее имя.
1: Фредди Меркьюри?
0: Ну, конечно! Естественно! Один из самых узнаваемых фронтменов в истории рока здесь Эльмир оказал. Да вы знали, чего вы поддаетесь тут тоже мне разыгрывать, и не знаю. Ну, да. Ну все, поздравляю, Эльмир, кому привет передаем?
1: Да, привет всем, кто узнал. Всем хорошего дня.
0: Супер, здорово. А в качестве приза достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну а игра «Смотри на мир ярче» обязательно еще появится сегодня в эфире Бим-радио.
2: Смотри на мир ярче с Бим-радио.

0: звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент «Атылман». Не надо и ездить за ним, мужчина.

0: Пока вот вы сидите на работе, кто-то развивается. Чайки вот, например, научились мяукать.
1: Бим-радио.
0: Я не знаю, правда это или неправда, но, в общем, мне тут попалась такая новостюшечка, что чайки стали мяукать, чтобы получить больше еды. Пернатые заметили, что в Стамбуле туристы... Ну, там вообще много кошек, вот. И туристы чаще делятся пищей именно с кошками, и поэтому выучили их язык. Вот. Адаптировались под рынок труда, так сказать. Я посмотрел на видео, ну, там реально прям чайки идут и мяукают. Ну, как бы пытаются мяукать, ну, в целом похоже на мяу-мяу, прям все по-настоящему. Там, говорят, есть еще специальные аппараты, которые кормят кошечек в ответ на мяуканье. Ну, вот, наверное, возможно и такое тоже. Не знаю, правда это или неправда, очень похоже на правду. Но, с другой стороны, сейчас в наш век всевозможных иишечек доверять ничему на 100% нельзя. Напишите, пожалуйста, может быть, кто-то знает, бывал недавно в Стамбуле, видел мяукающих чаек. Дальше еще больше интересных новостей.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме выдвинули инициативу о налоговом вычете для молодых специалистов. Предлагается наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать такой вычет для работников до 35 лет, в частности, для педагогов, медиков, деятелей культуры, а также научно-педагогических сотрудников. Мера призвана помочь субъектам активнее привлекать молодежь в образование, здравоохранение, науку и сферу искусства. В России врачи получат возможность применять искусственный интеллект для проведения анализов. В Минздраве отмечают, что нейросети существенно улучшают точность диагностики заболеваний, в том числе почти полностью устраняет вероятность не заметить злокачественную опухоль. Во всех районах Татарстана теперь доступна услуга снятия наличных на кассе. Ей можно воспользоваться в более чем 1,5 торговых точках. Чтобы получить деньги, нужно заранее сообщить об этом кассиру. Сумма войдет в чек, а наличные выдадут при наличии купюр в кассе. Лимит – до 5000 рублей в день и до 30000 рублей в месяц. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Бим-радио.
1: Еще немножечко важных новостей. Так, слушайте внимательно. Оказывается, про отпуска сейчас пойдет речь. Короткие отпуска. Тут выяснили опять. Какие-то ученые, наверное, почитали. Ну, кто мы такие, чтобы им не верить? Короткие отпуска опасны для здоровья. Я знал. Ведь это врачи-неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. 4 недели минимум. Уходи в отпуск, и чтоб 4 недели не появлялся на работе, чтобы я тебя не видел 4 недели. Если уходить с работы всего на пару недель, а потом резко возвращаться, есть риск получить проблемы со здоровьем, вот, а также заработать хронические болезни какие-нибудь. Так что делить отпуск на части не стоит. Настаивают на отдыхе врачи длиною целый месяц. Минимум месяц. Только так организм по-настоящему отдохнет и восстановит силы. Ну и коллеги тоже от вас отдохнут.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
2: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: на Бим-радио.
1: Ну а теперь давайте посмотрим, что там на дорогах на Казанских, где там, что там, где там, как там. Итак, основные пробки. 3 балла. Местами затруднений, по данным Яндекса. Вот они, затруднения. Улица Восстания, маршал Чуйкова. От Бакалейной до Бондаренко 12 минут вы потратите. Сибирский тракт, улица Халитова. От улицы Халитова до улицы Мира 11 минут. Там вообще какие-то дорожные работы, по-моему, ведут, судя по всему. Я вот посмотрел по карте. Ну да, вот... Рядом под мостом, под железнодорожным мостом, грубо говоря, и с той, и с другой стороны, поэтому там, собственно говоря, затруднения. Улица Азина от магистрали М7 до Тополева улицы на 9 минут растянулась. Улица Декабристов от Гагарина до Чистопольской тоже на 9 минут. И улица Бурхана Шахиди и улица Габдулы Тукая от Чернышевского до площади Вахитова. А что тут? Что тут? Кто тут? Тут я вроде даже никаких аварий не вижу, ничего не происходит. Странно, почему так? Ну да ладно. Так, напомню, что в центре есть перекрытие улицы Сары Садыковой от улицы Алиха Зайдашева до Габдул-Тукая. Ну, в общем, как бы вам объяснить, где это? Это там, где заправка. Там, где заправка. Вот там, где улица... Нариманова сейчас, она уже Сара Садыкова, да. Вот этот вот участок Сары Садыковой, где переходит в Тукая, в трамвайные пути, где въезжает, вот Т-образный перекресток. Вот здесь перекрытие, здесь кирпич, и там ведутся дорожные работы. Так что, уважаемые автомобилисты, имейте в виду. И, судя по всему, перекрыта часть улицы Марджани. Это на участке от... вот если ехать по Назарбаева и поворачивать на Марджани, вот направо туда, на набережную Кабана, вот повернуть не получится. Там вроде как будто бы кирпич висит. Поправьте меня, пожалуйста, автомобилисты, если что-то не так. По авариям и по ДТП на третьей транспорте наблюдаю одно ДТП. Оно и в направлении центра. Это какой ряд у нас получается? Это получается... Что, не написано, какой ряд? Ага, правый ряд. Ну и все. Собственно говоря, больше ничего такого серьезно затрудняющего движения я не наблюдаю. Если вдруг вы что-то увидели, обязательно рассказывайте нам. Ну а мы расскажем всем, чтобы все доехали ровно туда, куда они хотят доехать. В общем, соблюдайте все правила дорожного движения. Смотрите в зеркала, включайте поворотники, уступайте друг другу. Ну и делайте громче. Бим-радио. Впереди рабочий полдень, кстати, у нас.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме разъяснили возможности использования маткапитала по достижении ребенком 3 лет. Средства разрешается направить на оплату обучения либо на строительство жилья без заемных средств. Кроме того, маткапитал подойдет для компенсации затрат на дом, который уже возвели или реконструировали, при условии, что строительство велось после 2007 года. В Госдуме выдвинули предложение обязать курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности, оформлять страховку, аналогичную ОСАГО. Такая мера призвана повысить безопасность на дорогах и гарантировать компенсацию ущерба в случае ДТП, в том числе для пешеходов. По словам врачей, печенье, гранолы и хлопья – не лучший выбор для завтрака. Они могут навредить печени, провоцировать воспаление и резкие перепады сахара в крови, из-за чего потом появляются усталость, голод и проблемы с вниманием. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: А вот рабочий полдник на БИМ-радио. Всем отличного настроения. Альберт Батанин по-прежнему с вами. Ближайшие 3 часа проведем вместе. Поиграем в всевозможные игры. У нас и музыкальный пересказ на подходе. Очень близко, очень рядом. Ну а пока, что там происходило в этот день-то? Международный день торта сегодня отмечается. Мне кажется, вот сегодня как будто бы прямо хочется тортика какого-нибудь вкусненького. Так что сегодня, если вдруг на обед, вдруг у кого-то торт появится, не удивляйтесь. Все, попробуем. Праздничному. Международный день шахмат, так что любители поиграть в эту древнейшую игру, я вас тоже поздравляю, сам тоже люблю, играю плохо, но люблю. Международный день Луны, ну и, соответственно, почему Международный день Луны? Потому что, так сказать, в этот день и высадились на Луну-то, Аполлон-11. Что еще интересного из праздников сегодня? День дневного сна, вот, на понедельник, ну, естественно, а когда же еще? Так что, вот, сейчас рабочий полдник закончится, и можно будет немножечко подремать после сытного обеда. Ну, вы знаете продолжение. В общем, двигайтесь ближе, делайте громче, будет интересно. Музыкальный пересказ у нас на подходе, напомню.
0: Реклама на БИМ-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
6: для детей. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. «Рубин» Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+. Вернем.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что для популяризации картофеля среди французов в конце 18 века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооруженную охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям украсть клубни.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: А вот и музыкальный пересказ здесь на Бим-радио. В этой игре мы будем бороться за сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». И есть у нас два претендента на победу. Первый до нас дозвонилась Гузелия. Гузелия, день добрый.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Настроена на победу, собрана, сконцентрирована. Рядом тренеры, команда поддержки и на всякий случай шпаргалки, да?
2: Нет, я одна.
1: Одна?
2: Я всегда одна со всем справляюсь.
1: Ну ладно, ладно. Знакомьтесь, против вас сегодня играет Дамир. Дамир, день добрый.
3: День добрый.
1: Вы сегодня как сборная Испании или как Аргентина будете бороться?
3: Наверное, если по-честному, наверное, за Аргентину.
1: За Аргентину. Я тоже вчера болел за Аргентину, но жаль. А девчонки все болели за Испанию. Ну, там красивые, молодые. Что поделать. Так, ребяточки, смотрите. Загадана одна очень простая песня, очень известная. Я сейчас буду ее потихонечку описывать, рассказывать про эту песню. Тот, кто догадается, громко кричите название. Все просто. Итак, смотрите. Песня, ну, в начале вводные данные. Песня вышла в 2014 году. Достаточно давно уже получается. Но актуальна до сих пор. На всех русскоязычных курортах она точно актуальна. Вообще, кстати, стала курортным гимном, когда вышла, потому что, ну, на всех курортах она точно была. Такая вот сразу подсказень. Круг сужается, да, песенка?
2: Братья Гаязов.
1: Нет, не туда. Значит, исполняет эту песню мужчина, ну, уже, ну, он хочет выглядеть молодым, конечно, но уже не молодой. Изначально он пел в дуэте. А потом вот эту песню он выпустил уже в рамках своего сольного проекта. Он достаточно крупный, большой такой, килограмм 100, может и больше. Вот, значит, в песне, это заводной трек, такой прям танцевальный, в песне главный герой отбивается от настойчивых дам на курорте. Вот, ну, вирусная песня практически превратилась в одну из самых главных сольных.
2: А, ну, Костюшкин, или как его там, Костюшкин, ну, вроде бы, женщина.
1: Да. Женщина не танцует, есть. Ах, Гузелия, какая шустрая. Ну, ладно, Дамир, кому привет передадим?
3: Привет. Привет большой-большой маме, которая стоит рядом со мной. Она уже подошла, сказала Костюшкин, но я где-то... тормозил.
1: Да, ну, джентльмен.
3: Тем не менее, если бы я выиграл, я бы все равно соперник себе отдал приз.
1: Какой молодец.
3: Маме большой привет. Жене и детям. Что зовут Лесяна. Детей зовут Амир. Вообще, Аминью. А первый выходной мы с мамой, с тещей вдвоем на даче отдыхаем.
1: Круто. Дача, отдых, тем более если в понедельник, так это же вообще замечательно. Дамир, спасибо вам большое за участие. Звоните
3: вам
1: еще. Да, выигрывайте. Ну, а Гузелия, мы вас поздравляем. Ну что, кому вы посвящаете свою победу?
2: Боже, да не знаю, никому, всем.
1: Ну, а мужчине какому-нибудь симпатичному, нет?
2: Всем девушкам, чтобы с ними танцевали, а не отмазывали.
1: Женщина,
2: ну
1: что?
2: Я не танцую.
1: Вот именно, что это за отмазки такие, они еще придумали, что-то не танцую. Ноги есть, танцуешь, значит.
2: Да.
1: Действительно. Ты на курорт приехал или куда? Давай-ка быстро поднимайся, танцуй. Все правильно. Ну что, Гузелия, поздравляю вас. В качестве приза вам достается сертификат на бизнес-ланч. Вкусненького чего-нибудь отведаете. Заранее вам приятного аппетита. Ну и, собственно говоря, надо послушать эту песню. Надо послушать прямо сейчас. Поехали.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Тем более, если в понедельник, так это же вообще замечательно. Дамир, спасибо вам большое за участие. Звоните еще. Да, выигрывайте. Ну, а Гузелия, мы вас поздравляем. Ну что, кому вы посвящаете свою победу?
2: Боже, да не знаю, никому, всем.
1: Ну, а мужчине какому-нибудь симпатичному, нет?
2: Всем девушкам, чтобы с ними танцевали, а не отмазывали. Женщина,
1: ну что?
2: Я не танцую.
1: Вот именно, что это за отмазки такие, они еще придумали, что-то не танцую. Ноги есть, танцуешь, значит.
2: Да.
1: Действительно. Ты на курорт приехал или куда? Давай-ка быстро поднимайся, танцуй. Все правильно. Ну что, Гузелия, поздравляю вас. В качестве приза вам достается сертификат на бизнес-ланч. Вкусненького чего-нибудь отведаете. Заранее вам приятного аппетита. Ну и, собственно говоря, надо послушать эту песню. Надо послушать прямо сейчас. Поехали.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Ой, все правильно. Ну что, Гзулия, поздравляю вас. В качестве приза вам достается сертификат на бизнес-ланч. Вкусненько вы что-нибудь отведаете. Заранее вам приятного аппетита. Ну и, собственно говоря, надо послушать эту песню. Надо послушать прямо сейчас. Поехали.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800 0+.

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме разъяснили возможности использования маткапитала по достижении ребенком 3 лет. Средства разрешается направить на оплату обучения либо на строительство жилья без заемных средств. Кроме того, маткапитал подойдет для компенсации затрат на дом, который уже возвели или реконструировали, при условии, что строительство велось после 2007 года. В Госдуме выдвинули предложение обязать курьеров, использующих средства индивидуальной мобильности, оформлять страховку, аналогичную ОСАГО. Такая мера призвана повысить безопасность на дорогах и гарантировать компенсацию ущерба в случае ДТП, в том числе для пешеходов. По словам врачей, печенье, гранолы и хлопья – не лучший выбор для завтрака. Они могут навредить печени, провоцировать воспаление и резкие перепады сахара в крови, из-за чего потом появляются усталость, голод и проблемы с вниманием. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Ну что, господа, давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня, как мы это делаем обычно. Ну, во-первых, вы все тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью нас, с помощью BIM-радио. Для этого заходите на сайт bimradio.ru. В разделе «Услуги» есть вся информация, что, где, куда, как, кого поздравлять. Там все просто и понятно. Ну или можно зайти, позвонить по номеру 2-930-800 в будний день, в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Ну и, собственно говоря, там все просто, там вам тоже все объяснят. Ну, а пока заглянем в нашу группу ВКонтакте «BIM Радио Казань», она называется, и посмотрим, кто же там из наших дорогих, обожаемых нами людей, а наших подписчиков отмечает свой день рождения. Алексей Сорокин, мы вас поздравляем. Ирина Стегунова, тоже именинница сегодняшнего дня. Зиля Валиева, тоже свечки на торте задувает. Камила Дебереева, тоже именинница. Диана Даутова, Ленар Сабиров, Юлия Щербакова, Елена Хабибрахман, Юлия Копалева и Юлия Фаляхова. Вот эти замечательные, чудесные люди свой день рождения сегодня отмечают. Посмотрим, кто же там еще из именинников сегодняшнего дня замечен в календаре. Франческо Петрарко, великий итальянский поэт эпохи Возрождения. Гавриил Державин, выдающийся русский поэт тоже эпохи Просвещения. Уже теперь, ну, это чуть-чуть постарше. Грегор Мендель, австрийский биолог, монах и основоположник науки о генетике. Да-да-да, вот все те, кто биологию в школе учили, знают про опыты Менделя. Натали Вуд, американская актриса кино, звезда фильмов «Вестсайдская история» и «Чудо на 34-й улице». Татьяна Лиознова, советский кинорежиссер, снявший культовый сериал «17 мгновений весны». Олег Анофриев, советский российский актер, певец, подаривший голос персонажам бременских музыкантов. Это просто легендарный человек. Так, кто еще? Жизель Бюнкен, бразильская супермодель и актриса, очень симпатичная. Ну и Джош Холлой, американский актер, наиболее известный по роли Сойера в сериале «Остаться в живых». Если помните, такой был сериал «Лост». В общем, именинники, с днем рождения вас, всего вам самого замечательного, прекрасного, чудесного, ну и, в общем, всего того, что вы сами себе пожелаете.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.

0: Бадёвые заметки на БИМ-радио.
1: По-прежнему 3 балла в Казани по данным Яндекса, местами затруднения. И вот эти самые затруднения. Мамадышский тракт от проспекта Победы до улицы Натана Рахлина 12 минут. Улица Пушкина и улица Татарстан от Островского до Габдулы Тукая 4 минуты. И Габдулы Тукая от Татарстана до улицы Сафьян на 4 минуты. Рассчитывайте. Что еще из-за перекрытия по-прежнему на Сарсадыковой от Сайдашева до Габдулы-Тукая? Ну, это там, где вот коротенький такой участок, вот рядом с заправкой. Там дорожные работы. На мостах и дамбах везде по нолям. Никаких затруднений я не наблюдаю. На улице Тукая, перекресток Тукая и Фатыха Карима, вот вижу ДТП. Соответственно, Тукая, тут вот все красненькое. Фатыха Карима, это вот... Ну, это пятачок, вот где вот эти всякие скверики, сад Майдан, сад Печали и сад Любви, вот три вот этих скверика. Вот как раз на этом перекрестке есть ДТП, и поэтому здесь все красненько-бордовое. Но не сильно красненько-бордовое, можно проехать. На третий транспортный по-прежнему вижу ДТП, это при движении в центр, правый ряд. Оно, в общем, несущественно затрудняет движение, хотя, скорее всего, час назад я о нем уже сообщал, скорее всего, уже разъехались и разбежались. Так, что тут у нас? Сибирский тракт, все вроде позеленело, потому что было сложно. Там были дорожные работы, ну и трафик, соответственно, утренний тоже. Сейчас уже все свободненько. Все, больше ничего такого серьезного по карте, по крайней мере, я не наблюдаю. Если вы что-то где-то заприметили, обязательно нам пишите. Мы, конечно же, всех оповестим о всех трудностях и сложностях при передвижении по нашему замечательному городу. Из музыки впереди появится Любэ. Главное, что есть ты у меня. И, собственно говоря, соблюдайте все правила дорожного движения. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Струйкой дым понесло тишину.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме выступили с рядом мер по сдерживанию цен на товары первой необходимости. Предлагается установить лимит на торговую наценку, снизить ставку НДС на базовые продукты до 5%, а также закрепить для ритейлеров обязанность закупать продукцию у локальных и небольших производителей. Исследование показало, что ежедневное употребление авокадо помогает защищать сердце. Содержащиеся в нем клетчатка и фитостеролы снижают поступление холестерина в организм и стимулируют его выведение печенью. Интересный факт. Красные и оранжевые в одежде могут невольно привлекать комаров. Причина в том, что в глазах этих насекомых человеческая кожа сама по себе выглядит как объект в красно-оранжевой гамме, независимо от реального цвета кожи. Одежда таких оттенков усиливает этот визуальный маркер, и комар быстрее фиксирует цель. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Ну что, рабочий полдник на БИМ-радио продолжается, и я, конечно, как всегда, немножечко с полезной информацией дорожного характера. Смотрите, сегодня в Казань прилетит патриарх Кирилл, и сегодня же вечером в центре города перекроют дороги. Ограничения снимут только лишь завтра в 9:30 утра. Вот, пока не действует, в городе пройдет крестный ход в честь Казанской иконы Божьей Матери и состоится освящение храма в честь тульского образа святителя Николая. Ну и вот интересно узнать же, где чего тут будет перекрыто. Я посмотрел по карте. Итак, часть улицы Большой Красной будет закрыта. Также часть улицы Карла Маркса и улица Батурина. В общем, все, что там рядом с Кремлем. Правобулачная открыта, Кремлевская дамба тоже открыта, Кремлевская набережная ровно до вот подъезда к мосту. Вот как только вы по Кремлевской набережной со стороны Кировской дамбы едете в сторону Кремлевской дамбы, подъезжаете, вот там вот уже все, кирпич. Там по Батурину уже вокруг Кремля объехать не получится. И это сегодня вечером будет закрыто. Так что, уважаемые автомобилисты, водители такси, имейте в виду. Ну, хотя вы в целом и так все всегда прекрасно знаете. Еще даже лучше, чем мы.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что египетская мумия фараона Рамзеса II получила современный египетский паспорт? В 1974 году египтологи обнаружили, что состояние мумии одного из самых известных фараонов по каким-то причинам очень быстро ухудшается. Чтобы избежать оформления ее вывоза в Париж как культурной ценности, решили сделать мумии паспорт, где было указано имя фараона Рамзес, а в графе «профессия» стояла «король» и пометка «болен».
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.

0: Рабочий полдник на Бим-радио.
1: Рабочий полдник на Бим-радио продолжается. Добрый день всем и доброе утро тем, кто проснулся. Михаил вот нам написал. Доброе утро. Я все проспал? Михаил, я не знаю, но смотря что вы рассчитывали, не проспать. Еще Эльдар тут написал. Доброго. Постарел это когда в 22.00 ты ложишься спать. Не знаю, к чему это Эльдар написал. Но, судя по всему, вчерашний матч Аргентины и Испании он все-таки не смотрел. А жаль. Ну, в принципе, на самом деле, Эльдар, вы ничего не пропустили. Просто 117 или сколько там, 120 минут Испания оккупировала просто Аргентину. Те что-то как-то вообще не пинали, непонятно. Ждал от них этого всего. И, кстати говоря, да, тут интересный момент попался. Наверняка вам где-то уже это все попадалось. Вы читали в интернете, а может быть и нет. Смотрите, футболист сборной Испании Ламин Ямаль, 19-летний молодой парнишка, стал первым футболистом в истории, который к 19 годам выиграл и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Но это еще не все. Он сделал это 19 июля под 19 номером и ровно через 19 лет после того, как с ним в младенчестве сфотографировался Лионель Месси, игравший тогда за Барселону, тоже под номером 19. Вы представляете, какое совпадение? Прям, ну, как бы это для киношки, как будто бы сюжет. Ну, в общем, сборную Испании мы поздравляем. Месси, конечно. Ну, Месси, ладно, он все, что мог, уже все выиграл. Ничего страшного. Теперь со спокойной душой может отправиться. Куда он там отправится, я не знаю. Ну, продолжать играть, конечно, будет, но за сборную, скорее всего, 39-й годочек, знаете ли. Кто болел за Испанию? Расскажите мне, почему? В чем? Что? А кто болел за Аргентину? Тоже, почему вы болели за Аргентину? Расскажите. Я почему-то предполагаю, что мужики все болели за Аргентину, а барышни все за Испанию. Вчера, кстати, смотрел этот матч на террасе одного заведения, и там такое количество девочек было. Я удивлен, такое количество фанаток, все прям болели за испанцев. Ну, опять же, испанцы молодые, красивые, наверное, поэтому.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Немножечко новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Тут говорят, что у владельцев айфонов App Store тупит, зависает и какие-то проблемы там с скачиванием в России. Приложение невозможно скачать. Что там, владельцы айфонов, как там? Расскажите, как там обстановка в яблоках? Что нового, что интересного? Но я пока расскажу, что с начала года в Казани безбилетникам выписали штрафы почти на 2 миллиона рублей. Ничего себе сумма, как бы. Оплатить проезд пассажиры должны не позднее одной остановки после входа в транспорт. За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность. Билет, штраф, по-моему, до 2500, насколько я помню. Штрафовали ли вас когда-нибудь? Расскажите мне, пожалуйста, интересно, как это было? Ну и что делать с безбилетниками? Как вообще? Катались ли вы зайцем? Накатались, конечно. Кто же в молодости таким не промышлял? В студенчестве, в основном в студенчестве, конечно же.
0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
5: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
6: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме выступили с рядом мер по сдерживанию цен на товары первой необходимости. Предлагается установить лимит на торговую наценку, снизить ставку НДС на базовые продукты до 5%, а также закрепить для ритейлеров обязанность закупать продукцию у локальных и небольших производителей. Исследование показало, что ежедневное употребление авокадо помогает защищать сердце. Содержащиеся в нем клетчатка и фитостеролы снижают поступление холестерина в организм и стимулируют его выведение печенью. Интересный факт. Красные и оранжевые в одежде могут невольно привлекать комаров. Причина в том, что в глазах этих насекомых человеческая кожа сама по себе выглядит как объект в красно-оранжевой гамме, независимо от реального цвета кожи. Одежда таких оттенков усиливает этот визуальный маркер, и комар быстрее фиксирует цель. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Давайте посмотрим, сколько зайцев среди слушателей Бим-радио. Как выяснилось, немного, прям совсем немного. Вот что пишет нам слушатель Бим-радио. Ильдар написал: меня не штрафовали, я успевал выскакивать до прихода кондуктора, и мне стыдно. Правильно, Ильдар, фу, нехорошо, ай-яй-яй. Бабай пишет: зайцем ездил всегда, булочки тырили, кинотеатры скрытно попадали на новые фильмы и многое другое. Ну, вы давайте сейчас про свою молодость, не надо тут это молодежь учить, что это самое. Ну и еще такое сообщение было от слушателей. А, вот, Максим написал: зайцем ездить некрасиво, не по-мужски. Согласен. Ладно, это все шуточки, прибалочки, конечно, естественно. Никаких зайцев ни к чему мы не призываем. Это все некрасиво, фу-фу-фу. Ну и, кроме всего прочего, вот, пожалуйста, видите, 2 миллиона уже на штрафах, на зайцах уже и получилось собрать. Так, что у нас еще тут интересного промелькнуло мимо моих глаз? Как ни странно, люди уже начинают задумываться о Новом годе. И уже интересно, вот что в этом году у нас осталось всего 2 незапланированных дня выходных. Ну, в смысле, вне календарных. Это получается 31 декабря выпадает на четверг. И на четверг также выпадает 4 ноября, праздничные и выходные дни. Мне вот сразу стало интересно, что у нас там по праздничным и выходным дням на следующий год. Если у нас на четверг выпадает 31 декабря, соответственно, 31 декабря, скорее всего, будет рабочий. А вот первый уже не рабочий, это пятница. Есть тут вот производственный календарь на 27-й год, проект. Значит, что тут интересно? С 1 по 10 января в следующем году будут опять выходными. То есть опять 10 дней безделия, объедалово и вот этого всего того, что когда ты уже к 3-4 числу думаешь: ну все, уже я уже не могу, уже столько есть, а там еще столько всего. Ну и как бы, да, потом получается 22-23, 8 марта, значит, апрель пустой, май, как обычно, 1-2-3, 8-9-10, в июне у нас на 12 июня выпадает День России, 12-13-14 в июне будет выходной. Дальше, июль, август и сентябрь обычные, без всяких праздников, октябрь тоже обычный, ну и ноябрь, вот в следующем году аж 4 выходных дня будет, 4-5-6. Пока это все только в проекте. Но мы уже, знаете ли, уже распланируем, где, что, как, когда отпуск. Тем более, что, пожалуйста, по новым исследованиям, только-только сегодня новость промелькнула, что двухнедельный отпуск — это маловато. Надо все-таки отдыхать, ну, минимум 4 недели. Это врачи говорят, это не я, а, знаете ли, мы врачам верим.

0: Ну все, все, все, все, закончили танцевать. Я ожидаю, что вы ножкой там топ-топ, ать-ать, ритмично под музыку, под эту музыку-то.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.
0: Рабочий полдник на Бим-радио продолжается. Антон, вот тут Антон пишет, я, говорит, даже не знаю, сколько сейчас прайс стоит. Это к вопросу о зайце-катании. 46 рублей, Антон, 46 рублей. И Бабай нам тоже написал, ну, по поводу праздников, что вот на следующий Новый год уже планируют люди, что, где, когда. У меня, говорит, прошлый Новый год еще не прошел, и фото своей елочки скидывает. Елочка, правда, без хвои уже, но елочка украшенная, все как надо. Оставьте ее, она пригодится вам. Мне кажется, она не с прошлого года стоит, а с позапрошлого еще какого-то. Так, ну ладно, у меня тут новая новостюшка промелькнула мимо моих глаз. Вливаю вам и ваши ушки. А оказывается, ну по поводу мемов. Мемасики. Люди делятся мемами, всякими забавными видосиками, фильмами и даже постами, чтобы искренне порадовать собеседника, вдохновить и почувствовать связь с ним. Вот новое исследование здесь появилось. Но при этом сами получатели этих мемасиков часто недооценивают этот жест и думают, что это за ерунда какая. Человек просто навязывает свои интересы. А мы же от души. Мы же увидели какую-то смешнулечку и думаю, это вот надо точно этому отправить. Он порадуется, это порадуется. А в ответ нам даже лайк не ставят. Безобразие. Нельзя так. Мы же от души, от чистого сердца. Ну, лайк-то поставьте хотя бы. Ну, хотя бы какой-нибудь в ответ тоже. А лучше в ответ мемасики, конечно. Это да. Это мемная любовь называется.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Ну и снова посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 3 балла, местами затруднения. Улица Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной на 8 минут рассчитывайте. И Академик Арбузова от Журналистов до Сибирского тракта. Там примерно 4 минуты потеряете. Что еще, какие затруднения есть? Бутлерова и Профсоюзная улица от Курашова до Правобулачной на 9 минут рассчитывайте. Чернышевского и Нариманова от Кремлевской до Камала тоже 9 минут. И маршрут Чуйкова от Гаврилова до Мусина 7 минут примерно. На мостах и дамбах везде по нолям. Крупных аварий, серьезно затрудняющих движение по городу, я не наблюдаю. На третьей транспортной по-прежнему отметка стоит. По направлению к центру ДТП, раз стоит, значит, все-таки еще стоят ребята. На Тукая, вот, кстати, да, по-прежнему не разъехалась. Тукая и Фатых Карима перекресток, здесь тоже ДТП. И напомню, часть улицы Сары Садыковой перекрыта от Фаткулина до Тукая. Вот этот вот Г-образный такой кусочек, там, где заправка, там кирпич, там ведутся дорожные работы. Ну, все, вроде бы ничего больше нового сказать вам не могу. Аккуратнее за рулем, смотрите в зеркала, включайте поворотники, уступайте друг другу. И соблюдайте правила дорожного движения, конечно же.
0: Путевые заметки на BIM-радио.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Казанский Кремль ждет масштабная реставрация. На работы выделят свыше 900 миллионов рублей. До декабря 2026 года приведут в порядок башню Сююмбике. На это пойдет более 130 миллионов рублей. Еще порядка 800 миллионов рублей направят на укрепление 4 участков кремлевских стен. Особое внимание потребуется участку между Спасской и Юго-Западной башнями. В Казани тестируют валидаторы с голосовым сопровождением в троллейбусах. Функция создана для удобства слабовидящих пассажиров. Устройство озвучивает статус оплаты. При успехе звучит фраза «оплачено», при ошибке – вежливое уведомление об отказе. Если тестирование пройдет успешно, такие валидаторы установят во всех трамваях и троллейбусах города. А вы знали, что авокадо признали рекордсменом по питательности? В 1998 году Книга рекордов Гиннесса зафиксировала, что почти четверть массы плода, около 22%, это жиры. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели! Shake that.

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Ну, не такой уж он и рабочий уже получается, как будто бы половина рабочего дня пролетела. Осталось-то достойно завершить этот понедельник. Ну и как-то, может быть, пораньше сегодня с работы сбежать, как-то отпроситься. Мне на глаза попалась статистика, как россияне по каким причинам чаще всего отпрашиваются с работы. Итак, значит, 35%, больше трети опрошенных отпрашиваются с работы, чтобы остаться с детьми. Ну, там, ребенка надо куда-то отвезти, или ребенка не с кем оставить, или еще что-то. В общем, дети тут, да, это серьезный аргумент. 34% просят выходной, чтобы посетить врача. Мне надо к врачу, вот прям все, вот только запись, только в этот день, все никак, надо все вот, отпустить. 29%, тоже треть опрошенных, берут отгулы в случае неважного самочувствия. Ну, такое бывает, проблемы со здоровьем. Значит, 12%, тут уже поменьше, не ходят на работу, если, ты посмотри, что ждут доставку или мастера. Ко мне мастер должен прийти, кран починить, поэтому я на работу сегодня не пойду, как-то так. Ну, звучит не очень убедительно, да? 27% сказали, что вообще не берут отгулы. Отдых для слабаков. Кто сдох, тот лох, да? Ну и 2% опрошенных признали, что всегда просто придумывают повод, чтобы прогулять или отпроситься. В исследовании участвовали более 3500 человек из разных регионов России, из разных возрастов. Ну, 3500 – неплохая выборка в целом. Напишите, пожалуйста, свой самый рабочий атмазон. Как отпроситься с работы? Как сделать так, чтобы начальник вас отпустил? Ну, вот прям рабочую схему, лайфхак. Давайте будем делиться полезной информацией в эфире Бим-радио. 92-72-42-102-8. Макс Телега, все вижу, все работает.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что во время езды со скоростью 80 км в час автомобилем используется около половины своего топлива лишь для того, чтобы преодолеть сопротивление ветра?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Рабочий полдник на БИМ-радио.
1: Рабочие атмазоны обсуждаем в рабочем полднике. Ну, в общем, на тему того, как удачно и эффективно отпроситься с работы. Бабай нам пишет: в такси не надо отпрашиваться. Хочешь — работаешь, хочешь — отдыхаешь. Ну, хочешь — отдыхаешь, хочешь — не зарабатываешь. Вот примерно так же, да. Согласен, согласен. Рафиль пишет: привет, Бимка. Всем добра, здоровья, благополучия. У меня не было отмазок, чтобы отпроситься с работы. Просто я понял одну истину. Я выполнял обязанности, работу на все 100%. Даже на 200%. Не отказывался от работы, просто потом просто говорил, что надо день или два, и все вместе с удовольствием, и мне с удовольствием их предоставляли, даже почти всегда, как будто я на работе, дни писали. Не нужно бояться работы, ответственности, все будет хорошо, даже выходные и праздники никогда не отказывал. Вот видите, у Рафиля просто супер работоспособность, он заранее, как бы, ему еще заданий не дали никаких на работе, а он их уже сделал, он уже наперед, в общем, наработал. Так, значит, что тут у нас еще есть? Лучшие отмазки — это, в кавычках, соседи позвонили, сказали: странный запах из квартиры. Странный запах из квартиры. Но это да, очень многозначительно. Работает на 100%, написал Амир. Запахи бывают разные. Так, я сам себе начальник, сам у себя сам у себя отпрашиваю и сам у себя денег занимаю, написал Фарид. Ну да, самозанятый это называется. Или индивидуальный предприниматель. Так. Вот еще от Эльдара такая отмазка. Машину и сервис забрать надо. Ну вот, или встретиться с региональным дилером. Всегда работает. Ну, машину из сервиса забрать — так себе, честно говоря, отмазка. Знаете ли, начальник может сказать: обойдешься, вот пешком пойдешь, ничего страшного. А вот встретиться с региональным дилером, не просто с дилером, а вот с региональным. Ну, это, видимо, какая-то очень серьезная величина. Какие у вас есть рабочие отмазоны, так, чтобы отпроситься с работы пораньше? Или, может быть, вообще не прийти на работу? Такой вот у меня сегодня нехороший опрос в рабочем полднике. Напишите ваши лайфхаки. 92-72-42-102-8. What's going on?

0: Амазон, лучше дай мне, пожалуйста, 2 дня. И он такой, ну ладно, вот тебе за честность, да. Пожалуйста, еще что тут у нас есть. Добрый день. Можно сходить сдать кровь и выходной 2 дня к отпуску. Плюс вот это действительно рабочий лайфхак от Ленара. Ленар, молодец. Так. Что тут? Здравствуйте, берегись автомобиля, кино надо смотреть. А, вот, берегись автомобиля, кино надо смотреть от Олега. Тоже рабочая схема. Там в целом можно что-то подчеркнуть. Так, Бабай предлагает. Альберт, ты, говорит, сбеги сегодня. А, вот еще у него рабочая отмазка. Зина заняла очередь за бензином. Поехал к ней. Приехать на работу не могу. Это отсылка к нашей новой классной песне. Да, в этом часе поставим. И еще такое. Ты, говорит, сегодня сбеги пораньше, а то эта парочка опять тебя в продленке оставит. Скажи, тебе срочно надо к Зине. Не получится, Бабай, не получится. Там вместо парочки сегодня я буду. Так, и еще где-то тут были сообщения. А, вот, у нас начальство очень лояльно относится к сложным дням в женском календаре. Настоящие мужчины, написала Лариса. Вот, видите, у всех свои способы где-то чего-то как-то... Ну, мы не призываем, конечно, не ходить на работу. Но иногда надо. Иногда просто как-то вот придумывать чего-то неохота или... вот... Пожалуйста, рабочие схемы. Мне больше всего понравилось. Можно сдавать кровь. 2 дня к отпуску, пожалуйста, от Ленара. Рабочая штука. Так, ладно, что у нас тут впереди? Впереди у нас «Однажды в Казани». Разыграем кое-что приятное. Рабочий полдник пока продолжается.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
7: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Казанский Кремль ждет масштабная реставрация. На работы выделят свыше 900 миллионов рублей. До декабря 2026 года приведут в порядок башню Сююмбике. На это пойдет более 130 миллионов рублей. Еще порядка 800 миллионов рублей направят на укрепление 4 участков кремлевских стен. Особое внимание потребуется участку между Спасской и Юго-Западной башнями. В Казани тестируют валидаторы с голосовым сопровождением в троллейбусах. Функция создана для удобства слабовидящих пассажиров. Устройство озвучивает статус оплаты. При успехе звучит фраза «оплачено», при ошибке – вежливое уведомление об отказе. Если тестирование пройдет успешно, такие валидаторы установят во всех трамваях и троллейбусах города. А вы знали, что авокадо признали рекордсменом по питательности? В 1998 году Книга рекордов Гиннесса зафиксировала, что почти четверть массы плода, около 22%, это жиры. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Очень простые цифры. 2-92-102-8. Прямо сейчас набирайте и заказывайте свою любимую песню. Заодно и привет можно передать. Вот прямо сейчас действуйте. Линия свободна. 2-92-102-8.

0: «Моя любимая песня».
1: Моя любимая песня здесь на Бим Радио. На связи у нас Шамыч Кировский. Добрейшего денечка.
2: Добрейшего денечка.
1: Ну что, кому приветы? Где, чё? Песня, частушки, стихотворение, что подготовили?
2: Песню вы поставите уж.
1: Да, мы поставим, да. Ну ладно. А привет кому?
2: Привет, да, всему Татарстану, Казани, любимой жене, Оксане, сыну Данилу, дочке Арише, теще привет, маме, да всем, кто узнал, и персонально Виталию привет, всем таксистам, легкого завершающего понедельника всем.
1: А я думал, что еще как-то до завершения понедельника далековато, рабочая смена, водитель такси.
2: Ну, в принципе,
1: как-то...
2: это время уже третий час.
1: А, ну все, как бы, те, кто с утра, уже все, достаточно.
2: Да, да, да, можно уже подготавливаться.
1: Подготавливаться к следующему рабочему дню. Из музыки что послушаем?
2: Из музыки «Парк Горького» послушаем.
1: «Парк Горького» про Баскова Колю, да, который? Басков,
2: да,
1: Коля.
2: Да, да, да.
1: Все, окей, разобрались с музыкой, привет передали. Это была моя любимая песня. Очень быстрая, скоротечная, но приятная рубрика здесь на Бим Радио.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну, а вот и игра «Однажды в Казани» здесь на Бим-радио, в которой можно получить классный приз. Сегодня у нас на кону подарок 2 билета на футбольный матч на Рубин. Ребята, есть за что побороться. Ну, естественно, у меня есть вопрос. Такой относительно сложный, а может быть и несложный. Сегодня у нас 20 июля. 20 июля на календаре. И ваша задача понять, кто же из людей очень известных сегодня родился. Этого человека я прямо сейчас загадаю. Смотрите. Первая подсказка. В честь этого человека у нас названа улица. В Казани в честь этого поэта, подскажу сразу, находится она в Вахитском районе. Вот. Сама улица возникла в первой половине 19 века. Значит, и раньше эта улица называлась Малая Симбирская. А вот теперь эта улица носит имя этого вот как раз поэта, народного поэта. И нашего, и соседней республики тоже. Еще одна подсказка. Варианты ответов сейчас вам накидаю. Но прежде расскажу, куда отправлять свои предполагаемые варианты. 9272 42128. Цифры для ваших отправлений. Варианты ответов следующие. Итак. Улица Малая Симбирская, напомню. Подсказка. Варианты ответов следующие. Улица Мазита Гафури. Улица Назарбаева или улица Габдулатукая. Накидывайте свои варианты. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений. В качестве приза, напомню, 2 билета на предстоящий матч Рубина нас ожидает. Ну и вот они посыпались, варианты ответов. И самое первое сообщение с правильным ответом у нас долетело от Юлии. Юлия, мы вас поздравляем. Так, последние цифры вашего номера не вижу. Только имя. Так, Юль, я вам сейчас вот такой развеселый смайлик отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Напишите мне, пожалуйста, свою фамилию и номер телефона. Ну, мы вас поздравляем. Это действительно улица Мазита Гафури. Да, сегодня у него день рождения. Замечательный башкирский, татарский поэт. Один из лидеров демократического направления в татарской литературе. В общем, так, Юля, куда вы потерялись? Юля, где вы? А, все, на месте. Спасибо, говорит, написала. Юля, напишите фамилию, свой номер телефона. Потому что вам достается 2 билета на Рубин. Ну и информация на правах рекламы. 26 июля Рубин начинает сезон на домашней арене в игре против Краснодара. Ну а хедлайнером предматчевого шоу станет известный исполнитель The Limbo. Начало программы 18.00. Юля, мы вас поздравляем. Вы умничка.
0: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

осталось, припева нет.

0: Рабочий полдник на Бим Радио.
1: Ну и в завершение рабочего полдника еще немножечко информации производственно-делового характера. У жителей Татарстана не будет дополнительного выходного в августе. Да. О рабочих атмазонах мы сегодня поговорили. О производственном календаре на 2027 год тоже поразмышляли. И вот в этом году, 30 августа, как отмечается День Республики, в 26-м году выпадает на воскресенье. Поэтому дополнительный выходной в понедельник не предусмотрен. Все как обычно. 29-30 выходное, 31-го на работу. А 1 сентября... Ой, ладно, не буду напоминать, что там 1 сентября. Родители, готовьтесь. Хотел сказать, трепещите, но ладно, не будем накалять. Осталось-то, кстати говоря, до 1 сентября месяц небольшим. Вот. Осталось собрать урожай и все, и подготовить ребенка к школе. Ну да ладно. В общем, в завершении этого часа еще успеет появиться Алекс Гаудино и Watch Out, так называется его работа. Так, чтобы тут еще интересненького из музыки появится, трек под названием «Остров» от группы A-Studio. Вы ее наверняка знаете. Ну, а в 15.00, совсем скоро... Так, а в 15.00 совсем скоро здесь появится Игорь Никитин. Ну и в 17.00, как всегда, рабочий полдник. В 21.00 нас ожидает программа «Привет-привет». Там все приветы можно будет передать. Ну а завтра, как всегда, ровно в 7 утра поднимать вас и будить на работу будут утромены. Такой вот распорядок на ближайшие сутки. Меня зовут Альберт Ботанин. Всем удачи и пока.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. По результатам ЕГЭ-2026 Татарстан вошел в топ-5 российских регионов. Особенно заметен прирост числа выпускников, получивших 100 баллов. Лидерами по максимальным оценкам стали математика и русский язык. В России отмечается положительная динамика по числу многодетных семей. По сравнению с началом 2025 года к 1 июля 2026 года их количество увеличилось на 14,5%. Специалисты предупреждают, длительное ношение наушников в течение дня чревато серьезными проблемами со слухом. Это может спровоцировать тугоухость, ухудшить способность различать речь и вызвать наружный отит. В основе слуха лежат чувствительные волосковые клетки во внутреннем ухе. При постоянном воздействии громких звуков или при слишком долгой нагрузке эти клетки повреждаются, что со временем приводит к нейросенсорной тугоухости. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: собственно говоря, когда ты сын своего отца, а потом еще нужно продолжение рода, конечно, оно действительно будет влиять, потому что из поколения в поколение мы передаем все знания, все особенности нашей семьи, потому как у кого-то наверняка есть какие-то, возможно, реликвии, традиции и не только. Меня зовут Игорь Никитин, добро пожаловать вам, мне и всем, кто слушает Бим Радио, говорю здравствуйте. My father's son.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Катулова 2-0+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руфф-Плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.
9: Лето на любимой волне.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Это «Звонкий» на Бим-радио. Тут говорят, что пользователи массово жалуются на сбой в работе Макса. В приложении не отправляются сообщения, не загружаются медиафайлы. Но у меня сегодня появились истории. Прям как зарплату ждал. Не знаю, честно говоря, но ажиотаж выживал. Как? Почему? Зачем? Как ты это сделал? Покажи, научи. Но, я так понял, просто надо через российский обновить Рустор и, может быть, даже перезагрузить ваш смартфон, и тогда появится история. Это не может не радовать, как минимум. Поэтому попробуйте и вы. Я вижу, что у нас некоторые слушатели вот были записаны в книжку записной, и у них тоже появляются истории. Это радует. На самом деле, наконец-то наш собственный мессенджер становится современнее и интересней. Бим радио. Ну а вам сообщаю, что мы обязательно будем играть буквально через несколько мгновений. Поэтому ваша задача — позвонить ко мне в студию 292-102-8, если хотите заполучить приз. Ну, что я буду надеяться, в общем-то, на вас, как минимум.

0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.
1: Так, ну что, будем смотреть на мир ярче, как говорится, да? Ну, будем играть, завоевывать подарки. По крайней мере, сегодня у нас на канале подарочный сертификат «Развлекательный центр». А у меня для вас информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Кстати, офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри, клиника». Короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ну что же, у меня на связи есть Аркадий, наш слушатель. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем занимаетесь? Как настроение, как дела?
2: Работаю в такси.
1: Все понял. Выдалась свободная секунда, судя по всему.
2: Да.
1: Ну, хорошо. Я тоже почему-то волнуюсь. Это вы волнуетесь или я волнуюсь? Не понимаю сейчас.
2: Наверное, оба.
1: Ладно, хорошо. Итак, задаю вам вопрос. Будут варианты ответов предложены. Надеюсь, что вы попадете или просто будете знать на самом деле. Итак, какой русский писатель по воспоминаниям современников избегал светских мероприятий в юности именно из-за очков? Между прочим, этот драматург с детства страдал сильной близорукостью, поэтому без коррекции зрения ему было сложно читать и работать. Итак, сейчас надо визуализировать, как говорят сейчас в современном мире, и вспоминать их портреты. Вариант А. Александр Пушкин. Вариант Б. Александр Грибоедов. Вариант В. Михаил Лермонтов. Человек, который в очках. Нам надо угадать того, кто носил очки постоянно и страдал сильной близорукостью.
2: Может быть, Пушкин?
1: Может быть, да. Вы вспомните его портрет, пожалуйста.
2: Ой.
1: Вспомните его портрет. Грибоедов у нас есть, Лермонтов есть.
2: Лермонтов.
1: Есть. Лермонтова тоже вспоминайте, какой он там был особенный. Я, по-моему, все подсказал уже, осталось просто назвать.
2: Грибоедов.
1: Грибоедов, конечно, да. Поздравляю, ура, ура, ура! Мои собственные аплодисменты звучат именно вам, вы молодец настоящий. Ну что же, пожалуйста, можно передать много интересных слов, но на всех известных портретах, кстати говоря, да, Александр Сергеевич Грибоедов изображен в очках. Говорят, что в юности именно из-за очков он избегал посещения светских мероприятий в Москве. Вот такая вот историческая справка у нас с вами получилась. Все, давайте по приветам. Звездные секунды ваши.
2: Всем таксистам в Казани. Всем огромный кэф. Вот. И жене, и дочери. И всем радиоведущим.
1: Ай, красавчик, спасибо вам огромное. Спасибо. Вам тоже пожелаю самого отличного настроения. Трубочку не вешайте, пообщаемся с вами вне эфира. Вам все объясню и расскажу, как забрать приз. Договорились?
2: Да.
1: Отлично. Спасибо большое за игру. Так, ну что ж, вот такие вот интересные события у нас происходят в прямом эфире БИМ-радио. Поэтому будьте с нами и слушайте отличную музыку.
0: Смотри на мир ярче с БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. По результатам ЕГЭ-2026 Татарстан вошел в топ-5 российских регионов. Особенно заметен прирост числа выпускников, получивших 100 баллов. Лидерами по максимальным оценкам стали математика и русский язык. В России отмечается положительная динамика по числу многодетных семей. По сравнению с началом 2025 года к 1 июля 2026 года их количество увеличилось на 14,5%. Специалисты предупреждают, длительное ношение наушников в течение дня чревато серьезными проблемами со слухом. Это может спровоцировать тугоухость, ухудшить способность различать речь и вызвать наружный отит. В основе слуха лежат чувствительные волосковые клетки во внутреннем ухе. При постоянном воздействии громких звуков или при слишком долгой нагрузке эти клетки повреждаются, что со временем приводит к нейросенсорной тугоухости. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Ну что, мы стали немножечко счастливее, да, после этой композиции, однозначно. Я попытался попеть, и потом думаю, как всегда, ты, когда не знаешь слова, получается какая-то самая странная песня во вселенной. Ну ладно, сегодня хочется поговорить о счастье немножечко, да. Нам часто говорят, что счастье самое важное в мире. Но мы, кстати говоря, совершенно не умеем его находить, да. Вот избегание разговоров с незнакомцами до покупки вещей, призванных поднять нам настроение. Мы делаем что угодно, чтобы почувствовать себя счастливее, но это не работает. Еще более странно, попытки почувствовать себя счастливее могут иметь и обратный эффект. Наука собрала немало любопытных фактов о том, что на самом деле влияет на ощущение счастья. Хотите, расскажу? Оказывается, нам полезно общаться с незнакомцами, хотя мы этого и боимся. В одном из исследований пассажиров общественного транспорта просили либо завести разговор с попутчиком, либо ехать как обычно. Те, кто решился на контакт, в итоге оценили поездку позитивнее, хотя заранее считали, что будет наоборот. Позже ученые подтвердили, люди систематически недооценивают пользу от простых социальных взаимодействий. Мы опасаемся, что разговор выйдет неловким, мы не понравимся собеседнику или не сможем поддерживать беседу, но эти страхи почти всегда преувеличены. Ну, слушайте, есть еще социальные люди, которые, как говорят, мы ненавидим людей. Ну, я думаю, что случается все-таки иногда. Еще один важный ресурс для хорошего самочувствия – время, а не только деньги. Опрос выпускников вузов, например, показал, те, кто ставил время выше денег, через год чувствовали себя счастливее, потому что выбирали занятия, которые приносят внутреннюю удовлетворенность. При этом деньги тоже способны повышать уровень счастья, но не за счет покупки вещей. В общем, про исследование денег я вам расскажу буквально через паузу.
1: БИМ РАДИО. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Так, ну что, продолжаем разговор про счастье. Обещал вам рассказать, что деньги тоже способны повышать уровень счастья, но не за счет покупки вещей. Опять-таки, обращаемся к исследованиям. Они выявили, что три более удачных способа тратить средства на других людей. Например, подарки или благотворительность. На впечатление. Это путешествия, концерты. На экономию времени. Делегирование рутинных дел вроде уборки. Парадоксально, но сама погоня за счастьем может мешать его почувствовать. Эксперименты показали, что чем сильнее человек стремится быть счастливым и контролировать свои эмоции, тем хуже у него это получается. В одном из исследований участников заранее настраивали на важность счастья, а потом показали короткий ролик «Счастливый или грустный?». Оказалось, что те, кому внушали ценность счастья, после просмотра веселого видео чувствовали себя менее позитивно, чем люди из контрольной группы. Ученые объясняют это тем, что завышенная ожидания приводят к разочарованию. Похожие выводы сделали и другие исследователи. Привычка принимать свои эмоции без попыток жестко их контролировать лучше сказывается на психологическом здоровье, чем стремление все время быть счастливым. Но, в общем-то, это не значит, что нельзя стараться улучшить настроение. Просто счастье редко приходит, когда мы за ним гонимся. Иногда полезнее не зацикливаться на нем, а позволить эмоциям быть такими, какие они есть, и уделять внимание простым вещам. Обещанию, осмысленным занятиям и разумному распределению времени и денег. Это то же самое, наверное, когда покушал и очень сильно хотел, а еще покушал что-нибудь вкусненькое, и ты сидишь, и ты счастливый. Вот именно это время нужно, наверное, оценить и, так сказать, посмаковать, что ли, это послевкусие сытной еды. Подумайте по этому поводу.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
4: Я думаю...

0: Так, ну что, Бабай отмечается, и говорит, привет, отличного дня. Да взаимно, конечно, пусть день будет самый классный, идеальный, но сейчас время как раз тихого часа, видимо, поэтому я сильно не кричу. Но музыку пританцовываю, это да, не без этого, конечно. Буквально чего, через час трубить будут, ребята, поэтому я думаю, как раз вы все будете возвращаться домой, наслаждаться. Ну а я пока тут тоже буду вместе с вами, есть еще много всего интересного.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.
3: Некуда.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Но пока ночь сумасшедшая, я буду продолжать. После Spirit Spink, конечно, да, возвращают в прошлое точно. Ну а здесь можно двигаться дальше. Бандерас в эфире Бим Радио.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В вузах собираются использовать нейросеть для учета посещаемости. Камеры в аудиториях будут автоматически определять присутствующих и отсутствующих студентов. Система не только сформирует подробную статистику по каждому занятию, но и сможет мгновенно сигнализировать охране, если в кадре окажется человек из базы разыскиваемых лиц. Минфин отложил корректировку условий льготной ипотеки до осени. Поэтому семьям с одним ребенком рекомендуют оформить кредит до 1 октября, чтобы успеть зафиксировать ставку на уровне 6%. Для семей с тремя и более детьми, напротив, советуют не торопиться. Есть вероятность, что ставка для них снизится до 4%. В противном случае после 1 октября ставка может вырасти до 10-12%. В психологии существует эффект иллюзии конца истории. Нам кажется, что главные изменения позади, а дальше мы будем примерно такими же. Парадокс в том, что, оглядываясь назад, мы отчетливо видим свои перемены и при этом прогнозируем стабильность на будущее. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Так раньше любили исполнять эту песню девчонки. Сейчас, видимо, что-то другое пошло уже после «Цариц», всяких названий в виде «Мальборо», «Шаде». Слушайте, ну хорошо, что это остается здесь у нас. Можно попеть и потанцевать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
4: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марко, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом.
7: Билеты в кассах города 16+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
1: Бим Радио. Первое в Казани.
10: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
0: Да луна. Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Ну что, пока мы тут с вами танцуем, в нашей жизни кое-что интересное произошло. Представьте себе, а что случилось? Что случилось? Филологи признали махаю литературной нормой наравне с машу. В общем, да, язык, конечно, упрощается. Язык – живой организм. Каждый день, возможно, или через день придумываются какие-то новые, возможно, высказывания. Ну, а, кстати, заметьте, да, большинство же людей уже давно говорят «махаю». Пылесосю или езжу. В общем, не знаю, словари, мне так кажется, тихонечко начинают догонять эту реальность. А у вас есть какие-то слова, которые вы используете? То есть, уже махаю, а не машу. Язык-то легче, не ломается. Напишите, мне просто интересно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 в Макс или Телеграм, потому что тут начинаешь сразу вспоминать ихний, егонный, ейний, боже, спаси меня, пожалуйста.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что компания Tissot, первая фирма по производству часов, была основана в Швейцарии в 1853 году? Примечательно, что за всю историю компании самым крупным заказчиком был императорский двор России. Он регулярно заказывал часы для офицеров российской армии.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Некать, немножечко подумать, поразмышлять. Это очень-очень интересно. Так, ну, Риюшка пишет тоже. Добрый день, я всегда говорю, ехайте, пылесосите, и говорю, так, не китек, а покитыкали. Покитыкали, покитыкали. А, ну, в смысле, пошлите. Здорово. Слушайте, ну, пошлите, это тоже, я так понимаю, слово-то не совсем верное. Пойдемте, нужно говорить. Я так полагаю, что скоро вообще звонит, разрешат, да? Хотя, по-моему, уже разрешили. Звонит, разницы, говорят, нет. Это то же самое, как маркетинг и маркетинг. В общем, пишите, какие слова вы используете. +7 9 2 7 2 42 102 8. Немножечко похулиганим в эфире, почему бы и нет.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм, это адреналин. 8 августа

0: «Татнефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73.
4: 0+.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Им-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
7: Лето на старт, раскаленный асфальтом.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В вузах собираются использовать нейросеть для учета посещаемости. Камеры в аудиториях будут автоматически определять присутствующих и отсутствующих студентов. Система не только сформирует подробную статистику по каждому занятию, но и сможет мгновенно сигнализировать охране, если в кадре окажется человек из базы разыскиваемых лиц. Минфин отложил корректировку условий льготной ипотеки до осени. Поэтому семьям с одним ребенком рекомендуют оформить кредит до 1 октября, чтобы успеть зафиксировать ставку на уровне 6%. Для семей с тремя и более детьми, напротив, советуют не торопиться. Есть вероятность, что ставка для них снизится до 4%. В противном случае после 1 октября ставка может вырасти до 10-12%. В психологии существует эффект иллюзии конца истории. Нам кажется, что главные изменения позади, а дальше мы будем примерно такими же. Парадокс в том, что, оглядываясь назад, мы отчетливо видим свои перемены и при этом прогнозируем стабильность на будущее. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

Лоули-лоули, сегодня мы с вами начали интересную беседу. В общем, по новости звучит она так, что слово «махаю», ранее имевшее пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу», сообщил РИА Новости и лингвист портала grammt.ru. В общем, мы тут с вами тоже интересность придумываем. Кто-то пользуется теми самыми интересными выражениями, как «ехайте». Вообще очень интересно. Можно, говорит, еще хорохориться и ерепениться. Кстати, я думаю, что многие до сих пор еще используют эти слова. Вот чего ты хорохоришься-то? Чего хорохоришься? Но акстись! И все, в древнерусский сразу уходим, переходящий плавно в татарский, как писали до этого, пылесосите-то. Так, уехали, ушли, не солоно хлебавши, ушли ни с чем, без достижений своих целей. Ну да, слушайте, поэтому и говорили в плане того, что «пошлите» часто используют как призыв к действию, а вообще литературная норма «пойдемте», между прочим. Это как «ложить». Ой, бабушка вспомнил свою «ложить». Такого вообще нет, говорят в языке русском. Хотя мы же произносим его, значит, оно есть. Правильно-то говорить «класть» или «положить». В общем, такие вот интересные наши слушатели. Ларис пишет: «Бимчик-любимчик, привет. Использую слово «охальник». Охальник же или охальник все-таки, да? Иногда очень редко, когда кота ругаю. Ну, слушайте, котиков вообще нельзя ругать. Они такие милые. Вообще, говорит Ларис, нравится, как бабушка в деревне ругалась. Горячка бы вас закатала. Ну да. Можно здесь посмеяться. Действительно, тут с вами соглашусь абсолютно. Так, что еще? Вот те самые сложные «одеть» и «надеть». Путаница действительно классикой, которая становится. Вообще, в русском языке правило простое. Надеть одежду, но одеть надежду с большой буквы. То есть кого-то одеть, да? Ох, сколько всего интересного у нас тут с вами происходит. Пишите, продолжайте, какие слова еще можно внести в словарь. Официально уже, не как разговорные. Как слово «махаю», фразу такую. Ну, в общем-то, пришлите, напишите. +7 972 42 128.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Ну и в продолжение наших разговорных интересных махаю. В общем-то, что еще нам известно? Тоже неправильно вылазить, залазить, говорят, вылазь давай отсюда, вылазь. Разговорные, в общем-то, слова. Хотя, может быть, тоже когда-нибудь попаду в словарь. Правильно-то как говорить? Вылезай, вылезать, залезать. В общем, такая интересная штука. Вот что пишет, нагинать. Слушайте, ну я думаю, что сразу ушки-то режет. Все-таки нагибать, наверное, правильно, да? Сгибать еще, сгинать, да, используют. Кстати, очень часто иногда слышу, ну это тоже, наверное, больше бабушки, медицинский полюс. Не говорят полюс. В общем-то, то полюс-то получается там, где медведи и пингвины, а тут медицинский, совсем другое значение. В общем, какие слова еще нужно добавить в словарь вместе со словом «махаю», раньше имевшее пометку «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу» плюс 7-927-2-42-102-8.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.
3: Лето на BIM Radio.
4: BIM Radio. Первое в Казани.

Ну что, побамкали. И давайте на финал, наверное, еще немножечко этих интересных от вас, наших слушателей. Ребенок во втором классе читал литературу, которую задавали во внеклассном чтении. В итоге начал выдавать фразу: «А, вот эту ушли не солоно хлебавши». Ну, слушайте, для этого нам ее и дают читать, чтобы мы были с вами разнообразны в нашей речи. Еще вот фраз пишет Альбина: «Устами лобзать». Ну, понятно, да, губами целовать. Ну, авось, а потом уже авоська пошла. И дальше много еще интересных слов, что означает «возможно». Но еще, да, есть то, что мы используем, возможно, и делаем это неправильно. Например, «аляпистый» в грамотной речи вообще не должно быть такого слова в русском языке. Есть слово «аляповатый», смысл, ну, которого как тот такой же, да, сделанный, как попало. «Наругать» тоже, говорят, нельзя добавлять вообще ни в коем случае. Правильной формой слова будет несколько вариантов: отругать и поругать. Ну, в общем-то, просветились мы сегодня достаточно интересно. Спасибо всем за сообщения. Так, вы мне прислали мем, да? Угу, угу. О, боже. Запещанный косой, лопоухий косой пал под острый косой. Это же скороговорка получается. Ну, иностранцам, да, не расшифровать. Всем привет. Кирилл Анатольевич, спасибо большое за сообщение. Трубимовцы тут меня выгоняют, говорят: все, иди. Нет, сиди. Мы, говорит, будем готовиться, нам надо музыку найти. Ну, в общем, уходить тоже буду постепенно, потихонечку, пора уже. Все равно, надо же, ребят, тоже массаж шеи сделать, чтобы стул остыл, чтобы Петр вдруг, если сел не на горячее, а то на улице жара же невозможная. Все, прощаться буду, Игорь Никитин. Еще услышимся, скорее всего, даже завтра и неоднократно. Имейте в виду. До свидания всем, пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сегодня такое настроение.
1: Класс.
0: Я другой подготовил, но Альберт Потанин его куда-то засунул.
2: Это Джеймс Хэтфилд поет.
0: Да-да.
2: Да? Класс.
0: Да. Нравится?
2: Очень.

0: This is Metallica. Здравствуйте.
1: Да, здрасте. Как поднять коллеги
2: вот
1: на настроение?
2: Это хорошо,
1: да.
2: Джеймс Хэтфилд просто потрясающий. Как и вы, собственно, коллега.
1: Да, я сегодня потрясающий. Спасибо.
2: Наблюдал, как вы прыгали на сабе со скакалочки. Это круто.
1: Это очень круто. Дорогие радиослушатели, попробуйте тоже обязательно, если вы еще никогда этого не делали. Берете саб, если он у вас есть, конечно. Ну, может, в аренду, там, не знаю, скакалку. И едете на какое-нибудь озеро или водоем. Встаете на саб и начинаете прыгать на сабе на скакалке.
2: Там, может, целые конкурсы, да? Сколько пропрыгаешь на скакалке
1: на
2: сабе?
1: Ну, вот я сегодня победила. Я сегодня первый раз вообще не упала, второй раз упала. Но это очень весело, очень круто и незабываемо на самом-то деле. Видишь, я смеюсь, это не ботокс у меня вколото, это мне действительно весело.
2: Ну, равновесие хорошо держал, да, молодец.
1: Ой, продолжайте. Стоило только песню хорошую.
2: Слушай,
1: поставить.
2: И костюмчик такой яркий, хороший, позитивный, бодрый, прям вот такой.
1: А платье сейчас на мне смотреть.
2: Супер, ну-ка покрутись, ну-ка покрутись.
1: Ну, да, нормально,
2: ой, хорошо, красиво. Ой,
1: там хорошо. Шорты под низом, ты не думаешь, что я тут хожу на работу
2: такая.
1: Я
2: уже сразу все заметил.
1: Да? А что-то у меня упало, что ли, да?
2: Нет, я просто наблюдательный.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Всем здравствуйте, доброго вечера, понедельника. Петр, вы тоже прекрасно выглядите, вам эта рубашка очень к лицу. К лицу. И тема, конечно, сегодня Петр нам предложил тему.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, учитывая, что понедельник, я не знаю, вот как-то вот зайдет, не зайдет, но давайте посмотрим.
1: Что не зайдет, мы же здесь есть, заходите.
2: Все зачастую, да, встречались с такой формулировочкой, начну с понедельника. Ну, там, я не знаю.
1: Лучшую жизнь.
2: Бросить вредные привычки, лучшую жизнь, начать ходить не под себя в спортзал, например. Вот. Что вы себе обещали начать с понедельника и не начали? А может, начали?
1: А ты похвастаешься тем, что ты начал?
2: С понедельника?
1: Ну, ты не с понедельника, но в целом начал.
2: Нет, это было с понедельника.
1: Это было с понедельника?
2: Да, это был понедельник.
1: Расскажешь?
2: Ну, я отказался от пагубной привычки.
1: От такой, знаете, которая вредит здоровью.
2: Которая...
1: А то вечно его домой на руках несла,
2: с
1: понимаешь?
2: С 14 лет со мной была, между прочим.
1: Вы представляете, какое у меня терпение все это тоже тут сидеть и вытерпливать?
2: А меня ведь колбасит на этом фоне, все правильно.
1: Да, он правильно говорит, его колбасит, и мы тут его колбаской кормим. В общем, +7 9 8 2 42 102 8, что вы начали или начинаете с понедельника. Петр, я тобой очень горжусь.
2: Спасибо.
1: Что ты отказался от этой привычки, ну... Как минимум, ты стал чаще сидеть на стуле.
2: Да.
1: Мне нравится.
2: А это, кстати, для мужского организма не очень хорошо.
1: Да?
2: Вот, надо иногда ходить.
1: Я слышала то, что очень благоприятно влияет на мужской организм, но...
2: Не в эфире, а в теории.
1: А лучше нет.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
1: Суры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Космос — это синяки.

0: Как все-таки мало мужчинам для счастья надо?
1: Вот пальчиком просто... поманил?
0: Да нет, каким поманил? Я просто выложила видео вот с тренировки по воде. Там женщины в топах, мокрые. И все, и все мужчины счастливы.
1: Ну,
0: все пишут: Ярослава, спасибо вам за то, что вы выкладываете.
1: Сделали наш вечер лучше.
0: А вот Игорешка просит: а можно кружочек с красивым платьем? Что, разрешим, что ли? А мы не знаем, Игорь, можно вам? Нельзя, вы женаты, наверное. Нельзя тогда.
1: Может,
0: не
1: вам у вас
0: нельзя.
1: Это слабое.
0: Сердечко?
1: Да.
0: Не бегайте.
1: Поэтому мы как бы ответственность на себя такую не хотим брать. Мало ли, вы увидите красивый платье, кружочек, и все, приехали. Нам этого на кой? Нам это не надо.
0: Захотите такое же, я не могу, у меня оно одно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня понедельник. Ну, такое ощущение, что это понедельник, какой-то не понедельник.
1: Пятничный, пряничный.
0: Нет, это даже вот какой-то вот... Был бы еще восьмой день недели, вот это был бы он сегодня. Он был бы первым.
1: И я напомню, что мы сегодня с вами говорим на такую тему, что вы начинали с понедельника. Ну, так вот я ее решил обозначить. А что вы начинали с понедельника, но, может быть, так и никогда и не начали. Потому что эта фраза «начну с понедельника» нам всем, конечно же, знакома, да? Часто бывает так, что она ни к чему не приводит. Вот начну с понедельника, и не начинается. Поэтому хотелось бы ваши истории какие-то почитать по этому поводу. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры Макс и Телеграм, куда вы можете написать, чего вы начинали с понедельника и пошла ли у вас эта тема-то.
0: Валерий пишет: пытаюсь с понедельника начать работать.
2: Здесь для работы созданы.
0: Может, вы просто не созданы для работы, Валерий. Для счастья, любви и удовольствия. Вот вам, может, платье надо скинуть? Кто-нибудь скиньте платье Валерию, пожалуйста, или на Валерия.
3: Не для работы создан я, не для работы. Мне хочется уюта.
0: А работайте, немножечко раскачайтесь, мы вам в этом поможем. Нет. Так, здесь про привычки пагубные.
1: Ну да, нормально, что Андрей написал, да?
0: Петр ранее признался, что бросил или... Подожди, ты еще в процессе?
1: Нет, я... Понимаешь, когда ты бросаешь, это немножко какой-то такой... Ну я просто прекратил этим заниматься. Вы понимаете, о чем я?
0: Да, к счастью. Так, у меня первое... Вот это не то. Бросил пыхтеть в 2003 году.
1: Молодец.
0: Горжусь собой до
1: молодец,
0: сих пор.
1: Молодец, Андрей.
0: Две пачки в день уходила.
1: Так у меня так же.
0: А вот с какой целью вы бросаете? То есть сэкономить или просто... Бесит сама привычка.
1: Конечно, из жадности.
0: Или пахнет, или ультиматум какой-то вам ставит кто-то, я не знаю. Или здоровье. Вот почему люди наконец-то решаются? Что вам помогает решиться на то, чтобы убрать вот эту дурацкую, вонючую привычку?
1: Осознание. На самом деле осознание, оно всех, кто страдает этой привычкой, преследует. Но просто это действительно не так просто сделать, как кажется. А с другой стороны, нет ничего проще. Вот такой вот парадокс. И, кстати, Андрей большой молодец, что вот написал, что горжусь собой до сих пор.
0: Мы тоже молодец, вами гордимся. Очень гордимся. Можете, кстати, тоже, кто вот смог наконец-то бросить свою пагубную привычку, как вы это сделали? Что вас натолкнуло?
1: Ну или вообще начать, как Михаил Сергеевич Горбачев сказал бы, начать что-то с понедельника новое. Там, я не знаю, действительно, бегать начали, в спортзал ходить. Что? Стихи начали писать наконец-то.
0: А что я начала с понедельника?
1: Вот ну,
0: я
1: вот
0: сейчас
1: надо
0: пытаюсь тоже вспомнить. Вообще, с понедельника я начинаю убираться дома. Но никогда до уборки не доходит.
1: Как,
0: я думаю,
1: так,
0: дело, наверное,
1: так,
0: в понедельнике так. Все-таки. Не во мне же, в конце-то концов.
1: Ну да, нам бы понедельники взять и отменить. Вы про это, что ли? Шамыч Кировский нам привет передает. А вам тоже, Шамыч Кировский.
0: Вообще, с понедельника, мне кажется, вот даже если забить, попробуй-ка забей. Только не на меня.
1: Я забил. Но.
0: Сейчас. Мне кажется, начинают с понедельника много чего. Но
1: ты-то, а вот, понимаешь, хочется задаться вопросом, а почему с понедельника? Ну, как бы логический ответ приходит, что это начало недели, да, и как бы оттуда считать проще. То есть странно начинать что-то новое, наверное, с пятницы. Немножечко
0: как
1: вот такая.
0: Как в Израиле, да, получается? В Израиле с воскресенья начало недели рабочей.
1: Да?
0: А у нас понедельник. А то есть почему мы привязываемся вообще к понедельнику? Просто не возьмем в рандомный вторник и не бросим там что-нибудь.
1: Им бы понедельники, как говорится, взять и отменить, да? Вот так вот. Если вы решили начать, ну я вот параллельно туда читаю статейки, решили натять. То есть несколько приемов, которые помогут справиться с синдромом понедельника. Синдром понедельника, оказывается, присутствует.
0: Звучит дурацко.
1: Вот смотрите, правильно поставить себе цель, во-первых, надо. Не нужно фиксировать результат заранее. Ну, то есть это надо к этому отнестись немножко как по фану.
0: Нельзя говорить, что ли, заранее? Вот смотри, например, я 1 августа собираюсь поехать доить козу.
1: Ну?
0: Вот нельзя было, да, наверное, мне говорить об этом заранее? Но я хочу.
1: Ты же сказала уже.
0: Ну, я поеду доить козу
1: 1 августа. А почему не 2 августа?
0: День ВДВ, потому что 2 августа.
1: Что, ты в бассейне будешь
0: купаться? Я буду у фонтанов. Ищите меня там.
1: Фонтанах, да.
0: Ну нет, просто договорились, там же 1 августа, это суббота, суббота на воскресенье. Коз надо доить в 7 утра или в 5 часов вечера.
1: Ну так вы будете в 7 или в 5?
0: Я буду в 7 часов утра их доить. Я не ищу легких путей.
1: Я просто это к чему как бы вот так вот активно на 1 августа нажимаю. 1 августа их сиятельства будут дарить музыкальное сопровождение всем гостям нашего города. Будет у нас фестиваль большой в городе проходить, если вы не помните.
0: А я буду козу доить.
1: Но это же будет в 7 утра.
0: Ну ладно, это же... Кстати, это вот не понедельник, это субботы.
1: Так что подъезжайте, пошумим все вместе.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот Альфия пишет: я с понедельника начала быть мамой. Дети-двойняшки родились в понедельник. Мы вас поздравляем. Я вам хочу какую-то песенку поставить. Я вот сама Здоровская. Одна из двойни, и это невероятный труд, но и огромное счастье иметь двойняшку, сестренку, братишку, там не знаю, кто у вас родился. Будьте здоровы, самое главное, восстановление. И давайте мы песенку вам поставим какую-нибудь, Альфия. Мне очень хочется это сделать. Напишите только какую. А все остальные, чего это мы начинаем с понедельника? Или начали, или бросили. В общем,
1: Что вы начали с понедельника?
0: Delicious, delicious, delicious.

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
2: Итак, у нас тема эфира. Что вы начали с понедельника или закончили в понедельник? В общем, привязываемся к сегодняшнему дню. Альфия написала то, что родила двойняшек в понедельник. И я говорю, какую песню хотите? Руки вверх. Ну, надо, наверное, мама нас родила в понедельник. Нет, мы будем слушать то, что вы хотите, Альфия.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, сегодня, 20 июля, у нас плюс 25, вечерочком ясно, без осадков. Погода действительно просто атас. Ночью будет плюс 19, также будет ясная погода. Сохранится завтра, 21 июля. Днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Завтра будет тоже жаришка, до плюс 29 градусов, обещают нам синоптики. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Вечерний ТРУБИМ.
7: Всем еще раз добрый вечер и вечернее шоу ТРУБИМ. Жара и все хорошо.
4: Песня вот эта сразу вспоминается.
8: Как? Добрый вечер, Талян, добрый вечер.
4: Ну, там у тебя есть же такая, ты все ставил вот ее раньше. Сейчас поставят, смотрите.
7: Да вообще, смотри,
4: да,
7: легким движением.
9: Добрый вечер, незнакомым, незнакомым. Добрый вечер.
10: Добрый вечер.
7: Вот ты меня провоцируешь, потом люди вот пишут.
4: Я диспетчер.
9: Добрый вечер.
7: Ну и пишите.
10: Добрый вечер.
4: Пишите, кстати, в мессенджер наши. +7 92 72 42 102 8. Говорим сегодня, что вы начинали с понедельника. Как это вообще затея-то вам удалась, не удалась? Интересно просто действительно узнать какие-то ваши истории по этому поводу. +7 92 72 42 8. Еще раз напомню, да, наши мессенджеры. Что вы начинали с понедельника?
7: Ну или начнете когда-нибудь. Ну или ваши внуки начнут за вас, может быть, когда-нибудь это все дело. Главное, напишите четко, черным по белому, чтобы люди знали вообще, что там за вас начинать или продолжать. Итак, добрый день. Спасибо за информацию по поводу концерта. Петр, я обязательно приду.
4: Класс, приходите.
7: Одна просьба, Петр, улыбнитесь, пожалуйста.
4: Там еще хедлайнер будет клевый, кстати.
7: Красивая улыбка. Кстати, я тут сейчас читаю всякую психологию. Не прорабатываюсь, просто попадается. И так вот, оказывается, мозг не знает о том, не различает настоящую улыбку от подставной. То есть ты улыбаешься, даже когда тебе плохо, а мозг такой, ему хорошо. Так что, Янина, спасибо большое. Да, еще раз улыбнись. Фу, нет, не улыбайся.
4: Спасибо.
7: Я испугалась. Улыбка, как у осла и Шрек.
4: Спасибо. Вот такая у меня замечательная коллега, друзья.
7: Боже, я не ожидала.
4: Улыбка, как у осла и Шрека.
7: Ну, ладно, это, прости, вырвалась. А потом думаю, что люди
4: меня
7: не любят.
4: Мы уже приехали.
7: Здравствуйте, Петр Ярослав. Мой муж бросил пыхтеть уже как 2 месяца.
4: В смысле?
7: На мозг я капала. А чем капали? Расскажите, пожалуйста,
4: подождите,
7: какие капли помогают?
4: Вот эта вот странная формулировка. Мой муж бросил пыхтеть. Как бы царствие, что ли, это вот... Или, слава богу, жив-здоров, все хорошо с ним.
7: Просто ну, в смысле, навсегда бросил?
4: От пагубной привычки, видимо, отказался.
7: Или добрый вечер.
4: Да, вот это уж... Пу-перепу.
7: Так, ладно. Ой, само поставилось. Подожди, на мозг я капала. Денег много уходит.
10: Добрый вечер.
7: В день здоровья надо беречь. Обещает еще, что в бассейн будет ходить. Сегодня понедельник. Может быть, прямо сегодня начать?
4: Да.
7: А вы с ним будете ходить в бассейн?
4: Тыквенные семечки грызет постоянно. Они полезны, кстати.
7: Но пущай много грызет. Тоже не надо семечек тыквенных.
4: Вы понимаете, надо во всем соблюдать определенные меры. И золотую середину какую-то находить. Понимаете, вот это вот число Фибоначчи, золотое сечение. Вот это вот много умных слов. Улыбка шрекского осла.
7: Хватит. Перестань. Так, жизнь начал в понедельник, потому что родился в понедельник.
4: Вот, видно, в понедельник их мама родила.
7: Кстати, я вот решила проверить. У тебя какой любимый день недели? Давай только без банального. Вот этого пятница. Вот этого суббота.
4: А я и вообще не думал.
7: Ну вот сейчас вот подумай.
4: Да пусть понедельник будет. Ну какая разница-то?
7: Ну как-то большая. Ты вот какой сезон больше любишь? Зима?
11: Зима.
7: Зим не хотел сказать. Зима, осень, весна или лето?
4: Весна, лето.
7: Переход? Переход на станцию. Да, давай.
4: Нет, я люблю очень весну.
7: Ну. Весну.
4: И лето тоже очень люблю.
7: Угу. А день недели, хорошо, особенно, с этим мы разобрались.
4: Особенно вот это, ох, вот это лето я люблю, прямо вот это лето 2026.
7: Посмотрите, он улыбается.
4: А весна, понимаете, это вот...
7: Это кто это у нас такой улыбается?
4: Возрождение природы, вот это все, вот это вообще прям здорово. Очень весну люблю.
7: Я тоже. Подожди, ты там почитай-ка что-нибудь, мне надо кое-что найти надо.
4: Доброго вечерочка, давно не писала, так соскучилась по вам. Я вот полгода назад в понедельник начала стримить, а сейчас уже 400 подписчиков. Вот молодец, пандас.
7: Это больше, чем у меня.
4: Молодец, видишь, вот начал человек, поставил себе задачу. Каждый понедельник начинает вот стримить.
7: А я сегодня ради своего одного подписчика падала с сапа.
4: Ну, вот сначала один, понимаете, да. Потом два.
7: Ну, давно, ладно, не один, 3,5.
4: Потом вот 2,5 землекопа, 3,5 землекопа. Все ж потихонечку.
7: В общем, по данным всероссийских социологических опросов, у нас есть еще сообщение, просто я сейчас еще хочу такой, какой любимый день недели у наших радиослушателей выяснить. Ну, хочется
4: давай,
7: мне.
4: Давай, почему нет,
7: По опросам, конечно же, это пятница.
11: Этот день ассоциируется с окончанием рабочей недели, предвкушением отдыха и вечерними встречами. Спасибо, Петр. Главное, больше не улыбайтесь. Настроение предпочтения россиян распределяют следующим образом. Пятница – безоговорочный лидер благодаря легкости завершения рабочих дел.
7: А как же вот это вот в пятницу? Когда надо сделать? В пятницу.
4: Че это?
7: Все надо доделать в пятницу. Все рабочие моменты надо доделать в пятницу. Ну, так все тоже. Суббота – самый активный день отдыха, когда можно полностью посвятить время семье, хобби или поездкам. Воскресенье – традиционно наименее любимый день из-за возвращения к рабочему ритму, хотя некоторые ценят его как время для новых начинаний.
4: А все? Я что-то подумал, мне вот реально как-то это вообще все равно. Когда отдыхать?
7: Здесь написали Петр, как всегда. Ну, Петра, что не спроси... Он, а я не знаю, я не додумывался.
4: А что это? Про что это?
7: Я никогда не знал. А я даже не думала, что об этом люди думают. Но я, например, люблю среду. У меня среда – это девочковый день. Каждую среду мы с подружками ходим куда-нибудь. И поэтому я жду среду. Это перезагрузка получается. Да, и появляются силы на то, чтобы давать свою энергию. В четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Там еще дети эти привязались ко мне.
4: Долго еще не отвяжется, погоди.
7: Плюс 7-927-242-102-8. Кому детей? Да нет, пишите сообщение. Какой любимый ваш день недели? Давайте стереотипы все поломаем сегодня вместе в вечернем шоу «Трубим». Вечерний.

0: БИМ Радио – это только начало. Сегодня БИМ Медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ Медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: Нет, сегодня ехала в машине, и там вот эта песня заиграла. Не знаю, откуда я знаю слова, но я их пела. И почему Григорий Лепс ассоциируется с счастливым, и куда-то он там в Лондон уедет. Вот, с пьехой поет. Нормальная песня, классная она, не твоя. Ну, не

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
3: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статус продажи 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков на границе.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
6: 211-00-73. 0+.
7: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
8: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Какой-то длинный бесконечный час у вообще нас сегодня, потому что это понедельник, а понедельник
1: тянется,
0: день,
1: тянется,
0: говорят, тяжелый,
1: тянется. Что вы начинали с понедельника, вы вспомнили?
0: Нет, это я даже не пыталась вспомнить.
1: Вот об этом мы сегодня с вами разговариваем. Надеюсь, что вы все-таки тоже вспоминаете. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что вы начинали с понедельника? А Ярослав еще спросил, какой у вас любимый день недели.
0: Ну, потому что мне не хочется верить, что у всех этот день пятница. Ну, что она там пятница?
1: Ну, это слишком банально,
0: да,
1: это
0: конечно
1: слишком стандартно.
0: Я то вот есть среду люблю.
1: Ну, люди вообще, в принципе, понимаешь, стандартизированные достаточно. Да, интересно, у вас синее яичко.
0: Одно, вот надо второе еще.
1: Вот, а внутри розовая.
0: Угу,
1: как какая красота. Чего только нет у нее. Вот.
0: Много чего нет. Ну ладно, об этом как-нибудь потом. Чего у вас нет? Вот такая тема будет эфира. Кстати, хорошая тема для эфира. Чего у вас нет?
1: Да. Вот именно чё?
0: А чё?
1: Вот
0: ничего.
1: Вот.
0: А, где у меня эта песня-то была? Ну все, я сейчас захочу ее найти. В общем, мы будем сегодня говорить на тему того... Не найду я ничего.
1: А вот, смотри, вот сообщение есть. Напомню, да, мессенджер, давай, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мой любимый день — это когда выходной, так как работаю по графику. Вот и
0: кстати,
1: все.
0: Кстати, 2 через 2, мне кажется, это вообще стрёмный вариант.
1: Вот и все, видишь, человек, вот, выходные есть, он рад. Выходных нет, он работает.
0: 2 через 2 — это сильно дурацкое?
1: Это
0: или
1: стрём или норм, да, вы хотели спросить?
0: Ну, вообще, да, слово стрём там присутствовало в моем первом вопросе. Да где эта песня? Кто украл мою песню?
1: Так, что это 2-2-1? Что-то пишет нам Алекс. Не понимаю, это что за...
0: Все лебеди.
1: 2-2-1. Благодарю.
0: Сейчас я песню найду и буду добрее.
1: А, это старое что-то я смотрю. Это я не про
0: песню
1: вас.
0: Песня уже не в тему.
1: Это я не про вас.
0: Не смотри на меня. Ты не улыбайся, главное, ладно? А то у нас все взаимно будет.
1: Да, суббота рабочей недели уже закончилась, и впереди еще суббота и один день выходного.
0: Давай, подожди, а что у вас нелюбимое, скажи?
1: Суббота, рабочая
0: неделя.
1: Ой, а
0: что у вас нет?
1: Закончилась.
0: Скажи, а что у вас нет?
1: А что?
0: Прям скажи, а что у вас
1: нет? А что у вас нет, Алекс?

0: заметки на БИМ-радио.
1: Итак, ситуация на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 4 балла. Местами затруднения. Вот оно лето и вот он понедельник. Смотрите, 4 балла, это же вообще ну ни о чем. Крупнейшие пробки улицы Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 11 минут. Борисковская улица до Вликеевской улицы. Новодовликеевская улица от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 10 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 9 минут. Улица Дзержинского от улицы Чернышевского до улицы Пушкина. Время проезда 9 минут. Столько же нужно будет постоять на улице Николая Ершова от улицы Вишневского до Гвардейской улицы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл. Из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Будем двигаться с вами в следующий час. Главное соблюдайте правила дорожного движения. Всегда спотыкаюсь на дорожной информации.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: настроение сегодня такое у меня. Казалось бы, такое добренькое.
1: Да! Да!
2: Хорошо!
1: Да! Да!
0: Всем здрасте!
3: Бабуся, два веселые гося!
4: Один белый, другой белый, два веселых!
0: Вот так поет, да, нормально? Вечернее шоу «Трубим» второй час. Здесь настроение рок. Это рок же?
2: Да. Да. Еще какой?
0: Такой нормальный, аж башка заболела. Потому что ты улыбнулся, посмотрел на меня. Тут просто сказали, что чтобы Петр чаще улыбался, у него улыбка красивая. Я как посмотрел на него, ну, этот, из Шрека-то.
2: Завидуйте молча.
0: Да?
2: Мы в этом часть, кстати, играть будем в игру. Что мы будем? Запоминайка, что ли, играть?
0: Улыбайка.
2: Улыбайка?
0: Да.
2: Ничего в зубах не застряло. Я сейчас специально пойду, семечек натыкаю меж зубов, буду сидеть улыбаться.
0: Заначка будет. Да. Я тебе буду говорить, Петр, есть что пожевать?
2: Я угощу, не переживай.
0: А ты...
2: Сковырну там, угощайтесь.
0: Фу, давай выйдем и зайдем нормально.
2: Да, давай. Все, вышли?
0: Нет, давай еще раз.
5: Настроение сегодня такое. Прекрасное, чудесное.
1: Да, да.
0: Та-та-та-та-та-та-та-та.
1: Да, да.
0: Та-та-та-та-та-та. Вечернее шоу «Трубим» второй час. Мы здесь, Петр Нежинский, Ярослава. Тема эфира у нас такая.
4: Другой белый, два веселых.
3: Что вы начинали с понедельника?
2: Вот, тема такая. Какой любимый день недели еще мы, кстати, тут все определяем. У кого какой?
0: Да.
2: Вот видите, кто говорит, когда отдыхают, а вот и любимый день недели.
0: Йо.
2: Особо выбирать не приходится просто.
0: Добрый вечер. Ты читал это «Любой день недели, когда в отпуске», а так, конечно же, суббота.
2: Нет.
0: И зима когда? Фу, какое слово «зима». Вы что пишете, Паша? Паша, заберите.
2: Зачем вы вспомнили?
0: Заберите обратно свое это слово дурацкое,
2: вот
0: «зима».
2: Алекс там написал, мы же спрашивали его все. Че, да ничего, вот это вторник, нелюбимый день.
0: Зима.
2: Зато не банально говорит.
0: Зима.
2: Вторник. Нелюбимый день.
0: Ой, зима.
2: Зато не банально.
0: Как тебе работать? Он про зиму напомнил. Вообще настроение все нормально, все было у меня. Я пришла прекрасная, заточена на рабочий этот лад.
2: Артур написал, вот я работаю с понедельника.
0: Зима.
2: Вы не одинокий, Артур. А, ну у нас уже понедельник, в принципе, к закату катится, да?
0: Я не знаю, но вот плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тут это про зиму заговорили, так захотелось. Давайте послушаем, что будешь это. В общем, какой день недели для вас самый классный? Кто

0: Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
10: 211-00-73. 0+.
11: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угляем 118-169-00-13-120. Казань, Катулова 2. 0+.
12: Час.

0: Скорее позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования.
2: Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
0: Вернее.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
2: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соус Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубин.
10: А коллега-то у меня с юмором.
11: Ну да.
10: И с этим достоинством таким, вот мужским прям.
11: Ну да.
10: Порядочный.
11: Ну да. А я сколько раз говорю, что на витрине, то и в магазине.
10: Что по ветру, то и не по ветру. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем добрый вечер. Это у нас тут за эфирные.
11: Добрый вечер.
10: Реально. Так, тема у нас, значит, какая тема-то?
11: А что вы начинали с понедельника? Что вы в итоге начали с понедельника? И любимый день недели мы ваш тут выбираем.
10: Ребят, я вас обожаю, Елена пишет. Елена, спасибо вам большое, это взаимно. Ой, смотри, нам пишет, вам бы мультики озвучивать. Итак, мультик!

0: это же это.
1: Послушай, Поночка.
2: Да.
3: А еще мистер Макди.
0: Точно, вот смотри-ка.
2: Нет, я Поночка.
0: Флэшбэки пошли.
2: Я хочу много денежков. Дядя Скрудж, одолжи мне денег, но я не верну. Я сделаю себе пластику, сделаю губы. Утка.
1: Настоящая племяшка настоящего Макдака.
2: А, к нам коллеги заглядывают, они думают, что мы ненормальные. Все нормально, Лев, мы нормальные. Лев.
4: Муфаса.
5: Подожди, ну если вам не нравятся утки...
0: А, вот черный прыщ.
6: На бой спешит, побеждая зло. Твердый клюв, отважный вет, черное крыло. Эй, прочь дороги, брат! Трепещите!
7: Брат, он идет! Черный плащ! Только свистни, он появится!
5: Он появится.
7: Ну-ка!
5: Черный плащ! Клевый черный плащ! А по распродаже скоро можно будет урвать, кстати. А какими голосами в черном плаще говорили? Я не помню, надо эти обновить свои воспоминания.
0: Ну, как там уж, обычными мультяшными голосами, гад.
5: Ну, прям обычными.
0: Ну.
5: Прям вот такими. Я поел, привет.
1: Привет, Спанч Боб.
5: Давай вдох.
1: Привет, Спанч Боб.
8: Эй, Спанч Боб.
5: Так, ладно, мы на работе. Смотрите, тема, значит, чего вы начали с понедельника. Какой любимый ваш или нелюбимый день недели?
0: Да-да-да.
5: Я сказала честно, что мой любимый день недели... Среда, потому так. Что в среду я отдыхаю. А вот тут, кстати, спрашивают...
0: А что это ты в среду отдыхаешь?
5: Ну, в смысле, отдыхаю в первый половине дня. Тут спрашивают, какой у вас график, господа ведущие? Ну, это несложно отследить.
0: Слушай, какой график?
5: Нормальный, здоровый график.
0: Рафик?
5: Нормальный. Стабильный.
0: Шаломысос, пишет нам Артем.
5: И сямисос.
0: Здравствуйте, Артем. Самый классный день недели – это отпуск. Вот так вот. Да, Кэп? Ну, наверное.
5: Мы тоже так скоро с тобой пойдем в отпуск. Ты не забыл, что мы скоро в отпуск уходим?
0: Теперь помню.
5: Что ты без меня вообще делал?
0: Так, про график вот это опять. Я тоже сообщение это вижу, да?
5: Начинай с понедельника, пятницу сейчас. Отпуск с понедельника все-таки вещь. Слушайте, вам еще так с погодой повезло, Александр, да? Или вы как-то подстроили? Тоже напишите. Есть ли у меня любимый месяц? Бухабрь.
0: Бухабрь?
5: Угу.
0: Какой интересный месяц.
5: Это что-то с вьюгой связано, да?
0: Да, это
5: в честь снега.
0: Бухарина в свое время назвали этот месяц.
5: Возможно, да. Хорошо, что мы в истории. Хорошо, что слушатели в истории тоже шарят. С понедельника начал свою жизнь мой младший сын. 31 марта 2025 года. Да ладно, у меня день рождения 31 марта, Юленька. Класс, это самый лучший день для того, чтобы родиться, я вам точно говорю. Это же овны. Мы овны, вообще сила, да, скорпионы? Но нет, на самом деле это очень здорово, я вам сердечко поставлю. Юленька, вы меня слышали, да, надеюсь? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы сегодня общаемся на тему того...
0: Ну что, вы начинали с понедельника, какой день у вас недели вообще любимый есть?
5: Да, потому что у большинства россиян это пятница.
0: Так вот в ЦИОМ нам подсказывает.
5: Вот мы хотим выяснить, какой у наших радиослушателей. А мы пошли дальше идти. Знаешь, что делать? Мы дальше пошли с тобой вот это. Пошли и будем делать дальше.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Изобретение мыла связывают с по-настоящему жуткими событиями. После жертвоприношений на горе Сапо оставались животный жир и пепел. Эту смесь смывала дождевой водой в реку Тибр, где женщины стирали. Прачки заметили, что стирать стало гораздо легче. Так, согласно легенде, мыло и появилось.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: ТТС.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
5: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто» только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга», гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
6: От 31 до 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи 450 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш. .дом.рф.
8: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
11: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
12: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
13: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
14: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
15: Call the doctor. 2-92-102-8. Приглашаем вас поиграть в игру. С нами звоните 2-92-102-8. Мальчик и девочка. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте посмотрим. У нас сейчас в Казани плюс 25 градусов тепла. Ясно, без осадков. Ночью до плюс 19 будет тоже ясная погода. Луну можно посмотреть. Луна красивая, кстати, полумесяц такой интересный. Завтра, 21 июля, в Казани будет ясно. Днем немножечко облачками даже потянет. Но зато осадков не обещают нам синоптики. Температура воздуха завтра днем до плюс 29 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Запоминайка.
5: Спонсор игры «Запоминайка» ООО «Канавто 3». «Волга Канавто». Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью, поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто» только в июле выгодные условия. Приобретение, гарантия 5 лет. И подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерский центр «Волга Канавто», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 2 30 30 30. Дисклеймер. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с момента продажи. Или 150 тысяч пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено, не оферта. Ну что, мы готовы поиграть. И, пожалуйста, Петр, давай познакомимся или правила игры?
4: Правила игры познакомить или познакомиться?
5: Нет, познакомимся с участниками,
4: давайте,
5: или правила игры напомним?
4: Давайте сначала познакомимся. Первым до нас дозвонился Тимур. Вот с ним давайте сначала познакомимся. Тимур, здравствуйте.
5: Тимур в очереди за хлебом стоит. Здравствуйте, Тимур.
6: Добрый вечер.
5: Че, как там очередь-то за хлебом?
6: Двигается потихоньку.
4: Двигается потихонечку.
5: Вот ваша связь, видно, что вы двигаетесь, и связь тоже двигается. А вы можете остановиться и замереть?
4: Самое главное — движение быть. В движении быть. В движении.
6: Да, да. Я стою на месте сейчас.
5: Молодец. Но вообще движение — это жизнь, помните. Так, у нас тема есть. У вас какой любимый день недели, Тимур?
6: Ну, банально, пятница, наверное.
4: Пятница.
5: Ну, вы так выдохнули, мы так и поняли, что это пятница, потому что сегодня понедельник. Вы плачете?
6: Да.
5: Не плачете?
6: Да.
5: Давайте познакомимся с вашим сегодняшним оппонентом, точнее, с тем, кто будет вашим соперником. А это Дина. Дина, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дина.
7: Здравствуйте, всем привет.
4: А вы где, решили, тоже, да? Вы тоже где-то в очереди стоите, да?
7: Нет, приехали домой.
4: Приехали домой.
5: Дина, а расскажите, пожалуйста, ваш любимый день недели какой?
7: Наверное, суббота.
5: Наверное? Или суббота?
4: Вот и поговорили.
5: Дали, как она меня отшила.
4: Вот так
5: ну,
4: вот.
5: Не хотела бы отвечать, так бы и сказала, Ярослава. Я все решила, это суббота.
4: Перезвоните. Ну нет, может перезвонить еще Дина-то нам.
5: Дина, перезвоните, пожалуйста, Дина. Дина. В общем, пока Дина нам перезванивает, мы будем...
4: Ну или девчоночка какая.
5: Ну или девчоночка какая, да. 2-92-102-8. Я не буду задавать вам лишних вопросов. Петр будет задавать девочке. Ну, что ты, спросишь что-нибудь там? Знак зодиака, например.
4: Обязательно.
5: 2,92-102,8.
4: Хлебом не корми, хлебом корми.
5: Сейчас вот Тимур купит хлеба, и все нормально у нас будет. Ну что, я предлагаю тогда напомнить правила игры, Петр, пожалуйста.
4: Давайте напомним. В общем-то, у нас 10 словосочетаний написано, но сегодня словосочетание писал я, поэтому они будут очень странные. Вот это как-то по факту. А задача — целую цепочку выстроить из этих словосочетаний.
5: 2,92-102,8. Вот нам звонят.
4: Ой, Тимур, вы не болеете там? Все хорошо?
6: Да, кондиционер.
4: А, это надо поаккуратнее, кстати. Вот с кондиционером никогда не успеваешь заметить, как бас уже и простыл.
6: Да. Есть такое.
5: Что-то вы как-то не... Этот... Так, смотрите, нужно собрать цепочку и словосочетание.
4: Один? Тимур-то. Ну, Тимур, а где твоя команда?
6: Растерял все, походу.
4: Ах ты, растеряешь. Все растерял.
5: Ты вот правила-то напомнил? Вот. Что-то прослушал, пока тут
4: я
5: с телефоном.
4: Я напомнил, там надо цепочку,
6: да,
4: составить.
6: Знаю.
4: Да знает он, жиз это все
6: да
4: же.
6: Конечно.
4: Все
6: только
4: же в курсе.
6: В памяти не очень.
4: Это и у меня тоже. Вас как зовут? Алло.
6: Не помню уже.
4: Не помните?
6: Уже не помню.
4: Давайте будем звать вас Владимир.
6: Альфред.
4: Альфред.
5: Подождите, алло. Алло.
8: Еще давай.
5: Ой, там сейчас как начнется.
9: Через 300 метров поверните направо.
5: Я предлагаю вам все-таки сыграть.
4: С Тимуром?
5: Да, вам с Тимуром.
4: Давай.
5: Тимур, а вы с кем ты хотели играть?
6: Ну, с Петром. Да.
5: С Петром. Вот с Петром и играть. Я пока буду со вторым участником знакомиться.
4: Ну ладно, давайте попробуем, Тимур. То есть надо будет, да, предложение повторять от 1 до 10. Ну, до 10, наверное, вряд ли дойдем, но все-таки. Я желаю вам удачи и нам. Запускайте таймер. Выпускайте Кракена.
0: Запоминайка.
4: Понедельничный понедельник.
6: Понедельничный понедельник.
4: Пряничный домик.
6: Понедельничный понедельник, пряничный домик.
4: Вечерний трубим.
6: Понедельничный понедельник, пряничный домик, вечерний трубим.
4: Синяя авторучка.
6: Понедельничный понедельник, пряничный пряник. Что-то там, что мы трубим-то?
4: Домик только был пряничный, домик.
6: А, да, пряничный домик,
4: так
6: да.
4: Так надо сейчас с понедельничного в понедельник начать.
6: Понедельничный понедельник, пряничный домик.
4: Ну, программа у нас как называется? Человек? Подожди, Тимур. Понедельничный понедельник, пряничный домик, вечерний трубим, синяя авторучка.
6: Понедельничный понедельник, пряничный дом, вечерний трубим, авторучка.
5: Авторучка!
0: Запоминай-ка!
5: Ладно, хоть не авторынок.
4: Я думаю, Тимур, надо и вот ваши еще слова поиграть.
5: А мы сейчас, если на вторую часть... У нас, может быть, что-то пока с телефоном временно.
4: Ну, пока у нас как бы три.
5: Так мало?
4: Да.
5: Целая минута, три слова?
4: Да. А потому что слова сложные у нас сегодня.
5: Тимур, вам сейчас там бензин никто не даст.
4: А или синяя авторучка мы все-таки сказали, успели. Я не помню.
6: Да-да, сказали, кстати.
4: Четыре.
5: Сейчас, подождите, у нас кто-то есть.
6: Вот если бы так, вот понедельничный понедельник, вторничный вторник, то я бы выиграл.
5: Да, я знаю. Алло, здравствуйте. Алло. Похоже, Тимур будет со мной.
4: А давай вот сейчас, Тимур, второй тур с тобой проведем. И у нас победитель уже стопроцентный. Есть, Тимур, это ты.
5: Тимур, а давайте с кем лучше вы... Давайте, да. Кого лучше мужчина запоминает?
4: Да, давай.
6: Давайте с вами.
5: Мне кажется, когда женщина говорит что-то мужчине, мужчина нервничает и вообще ни черта не запоминает. Да?
4: Конечно.
5: Ну вот я предлагаю это проверить. Но у меня слова тут намного сложнее, чем ваши синие ручки и вечерние.
4: Пу-пу-пу.
6: Может быть, неделю просто разберем на дни, и все.
4: Пу-пу-пу. Торг здесь неуместен.
5: Все, погнали.
0: Запоминай-ка.
5: Длинный удлинитель.
6: Длинный удлинитель.
5: Потайной карман.
6: Длинный удлинитель, потайной карман.
5: Беспроводной провод.
6: Длинный удлинитель... потайной карман.
5: Да.
6: Длинный потайной.
5: Да, мы поняли длинный, но и дальше идем. Беспроводной провод третий. Давайте сначала.
6: Беспроводной провод.
5: Сначала идем. Длинный, но вы.
6: Длинный удлинитель.
5: Да. Дальше.
6: Потайной карман.
5: Да, молодец.
6: Ну все,
5: беспроводной провод. Ну что же вы ломаете?
6: Длинный удлинитель, потайной карман, беспроводной провод.
5: Да, экран на экран.
6: Длинный удлинитель, потайной карман, беспроводной провод.
5: Да.
6: И
5: экран на экран. Молодец. И идем дальше. Рукописный текст. Короче, вы со мной выиграли, вы все слышали? Он со мной выиграл.
0: Запоминай-ка.
4: Где он там с вами выиграл? Ничья сейчас будет. Ничья боевая. Вы чего? 4-4.
5: Тимур, у вас супер...
4: Суперигра. Тимур не уступает Тимуру.
5: А лучше бы супермодель, да? Тимур. Так, у вас суперигра, да. Тимур. Вам нужно еще побороться за этот приз, понимаете? Вы понимаете, вы сами себе проиграли только что. Сами себя победили. Да. Итак, суперигра. Нужно будет продолжить поговорку. Вы как вообще, силен в поговорке? Ну, первую надо будет продолжить. Не третью. Мы так поняли, у вас с тем, что связано с цифрой 3. Там у вас беда бедовская. Мы вас долго мучить не будем. Давайте вот прям с самого
4: первого. Ну что, Тимур, вы готовы?
6: Да.
5: Тимур один готов?
6: Всегда.
5: А мой Тимур готов?
6: Всегда.
8: да.
4: У них даже голоса нет, одинаковые, да? Разные.
5: Разные. У меня нотки моего Тимура, они более такие вот, ну, он же мужчина, женщина, ну, ты понимаешь, да, вот это вот все. Так,
4: а мой дерзковатый такой, да, понимаешь, такой.
5: Да,
4: говорит, я готов, говорит, сейчас как отвечу.
5: Итак, Тимур, вам нужно продолжить поговорку. Хорошо? Итак, делу время.
8: Потихи сейчас.
5: Молодец! Вы ж мой хороший, вы лучший. Мой Тимур, он вообще лучший просто. Вы молодец.
8: Здорово.
5: Мы гордимся вами. Это чей Тимур победил? Петра или Ярослава?
8: Ярослава.
4: Ну как иначе-то, как иначе-то.
5: Горжусь вами очень. И оба Тимура можете передать приветы.
8: Ну что, всей Казани привет. Хорошего настроения. Ну и хорошей погоды нам. Наконец-то дождались от этих... дождей отдохнуть. Угу. Все, всего лучшего.
5: Спасибо вам большое. Трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Запоминайка» к нам вернется. Тимур, вы к нам тоже обязательно еще возвращаетесь, ладно?
8: Окей,
5: мы
8: хорошо,
5: вами,
8: спасибо.
5: Мы вами очень гордимся.
0: «Запоминайка».
1: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4741, 16+.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Мистраки. Твое греческое настроение.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на BIM Radio.
1: По данным Яндекс.Карты, давайте посмотрим на ситуацию на казанских дорогах. 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробочки сейчас с вами рассмотрим. Так, до Урской улицы от улицы Павлюхина до улицы Хади Такташа. Время проезда 9 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 7 минут. Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица от Борисковской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 6 минут. Улица Родины от улицы Рылеева до проспекта Победы. Время проезда 4 минуты. Итак, других пробок как будто бы и нет. Ситуация на мостах и дамбах везде 0-0-0-0-0-0-0. Так же, как и ошибок в моем сегодняшнем информационном сообщении про казанские дороги. Ура!
0: Дёвые заметки на BIM

0: сотни недель. Мы сегодня говорим, какой ваш любимый.
1: Про понедельнички или... тоже не забываем говорить.
0: И вот эти вот...
1: True?
0: Ну, эти-то, неделька...
1: True?
0: Да. Трубим, хотел сказать. Трубим.
1: True или Труп. Помню, был такой альбом у группы Distempler. Или песня. Ну, ладно, не об этом. Про дни недели, да? Про дни недели. Летели недели?
0: Летели недели.
1: И что вы начинали с понедельника? И как вам удавалось вообще эту историю вот раскачать на дальнюю дистанцию?
0: Так, во-первых, Тимур красавчик. Тимур, если вы нас слышите, вы красавчик. Мы с вами за эфиром пообщались, вы красавчик. Так, самый лучший день для рождения, если не овном, то это 29 февраля. Стареть в 4 раза медленнее. Зеркалу-то скажите, Артем. А вообще, кстати, да, в какой день недели считается самым лучшим для рождения? Мне вот интересно, какой самый популярный день? Какой самый популярный? Так, ты пока поболтай.
1: А так, подожди, так есть вот интересное? Вот так вот, какой?
0: День, неделя для родов, да?
1: Да, такой вот выбираешь, короче, такой, ну, знаете, я вот это планирую тут как бы.
0: Согласно мировой статистике, чаще всего роды происходят в будние дни, особенно во вторник, среду и четверг. Надо посмотреть, когда я там детей-то своих отшлепала. Так, реже всего дети появляются на свет в воскресенье.
1: Почему, интересно?
0: И в праздники, у меня вот как раз в праздники.
1: Интересно.
0: День города! День медицинского работника, а третье не помню.
1: Зато, видишь, все, вот, хотел сказать, все помнишь, а ты третье не помнишь.
0: Ну, а третье там рядышком, тоже день города.
1: Ну, там сами напоминают, да, говорят, мама, у меня так-то день рождения завтра.
0: Нет, я помню, что у них в августе, там, потому что разница в неделю. Представляешь, вот перед школой родить в августе двоих сразу.
1: Ай-яй-яй.
0: Надо же так было, да? Чуть дней больше нет, что ли?
1: Ну, а как что тут? Ты не подгадаешь.
0: Гадай, поворчай маленечко. Так, вот, и еще по рождаемости будни остается увеличен.
1: Это стало все понятно.
0: Да. Да. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Будем двигаться с вами в час следующий. И все-таки мне вот я пойду тоже посмотрю, в какой день недели я родилась. А может, тоже в понедельник. Может, у меня праздник сегодня. Сколько-то там лет и дней, и месяцев, как я родилась, например. Ты меня не поздравил. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ладно, сейчас я сначала проверю.
1: Пока нет.

0: 16.00 здесь на студийных. Чё ты? А?
1: Такой.
0: А?
1: Буги-вуги.
0: А?
1: Рок-н-роль.
0: А?
1: Буги-вуги.
0: А?
1: Рок-н-роль. Буги-вуги.
2: Да!
1: Буги-вуги, рок-н-роль.
0: Третий час вечерний шоу «Трубим». Петр Нижинский по-прежнему здесь, не сбежал.
1: Ну, Ярослава, конечно, тоже никуда не убегает.
0: А, никуда не спешу, никуда не тороплюсь. Сегодня день бесконечный, бесконечный, бесконечный день.
2: День отдай бензину.
0: Ну, сегодня нормально же все отлично, никаких проблем. Неделя впереди, жаркая неделя впереди. И здесь вот Дима скинул, Дмитрий скинул фотографию. Ты посмотри, пожалуйста, от Дмитрия. Я не очень
1: Дмитрий
0: поняла, но может ее приблизить
1: надо. Фотографию. А куда он скинул фотографию? Я уж побоялся, чем-нибудь другое Дмитрий не скинул.
0: Вот. Нет, там все. Дима,
1: да, там
0: Дима Дмитрий приличный
1: это,
0: человек.
1: Он сфотографировал трех персонажей, в общем-то, на тротуаре, на пешеходе.
0: Угу.
1: Вот Lady in Red сверху,
0: угу.
1: Снизу черная мини-юбка.
0: Угу.
1: Потом,
0: не смотри туда. Не смотри туда.
1: Женщина такая вся, это вот это в платье в пол, скажем так, вот
0: угу.
1: ее, в пол Маккартни. В челме
0: угу.
1: даже, по-моему.
0: Угу.
1: Да, что-то такое вот это, угу. Вот это такое халяльное. Короче. И, так сказать, пращур Александра Сергеевича Пушкина. Можно сказать так вот. Патрис самый
0: Нет,
1: настоящий.
0: Нет, Пьер Нарцисс.
1: А, Лумумба. Вот. Вот такое трио было запечатлено нашим слушателям. К чему? Непонятно.
0: Да,
1: вот, просто что-то... вот он написал, такая вот погода. Когда... Не знаешь, какая погода, потому что одна в юбке, другая платье в пол, а третья в куртке, я все понял.
0: А он в куртке, что ли, там?
1: Да.
0: А я вообще не знаю, как обратно, поэтому мне кажется, сегодня вообще
1: он прям в таком нормальном, ну, там, полупуховик вообще. Ну, ему просто холодно.
0: Ну, так он потому что Пьер Нарцисс.
1: Ну, потому что вот это то, что вот это для него почти минус 20.
0: Итак, смотрите, мы тут про дни недели, кто когда родился, мы решили с Петром проверить. Ну, интересно же. В общем, 31 марта 1990 года, когда я родилась, это суббота. Ага, самый редкий день для родов. Вот так-то.
1: Вот как получилось-то. Чудо чудное, дивное.
0: А ты, получается, во вторник.
1: Я во вторник.
0: Так, теперь мне надо своих детей проверить, да? В общем, мы говорим про дни недели. Что вы там начали, закончили в понедельник. И...
1: Ну, какой у вас день недели лучше? Что там, опять Дима что-то прислал?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет. А лучше бы прислал. Ну, смотрите, я решила, Дима, вы меня вдохновили на вот песню. Почему бы нам ее не послушать в рамках вечернего шоу «Трубим»?
1: Привет, болталки, кстати, передаю
0: да,
1: Дмитрий.
0: Да, Дмитрий, привет, болталки. Песня тоже для вас.
3: Да.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость – The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Представьте. Утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
2: От сети 21 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи через 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
7: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
8: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
7: Мама, я в эфире!
8: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800 0+.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вечерний Трубин.
4: Итак, в одном из роддомов, где-то, скажем, в понедельник, прекрасное событие. Женщина готовится стать мамой буквально через пару часов. И тут она читает, что, согласно исследованиям, выдающиеся интеллектуалы и гении чаще всего появляются на свет во вторник, во второй половине дня, а также по средам, в первой половине дня, и по субботам, в первой половине дня. Напомню, на календаре понедельник.
8: Я не хочу рожать, засуньте обратно!
9: Хотя делать-то надо рожать-то, что, все, вон.
8: Да не хочу, я хочу гения!
9: Пошло уже все, вон, смотри.
8: Не Евгения, я хочу гения!
9: Надо! Надо, говорят тебе!
8: Я не буду!
9: Будешь?
8: Я сказала, не буду!
9: Мы терпеть тоже тебя тут не будем до вторника, давай уже!
8: Ну поставьте затычку, я не знаю, сделайте что-нибудь, вы же врач!
9: Затычка, затычка! Ты мне тут давай стихи, ты не разговаривай!
8: Я вам деньги плачу за что?
9: За музыку! Я почему в родильном отделении тебя на пианине играю?
8: На пианине?
9: Да.
8: Ладно, молодец, играй. Лжеброды меня остановила. В общем, мы про дни недели сегодня говорим. Ой, Эльфир, спасибо за фотографию. Смотри, какая красивая. Видишь, Эльфир скинул фотографию.
10: Ах ты, бог ты мой.
8: Вообще, потому что я в субботу родилась. Мало того, что я там гениальна, все такое. Но ладно, это все статистика. На самом-то деле статистика реальная. То, что вторник, вторая половина дня,
10: а вторая
8: среда,
10: половина, это получается после 12.
8: После 12, да.
10: Какое точное попадание.
8: Да, во сколько ты родился?
10: В 13:30.
8: 13:30? Чуть-чуть, да, вот чуть-чуть такой.
10: Мог не дотянуть,
8: а
10: да?
8: А может, твоя мама тоже в это время? Подождите! Подождите!
11: Обожди, цыганок.
8: Так, потом, значит, среда в первой половине дня и суббота в первой половине дня. Я вот родилась в первой половине дня в субботу.
10: Ну, видишь, как.
8: Ну, смотри, мы с тобой не просто так, где родился, там и пригодился. Правда, в Владивостоке родилась.
10: Не просто так вот это все. Все не просто так.
8: Это все мелочи. И мы вас тут сегодня спросили. Эльфира Маганечек. Так, почему вопрос в начале эфира? Вы так красиво оценили его по внешности. Недавно вы сказали не смотреть ему, куда не нужно. А я забыла, что было в начале эфира.
10: Я тоже не помню.
8: А я тебе сказала, что у тебя рубашка красивая. Че еще? А, чтобы ты не улыбался, потому что на осла похож.
10: Спасибо, вот это прям великолепно.
8: Ну подожди, я...
10: Сама доброта.
8: Я выстраиваю
10: сама
8: диалог
10: доброта.
8: Вначале. Привет,
10: это,
8: Бим.
10: Знаете, как это мультфильм был про Фунтик? Там этот был мистер Мокус. В этом мире доброта.
8: А вот я добрая. Я очень добрая.
10: Да.
8: Если со мной не работать. Нормально. Я никто не жалуюсь. Дети все вообще по углам прячутся, когда я прихожу. Это все доброта моей. Привет, Бим. Приятного вечера вместе с вами. Вопрос Ярослава. А Петр ваш муж?
10: Вот это поворот!
8: Я не ожидала!
10: О как!
8: Я не ожидала! Сейчас, подождите, у нас тут отмена по музыке.
10: Упаси Господь!
8: Подожди. Выдавай.

0: Нет, а с чего такие вопросы вообще? Это очень странно.
1: Ну, видимо, создается какое-то впечатление.
0: Да какое тут впечатление? Он кроссовки свои натирает влажной салфеткой, просто ворчу на него, может быть, поэтому это как истинная, знаешь, жена.
1: Кроссовки
0: натирает? Ну, ты всегда салфетками сидишь и драешь свои эти. Нет, ну, мои хоть раз. Я вам больше скажу, мы записали видео.
2: Ладно.
0: Да, и Петр там
2: схулиганил. Пусть смотрит.
0: Схулиганил, да, очень схулиганил. Я не сразу заметила. Была бы жена, я бы заметила.
2: Ничего не схулиганил.
0: Я, кстати, подругам сказала, они не заметили. Так, ладно, я родился в понедельник и в мае. Нет, Петр не мой муж.
2: В майке?
0: В мае. Мама Майя, может, была.
1: Май. А, ну а, кстати, мама Майя, точно, родился в мае, нормально.
0: Понедельник день тяжелый, кто родился в мае, мается всю жизнь, вранье, все отлично по жизни, всем отличной позитивной недели. А, почему вопрос? Вот, в начале эфира вы так красиво оценили его по внешности, и недавно вы сказали не смотреть ему куда не нужно. А, но он отвлекается от работы, он рассматривает девчонок в юбках, пусть смотрят, но не в рабочее время, но ему же работать надо, понимаете, я же не сижу маму, не разглядываю, все, когда вот микрофон выключила, я сижу на Мамоа. Мысленно.
2: Мамоа?
0: Ну, Мамоа, фотографии смотрю. Ну, Аквамен.
2: Тебе что, Мамоа нравится, что
0: нравится,
2: ли?
0: Да. Очень нравится. Нет, ты сейчас меня обесценил. Понедельник, день обесценивания получается. Мне не нравится, не надо так делать.
2: Джейсон, что ли?
0: Джейсон.
2: Мамоа?
0: Ну да, Мамоа. И чё? Нет, ты чё? И чё ты мне сделаешь?
1: 19-19, загадывай желание, чтобы Аквамен тебя пришел трактором.
0: Нет, а мне
1: починить.
0: Уже помоложе надо, мне помоложе, он уже слишком. Ну, просто
1: а
0: посмотри. Чё?
1: А сколько ему сейчас?
0: Ну, не знаю уже.
1: Ну, полтосик.
0: Сейчас посмотрю, подожди, сколько лет Мамоа?
1: В самый, может быть, расцвет сил.
0: Лет Мамоа. А чё ты сам посмотреть не можешь?
1: Кому мне не интересно?
0: 46 лет ему! Ну, все, мне помоложе надо.
1: Ну, какой чё ты, нормальный, 46.
0: Не, надо помоложе.
1: Молоденький еще.
0: Мамоденький.
1: Мамоденький.
0: Плюс 7-9-2-7-2. Вот смотри, вот Альбиночка тоже пишет. Что это еще такое? Классный актер, красивый мужчина. В очереди будем стоять, Альбина, вы за мной.
2: Я скажу, классный актер, это Мел Гибсон.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы вот с Альбиной, она за мной в очереди. Я, кстати, стоять не буду, вы можете на мое место встать. Я говорю, мне все-таки помоложе надо. Ну, лет на 10. Плюс 7-9-2-7-2-42-102. Ну, что ты на... Слушайте, он так смотрит.
2: Да, на 10.
0: Улыбайся давай своими зубами. Куда я уже согласна на твою улыбку. Куда на 10? Нет, чем Мамоа.
2: Ну, это тогда будет 36.
0: Вот и будет 36, нормально.
3: Вечерний Трубик.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Известно ли вам, что в среде художников существует негласный закон – профессиональная взаимовыручка? Так доподлинно известно, что для картины «Пушкин на берегу моря» Айвазовского фигуру великого поэта нарисовал Репин, а для картины «Левитана осенний день Сокольники» даму в черном рисовал Николай Чехов. У пейзажиста Шишкина, который мог прорисовать на своих картинах каждую травинку и хвоинку, при создании картины «Утро в сосновом бору» никак не получались медведи. Поэтому мишек для известного шишкинского полотна нарисовал Савицкий.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в «Тэнк Канавто» выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым «Тэнк». 8-843-230-30-30. Цена на модель «Тэнк» 500 комплектаций «Технопремиум» 2026 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте сразу посмотрим в день завтрашний, что ли, получается. 21 июля. Да. В городе будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха нам обещают завтра до плюс 30, ну плюс-минус, да, то есть там 28-29 градусов. А ветер северо-западный, не такой прям уж и сильный, что-то там 2 метра в секунду, ну, ерунда вообще, в общем-то.
5: А воду хочу
4: Воду. Вот кран откройте, будет вам вода. Вот так вот. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Хи-хик!
6: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
5: Самое время поздравить тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Итак, Петр, пожалуйста, минуточку внимания, все еще раки у нас идут.
4: Да.
5: А куда они идут? Праздновать день рождения, конечно.
4: Стройным рядом. Вам кто из знаменитостей родился, рассказать?
5: Нет, ну просто раки еще же у нас. Ты же просто следишь обычно.
4: Еще раки, да.
5: Но после раков ты уже как будто не следишь за этим.
4: 23-го уже все, львы начнутся.
5: А львы, которые сейчас сисадмин у нас там, как кажется, что-то говорят. Лев, привет большой! Заглядывай к нам почаще. А я, кстати, заглянула в группу БИМ-радио Казань ВКонтакте. Давайте быстренько посмотрим, кто же, и поздравим тех, кто подписан на наше сообщество. Обязательно вступайте в нашу БИМ-бол

0: толку в Максе. Также в наш ТГ-канал, Макс-канал, везде и всюду, вот ВКонтакте. О, начнем с девчонки, которую я лично знаю. Ольга Миронова сегодня отмечает свой день рождения, наша слушательница. Дашулька, кстати, многодетная мама. Дашулька Куваева, Анна Токарева, Лорена Мартин, Татьяна Хазыханова, Ксения Сазонтова, Регишка Василькина, Натали Родионова, Айгуль Фаритова, Кристина Закирова, Альбина Газизова, Рыля Шарыфуллина, Альберт Гайнулин. Все, именинников я перечисляю. Разиля Гатаулина, Дима Комаров. Какая летняя фамилия. Светлана Букина. Счастливы вместе. Мистер Грин. Алексей Федоров, Ильнур Фазылов. И, ой, тут много-много-много. Анастасия Кочеткова, Рустам Хафизов и... И еще кто-то с ником 111. Ну, потому что, наверное, первый. В общем, дорогие наши именинники, будьте счастливы, здоровы. Пусть у вас все для вашего счастья и будет. Все, чего вам не хватает, пусть обязательно-обязательно дохватится в этом году, в новом вашем году. С днем рождения! Ура!
1: 2-930-800, не забывайте вот про такой замечательный номер телефона, позвонив по которому в буднее время в рабочие часы вы можете поздравить своих родных и близких по-особенному. Ну, конечно, все это при помощи ваших любимых ведущих будет все осуществляться. Ну и по традиции рассказываю, с кем знаменитости вы родились в один день, да, пока еще идут раки. Раки. Я почему-то сразу Турцию вспоминаю,
0: тебе
1: когда...
0: я делал знаки.
1: Вот это раки, говорю, Турцию вспоминаю. А, в этот день, смотрите, родились Франческо Петрарка. Ну, там гениальные просто люди. Mm-hmm. Разведчик Павел Судоплатов. Актер Олег Анофриев. Актриса Людмила Чурсина. Хоккеист Павел Дацук. Фигурист-тренер Александр Журин. Борис Корчевников. Телеведущий сегодня вот отмечает свой день рождения. Mm-hmm. Такие вот дела. А, так, я еще тут закладочки у меня были, смотрел, кто...
0: Осторожно.
1: Слово вам не понравилось, да?
0: Очень. Пока еще не школьная пора у нас.
1: При всякой погоде, да, понимаешь, это... Джош Холлоуэй. Фильм какой-то. Актер это, актер. Ой, я забыл.
0: Но он не мама, поэтому я его не знаю.
1: Нет, нет, знаешь, какой? Знаешь, Холлоуэй. Как же назывался это? Нет. На острове там они все что-то тусили. На острове все тусили.
0: Ну да.
1: Вот. Он, короче, тоже сегодня отмечает день рождения. Да. Крис Корнелл, бессменный вокалист Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog, отметил бы свой день рождения. Один из четверки великой сиэтлской гранжевой темы. Да. Ну и, кстати, вот Александр Македонский родился в этот день. И вот мы уже слышим Карлос, наш, понимаешь, Сантана.

0: все, вышли в эфир, можно выходить. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы говорим про дни недели сегодня. Что вы начинаете с понедельника обычно? Я вот в понедельник решаю рвать все старое.
1: Вот. Ну, вообще, старая вот, бумажка у меня знаешь, вот можно же начать, можно задумать, но не сделать. Вот в этом же история.
0: Ну да, например,
1: часто
0: чтение
1: так и бывает.
0: Книг.
1: Ну да, да.
0: Почему люди не находят времени на чтение книг? Потому что это сидя надо делать.
1: А потом, знаешь, еще как бывает? Вот как бы понедельник вот уже к закату своему идет, и ты такой думаешь, ну ладно, ну в следующий понедельник
2: вот
1: начну.
2: Теперь ты думаешь.
1: Ну в следующий понедельник пошло. Начну. То есть плюс еще неделю можно будет пофилонить.
0: Есть такая детская песня, ты ее не помнишь? Понедельник сложный день, заниматься мне так лень. Ну и ладно, ну и пусть я со вторника возьмусь. И так он по всем дням недели идет.
1: И опять до понедельника.
0: И опять понедельник.
1: Ну вот, вот.
0: Потом вся жизнь, он уже старый, немощный, он не помнит, что он хотел начать. Он вообще себя в
1: вся
0: принципе
1: жизнь
0: не помнит.
1: Впереди, как говорится, надейся.
0: А еще многие ведь начинают изучать иностранный язык. Нехорошо сказал иностранный, да, сейчас иностранный язык. Вот так нормально.
1: С понедельника начинает изучать.
0: С понедельника начинает. Вот, Лев, что вы начинаете с понедельника обычно? Работу? Работу. Ну, тоже нормально, кстати, неплохо, когда есть работа, ты можешь ее начать в понедельник. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть безработные, а есть беспризорники. Вот предлагаю Мите Фомин.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Это знаменитый танцевальный еврохаус-хит, записанный немецким проектом. Там он как-то называется «Вискидс», она называется. При участии певца и бывшего боксера Инусы Давуды. Вот так энергию в нужное русло.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сын Сергей!

0: яркий, твое греческое настроение.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30.
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
5: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Это, я так понимаю, что это время пришло в гости отправиться. Ждет меня старый друг, что ли? А? Что там происходит-то?
1: Так, у меня над душой стоит наш сисадмин. И вас слышно, Лев?
0: Сисадмин Муфаса.
1: Да, его зовут Лев. Он стоит над моей душой. Это исправится? Это я на тебя показал. А?
0: Зараза.
1: Так, ладно, в общем, я какую-то мудрость даже искала про сегодняшнюю тему. Но Лев говорит, напиши мне еще сообщеньку, напиши. Я ему тут целое полотно написала, а он ушел. Ладно, про работу мы сегодня говорили.
2: Ну, про понедельнички,
1: про понедельник,
2: да,
1: мы говорили. Что-то мне прям заклинило, что мы сегодня про работу говорили. Нормальный день, короче говоря, понедельник. Отличный день, чтобы делать что-то новое, что-то старое и так далее и тому подобное. Просто прекрасный день, да?
2: Да.
1: Вот. Спасибо вам, Петр, за эфир.
2: Да, вам тоже.
1: Здесь вот написали доброе сообщение.
2: Да.
1: Любимый ведущий, добрый вечер. Спасибо за шикарный эфир. Петр, сегодня огонек.
2: Ой.
1: Ярославушка, как всегда, держит планку. Нет, я в планке сейчас не стояла, потому что сегодня уже натренировалась на САПе.
2: Да.
1: А в планке буду стоять я в среду, наверное. Вот. А вообще, мудрость дня. Вот напоминайте мне говорить про мудрости дня.
2: Так.
1: Сколько ни пробуй высыпаться, энергию к жизни все равно дают только внезапно появившиеся деньги.
2: Правильно?
1: Все, всем хорошего вечера. До свидания, Петр Нежинский. Ярослава, любим, целую, да, берегите себя. Ну и, конечно, давайте на романтичной ноте сегодня закончим. Так красиво, вообще не так.

0: Я почему-то сейчас вспоминаю клуб «Сахара». Помните такой?
1: Великолепный, да.
0: Почему-то ассоциации такие. Небольшой танцпол, и мы такие.

0: Я, кстати, свою клубную карьеру как раз начинал с клуба «Сахара».
1: Да.
0: Скутер в начале этого музыкального часа. Так начался наш очередной вечерний час. Продолжение вечернего шоу понедельника. Здесь Сергей Белов. Всем здравствуйте.
2: Всем доброго вечера. И с вами также Артем Патрин.
0: У нас такие дни выдались, я вам скажу, да. Без выходных. Мы шпарим что-то, куда-то бежим, что-то делаем. Ну, как и вы, собственно, понимаете. Поэтому в прекрасном расположении духа. Вот у нас чуть-чуть в баке осталось, чуть-чуть. Но сейчас же проблем нет. Можно же заехать и заправиться. Не, ну если все ведущие по этому поводу шутят, почему бы нам тоже с тобой немножко
2: не было.
0: Не было проблем. Так, ну мы что, первый час разгоним с новостями. Традиционно те новости, которые были на той неделе, немножко в начале этой. Во втором часе у нас программа «Легенды и бенды». Традиционно, но и тем сегодня очень интересно. У нас сегодня будет баттл между Патрином и Беловым.
2: Ребят, который мы анонсировали.
0: Да, который мы анонсировали в болталке. Можете зайти посмотреть. Ребят, привет, поставьте на ход ноги «Скутер Фая». О! У нас сегодня призы классные, из 90-х.
2: Да, я пошуршал пакетик.
0: Дай мне один, пожалуйста. Я давай себе выберу сегодня со вкусом.
2: Да,
0: каким?
2: Да, давай, выбирай, выбирай.
0: Я, ты нормальный выбрал, кстати.
2: Кстати,
0: вот фруктовый,
2: да,
0: коктейль, мультифрукт.
2: Да.
0: Я в руках держу пакетик инвайт. Вот оттуда как раз,
2: да,
0: из 90-х.
2: Да, кстати, бим-болталки, большой привет. Сегодня для всех участников нашего интерактива будут призы в виде инвайта. Будем вспоминать свою молодость.
0: Все, мы разыграем. Ну, наверное, по три пакетика в руки.
2: Давай, да, может, по два пока начнем. Вот там
0: два
2: еще потом.
0: Это плохая примета.
2: Да, хорошо,
0: лучше,
2: давай по три.
0: Лучше по три, друзья мои. Все это в ближайшее время здесь на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2.0+.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Лето на любимой волне.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется, не требуется, требуется, не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот это смешно было, да. Соусы белявых.

0: Как раз оттуда, кстати, с конца 90-х, начала 2000-х, раз мы вспомнили клубную тему, вот как раз нам вторит, что здорово напомнили Сахару, в 2005 году отмечали выпуск «Мужа» там, и запомнился официант Янис.
1: Янис, какой...
0: Вопросики возникают после этого сообщения.
2: Я сразу вспомнил игру в Юрмале, Командокон 4 Татарин. Угу. Вот прям сразу этот номер вспомнил. Как раз Паша Пристанский.
0: Ага. Вот. Привет ему большой.
2: Да, обязательно, Паша, передам. Вот. Как раз там Янис, Урмас. Вот эти, это было очень, очень харизматично.
0: Пересмотрите.
2: Да, обязательно.
0: Тем более наша команда. Всем здравствуйте, всем добрый вечер.
1: Ну что, погнали?
0: Ага, 20.13. Первая новость.
2: Что,
0: к обсуждению. Подавайте, пожалуйста, официант Артем. Красиво подавай.
2: Я сегодня на подаче, да? Хорошо, давай. Чтобы было интересно, да, это называется? Скажем так, начнем с того, что в залоге у нотариусов находится 15,5 миллионов машин в России.
0: 15,5?
2: То есть ты просто представь себе, это в Федеральной нотариальной палате России сообщили.
0: Я не могу представить 15 миллионов.
2: О росте количества автомобилей, находящихся в реестре уведомления о залоге движимого имущества. Проще говоря, таких машинах висят долги. Uh-huh. И если купить автомобиль, находящийся в списке, то, скорее всего, ездить на нем придется недолго. Uh-huh. Машину заберут кредиторы, продавца. А сколько таких дел на самом деле в судах?
0: Смотрите, вот я сейчас запрос сделал, сколько в Казани машин вообще. В Казани за 10 лет, это информация 2025 года, за 10 лет количество автомобилей выросло на 30%.
2: И составило... На 30% больше, чем ранее.
0: Так, сейчас подожди.
2: Давай.
0: Давай. Да пока что-нибудь говори, пожалуйста. Умная же.
2: Ну, скажу так, для сравнения, год назад в реестре было 13,5. То есть на 2 миллиона автомобилей за год выросло количество. 2 миллиона. То есть представьте, это какое количество транспортных средств ежедневно.
0: Короче, машин до 500 тысяч выросло в 2025 году. То есть 500 тысяч на миллионник.
2: На миллион.
0: Город-миллионник. А там 15 миллионов.
2: Да. Вы знаете, сколько? По всей стране. То есть, насколько опасно, да, покупать автомобиль на сегодняшний день?
0: А как быть? Вот ты человек сведущий.
2: Нет, этой, на самом деле процедура очень простая. Да.
0: Юриспруденция. Что, как вот не подорваться?
2: Очень просто. На самом деле есть сайт Федеральной, как раз-таки, нотариальной палаты. Там вы вводите ВИН-код автомобиля, который осматриваете. Можете его даже в момент покупки, находясь рядом с продавцом, забить туда и посмотреть. Если там будет уведомление, все, этот автомобиль является предметом залога. Вы можете себе купить только большое количество приключений.
0: А автотека дает?
2: Автотека не всегда может дать такую информацию.
0: Не всегда?
2: Не всегда. Ну, еще есть... на самом деле мы рекомендуем...
0: очень на сайте вот она прям сразу выходит? Реально?
2: То есть если есть, то да. Угу. Но бывает, некоторые банки забывают отправить туда информацию про эти залоги, и потом это только через суд устанавливается. Угу. Поэтому сделать на самом деле проще. Вы можете взять продавца, зайти на сайт службы судебных приставов, проверить там, есть ли у него долги. Если вы увидите, что у него долгов очень много,
0: уже
2: машину продает,
0: вопросики,
2: да, вопросиков, конечно, будет очень много.
0: Так, мы вас предупредили, сказали, что нужно делать. Добавим к этому одного из лучших в коммерческом роке. Зовут его Джон. Фамилия Бон Джови, песня «I'm Real».

0: Меня недавно спросили, почему я ни разу не был на концерте Григория Лепса. Вот я ни разу не был на концерте.
1: Серьезно,
0: Лепса.
1: Что? Ужасно. Я тебе советую.
0: Я где только не был, на каких концертах, на каких фестивалях я не ездил, а на Лепсе не был. А в последнее время думаю, что надо, наверное, поддержать движение на концерт Лепса Григория.
1: И обязательно сходи на Кадышеву.
0: А, Надежду? Конечно. А я был, кстати.
2: Был? Ну, да. Вот, великолепно.
0: На Надежде.
1: Кадышеву.
0: Нет. Добрый вечер. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать новости. Здесь Патрин, здесь Белов. Достаточно пока. Вам всем привет и хорошего вечера.
1: Да. Ну что ж, зажжем дальше. Следующая новость, которая действительно ломает умы своим названием и звучанием. В России планируется разрешить ставить на учет и регистрировать автомобили, которые числятся в розыске.
0: Я даже понял.
1: А?
0: Я убавил даже музыку.
1: Убавил музыку, да. Автовладельцам в России разрешат ставить на учет автомобили, которые находятся в международном розыске по линии Интерпола.
0: Прикольно!
1: Такой законопроект сейчас внесли в Госдуму. Ты представь себе, на самом деле это, ну, такой момент, который сейчас повсеместно встречается. У нас большое количество машин ввозится в Россию, в том числе из параллельного импорта.
0: Слушайте, это что получается? Угнать до границы и легализовать?
1: Да, да. А потом чистую, красивую машину вернуть обратно.
0: Интересно. Ну и ценник, наверное, будет соответствующий.
1: Зачем? Нет. Нет. Я так думаю, здесь все будет в порядке действующего законодательства. Госпошлину оплатил, на учет поставил и все.
0: А зачем это делают?
1: На самом деле
0: вот это... просто интересно, подоплека какая.
1: Защита на самом деле потребителей, потому что очень часто в европейских странах и в других недружественных странах...
0: Недружественных особенно.
1: Ой, их вообще... Да. Вот. Делают как? Человек покупает на себя в лизинг кучу автомобилей,
0: так.
1: Потом продает их через границу в Россию, их приобретают.
0: Банкрот?
1: И, нет. Ждет месяц-два, потом заявляет угон, потом перестает платить лизинг, а пока дело возбудят, пока передадут в Интерпол, проходит около года. Машина уже в России, давно стоит на учете, ездит, уже налоги платятся за нее. И тут приходит, опа, материал, все, машину нужно изымать. Но такая практика началась очень давно. Наконец-то у нас законодатели за это взялись. Сейчас все это, гаечку эту закрутят, чтобы этим мошенникам неповадно было. И у нас в России будут ездить эти автомобили без каких-либо проблем.
0: Здорово. Прям вообще очень здорово.
1: Да?
0: У меня два,
1: да.
0: Надо еще третий прикупить.
1: Я тебе подскажу, где взять.
0: По линии Интерпола. А как правильно, возбудят или возбудят?
1: Заведу дело.
0: Желательно не на вас, друзья. Мы продолжаем. Хороший вечер здесь на Бим-радио. Еще несколько классных новостей. Ну а с 9 вечера у нас программа «Легенды и бенды». Реклам. Потом давайте Red Hot Chili Peppers добавим в нашу жизнь.
3: На Бим-радио.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: написали после новости о том, что можно будет ставить на учет машины в розыске по линии Интерпола. Но тут такое смежное обсуждение. Алекс поделился информацией от себя, что, кстати, хотят вроде как, возможно, наверное, не знаю точно, да или нет, нужно подчеркнуть. Примерно так.
1: Это ОБС.
0: Да.
1: Одна бабка сказала.
0: Да, вроде как утиль сбор или убрать, или намного снизить до 30-го года. Скорее всего, снизить. Есть такая информация у тебя?
1: Ну, у меня пока информация.
0: У нас обычно все в стране повышается, у нас ничего не снижается.
1: Зачем? Зря ты так.
0: Да.
1: У нас снизились очереди.
0: А? И ты пошутил.
1: И я пошутил тоже.
0: Все, нет, когда Патрина прорвет, а? Все же, ну, нашел лазейку. Но ты красиво это сделал.
1: А на самом деле почему?
0: Да.
1: Благодаря правильным действиям руководства республики. У нас Раис что сказал? Создал специальный комитет.
0: Я встал, подожди.
1: Подожди, да. У нас создал специальный комитет, который, в принципе, моментально решил все эти вопросы. Они молодцы.
0: Могу присесть?
1: Все, давай. Спасибо. А теперь следующая новость, да? Кстати, да, вот сидим в офисе, да, довольно-таки комфортная температура. А как вообще в офисе у наших слушателей? Вот сейчас опять будут жаркие дни. Справляется ли непосредственно их кондиционер? Почему? Потому что в Роспотребнадзоре рекомендовали сократить рабочий день при жаре в офисе. В частности, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, то рабочий день следует сократить на 1 час при достижении 28 градусов с половиной и на 2 часа при 29 градусах. И на 4 часа уже, если 30,5 градусов.
0: До 12.
1: Да. Соответственно, хотелось бы услышать мнение наших слушателей, которые напишут нам, конечно же, в BIM на номер +7 92 72 42 102 и 8 и напишут, как действительно у них в офисе тепло, холодно, комфортно.
0: Давайте посмотрим.
1: Или нет.
0: Завтра. Сегодня был 30. Завтра 29. Завтра, я сегодня сейчас вот ночью на бережок уезжаю. Завтра целый день, а вечером у меня рейс. Так, среда +30, четверг +28. Пятница +29, суббота самые рыбацкие дни, +28, +30. Ну, в понедельник +31, во вторник плюс. То есть вы понимаете, что происходит?
1: Кайф, лето, отпуск нужен, отпуск. Ой, какое страшное слово.
0: Так, к музыке снова вернемся. Спасибо за новость. Если есть комментарии, то пишите, пожалуйста. Наш номер +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите в Максе. Всем доброго вечера.
2: Наслаждайся летом. С BIM Radio.

0: Ромка Зверь, команда Звери. Рома, извини. 20 часов 43 минуты. Давайте еще одну новость обсудим. Напомню, кстати, есть координаты у нас для того, чтобы была обратная связь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в МАКС. Всем еще раз здравствуйте. Здесь Белов, здесь Артем Патрин. Ему слово. Рассказывайте, пожалуйста, коллега.
1: А какие новости ты бы хотел услышать?
0: Ну, что-нибудь веселое.
1: Веселое, радостное, да. Жизнеутверждающее.
0: Обязательно.
1: Хорошо. В Татарстане в июне объем ипотеки вырос на 63%. В начале лета в Татарстане выдача ипотеки увеличилась вообще на 44%, а ее объем на 63%. Динамика в республике была выше, чем в Москве и в Питере.
0: Как хорошо вы начали жить, я за вас вообще очень рад. Это же прекрасно, на самом деле. Народ, население богатеет, может себе позволить ипотеку под процент соответствующий, да, с первоначальным взносом, да, хорошим. Не менее там, сколько, 30%?
1: 20% минимально.
0: Ну, давайте так, 30% это хороший процент первоначального взноса для одобрения. И что же получается? Сейчас мы через полгодика будем ждать пик неуплаты этой ипотеки. Потому зачем? Что Татарстан, насколько я помню, он лидер по ипотечному кредитованию, но при этом еще лидер по задолженности ипотечного кредитования.
1: Лидер по количеству непроданных жилплощадей. Понимаешь?
0: Со всех сторон первый.
1: Мы вообще первые.
0: Вот куда везде. Вот не посмотришь, вот что касается ипотеки, куда только не нырнешь, в любом вопросе мы первые. Это же приятно, на самом деле.
1: На самом деле замечательно.
0: Москвичей уже не пускаем. Да. Питер там где-то за нами пыль глотает.
1: Да.
0: Вы молодцы, квартиры берете.
1: Самое главное, да.
0: Детей рожаете, там, планы строите. Холодильник, дача, там, машина. Кстати, как раз купленная по линии Интерпола.
1: По линии Интерпола, да. Но зато это будешь...
0: Почему июнь? Почему такой пик произошел на первый месяц этого лета?
1: Ну, во-первых, ставка ключевая снижалась в Жилбанке. Угу. Это тоже было немаловажным.
0: Ждали причем.
1: Да.
0: Будет еще снижаться.
1: Динамика роста, допустим, в Питере составила всего 56, в Московской области 46, в Москве вообще 41.
0: Тут небольшой разрыв.
1: Ну, то есть это не только у нас, да, это
0: 15-20%, соответственно. Ну, ладно, хорошо, что люди берут, могут себе позволить. Давайте порадуемся. На новоселье, правда, еще никто не
1: позволил. Средний чек, кстати, ипотеки в Татарстане в июне составил 4,74 миллиона рублей.
0: Средний чек. Ну, примерно понимаю.
1: Это
0: сколько
1: вторичка.
0: Вверх. Вторичка только.
1: Это получается вторичка.
0: Mm-hmm. Ну да. Не, вот. Ну почему вторичка?
1: Средний срок ипотеки вырос на 2 года.
0: Смотри, это же мы сейчас не только Казань берем там. В Челнах совсем другая стоимость. Чистополе.
1: Ты цены видел там на квартиру?
0: В Чистополе?
1: Да.
0: Нет, не видел.
1: Посмотри цены в Челнах, в Чистополе, в других регионах. И когда поймешь, что даже в Зеленодольске квартиры такие же, как и в Казани.
0: А условия семейки в июле собрались менять. Вот пишет нам Евгений.
1: И это да, не только. Там еще много законопроектов внесены.
0: Поэтому и выдача ипотеки увеличилась.
1: Ну это да, это тоже.
0: Ну молодец, достаточно. Евгений, тоже держит руку на пульсе. Мы сейчас на рекламу, потом еще хорошую песню. Мураками сегодня поставим в завершение часа.
1: О, как я соскучился по
0: тебе. На утек. У нас и в следующем часе будет. Забегай вперед. Но это такой анонс программы «Легенды и бенды», которая совсем скоро здесь стартанет на Бим Радио. Всем здравствуйте.
2: Телефон рекламной службы Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, посвятите часть свободного времени обязательно полезным занятиям. Тельцы, обладая определенным авторитетом, вы сможете возглавить какое-то мероприятие. Близнецы, утонченные интеллектуальные занятия уступают место практическим действиям. Раки, если вам понадобятся дополнительные средства, вы быстро найдете источник. Львы, проявить личную инициативу будет недостаточно. Понадобится финансовое обеспечение. Девы, возможны встречи с умными и богатыми людьми. Весы, этот день не повод для полного безделья, постарайтесь поработать продуктивно. Скорпионы, вам захочется идеализировать способности и таланты любимых людей. Стрельцы, получение удовольствия от жизни удастся совместить с работой ради чужого блага. Козероги, взявшись за организацию отдыха, вы можете придумать что-то яркое и нестандартное. Водолеи, день хорош для ремонта, смело обращайтесь к мастеру своего дела. Рыбы, не бойтесь отказаться от штампов, они будут тормозом у вас на пути. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Мураками только что у нас в эфире. Я с тобой, ты везучий. Давайте с нами. Мы везучие. Здесь Артем Патрин и Сергей Белов. И у нас программа «Легенды и бенды» начнется через несколько минут. Да, мы готовимся к тому, что разыграем классные призы. У нас уже заготовлены на сколько? На 6 человек ты приготовил, да?
1: Да.
0: В каждом комплекте призовом по 3 пакетика инвайт с разными вкусами. Артем здесь так все тщательно все это дело представил. Это классно. Какие условия того, что вы получите эти пакетики в качестве призера программы «Легенда и бенда», вы узнаете уже в начале, буквально через несколько мгновений. Ну, а программа будет посвящена нашему внутреннему батлу. Разбирательству, потому что каждый из нас считает, что его вкус туда улетает, в сторону солнца. Ну и решили все-таки вас привлечь, как вот эту самую независимую группу слушающих, которые могут проголосовать либо за песню Артема, либо за песню Сергея Белова. Всем добрый вечер. Подробности с минуты на минуту здесь в эфире Бима.

0: Всем добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте. Программа «Легенды и бенды» здесь начинает свою работу. Я что-то отбивку-то и не поставил, а ты молчишь.
1: Да, конечно, потому что в студии замечательный ведущий Сергей Белов.
0: Ух ты как.
1: Да-да-да. Ну и я, Артем Патрин, тоже в студии.
0: На сцене Олимпийского. Сергей Белов, Артем Патрин, программа «Легенды и бенды». Так, подожди. Программа «Легенды и бенды» у нас подразумевает вот это. Вот-вот. Вот это другое дело.
2: «Легенды и бенды» на БИМ-радио.
0: Вот теперь порядок. Всем снова здравствуйте. Давайте начнем. У нас сегодня батл. Он давно намечался, потому что Артем предлагает свои песни, я тут свои, а нам же надо скомпоновать программу, прийти к какому-то общему редакционному мнению порой. И было и в связи с этим решено, что возьмем прямо вот программу и выясним, у кого из нас лучше музыкальный вкус. Ну, вообще, согласно социологическим опросам, 90% людей не обладают музыкальным вкусом. Будем считать, что мы в этих 10%.
1: Будем надеяться.
0: Опять-таки,
1: да,
0: вот этот невероятный багаж радийного опыта. Более 27 лет я уже работаю на радио. И вот это знание музыки, истории музыки.
1: Тебе не поможет сегодня.
0: Ты тоже работаешь там с какого? С 15-го, 16-го?
1: С 14-го, по-моему.
0: Да, вот уже более 10 лет это точно. Давайте к сути дела. Все очень просто. Мы сейчас взяли под категории, под темы.
1: У нас 6 категорий.
0: 6 тем. В каждой теме каждый из нас будет ставить одну песню свою, наш взгляд на его и на мой, песню, которая лучше отображает эту подтему. А вам надо будет проголосовать.
1: Выбрать, да, какая лучше, но и самое главное, по каждой категории я предлагаю провести небольшой такой конкурс. Кто хочет получить призы замечательные, веселые, из детства инвайта-пакеты, да, вы просто по теме присылайте фотографию на наш номер +7 972 72 42 102.8 именно с этой темой. Мы выберем лучшую, и лучшему, соответственно, будет этот маленький замечательный
0: презентик. Фотография связана с темой. Все очень просто. Поехали. Первая у нас — дискотека в молодости.
1: Да, ждем фотографии из молодости вашей, из дискотеки, и треки. Соответственно,
0: как вы там, Дэнсом?
1: Я предложил, да, это песня группы «Градусы». Это трек, потому что буквально гремел на школьных и студенческих вечеринках в 2010-х годах. Под него точно все танцевали до упаду.
0: Ну что, «Градусы», «Голые», друзья мои.
1: Погнали.
0: Если следующий мой трек перебьет твой, ох, как я в себя прекрасно буду чувствовать. Поехали. Напомню, координаты +7 972 72 102.8. Заявленный трек в подкатегории «Дискотека в молодости» — «Градусы», «Голые». Это выбор Артема Патрина.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Команды на БИМ-радио.
1: Нам прислали фотографию, но не с дискотеки. Ну, в принципе, тогда была дискотека. Человек уходил в армию. А когда в армию проводы делать, там всегда был дискач. Я в таких проводах участвовал вообще регулярно. Мне так это нравилось. Мама накрывала стол с папой. Да, значит, чины сидели благородно. А потом вечером... Вот это до утра.
2: Причем все соседи относились с пониманием. Проводы до того, в армии все участвовали.
1: До того, домом. Что друг друга плечом поддерживали и подталкивали в сторону военкомата. Вот, ну а потом, конечно же, встречали ребят прямо на вокзале. Это было продолжение того, что до этого делали 2 года назад. Так, это что касается дискотека в молодости. Подкатегория. Первая песня там была от Артема Патрина. Теперь ждем мой ответный удар в этой категории дискотека в молодости. Вот и Ксения Сергеевна прислала. Смотрите, изначально этот трек, который я поставлю, назывался «Let's Get Retarded». И вышел он в том же самом 2003 году на альбоме «Эльфанк». Вообще в хип-хопе это слово использовали как сленг. Оно означало потерять самоконтроль, сойти с ума на танцполе. Но уже тогда это был вообще спорный выбор, потому что слово «retarded» — это умственно отсталый, считается уничижительным. Из-за этого оригинальную версию не брали в ротацию на радио и не допускали к использованию в коммерческих проектах. Ключевым толчком к смене названия текста стало сотрудничество с НБА. В 2004 году телеканал ABC захотел использовать трек в трансляциях плей-офф НБА. Организаторы поняли, энергичный бит, это отлично, но слово в припеве нельзя ставить в семейный прайм-тайм. Группа переписала хук, выпустила чистую версию, и песня взлетела. Всем привет тем, кто тусил в докторе, друзья мои.

0: Друзья мои, по первой по теме у нас дискотека в молодости. От Патрина песня «Градусы голые», от Белова Блэйка отписывают только что. Let's get it started. Дальше по нашим правилам мы будем меняться. Теперь от песни от меня на самом
1: Давай.
0: Деле.
1: Давай, первый медляк.
0: Первый медляк категория называется. Вот по той первой дискотека в молодости уже можно голосовать. Пишите плюс 792-72-42-8, это Макс. Пишите, друзья мои. Я тем временем знаю, что твой медляк очень крутой. И ты знаешь, ты сыграл очень большой, мне кажется, такой маневр, на мой взгляд, который определил, потому что я видел твой текст, понимаешь, ты мой текст не видел.
1: Вот, у тебя преимущество.
0: Есть преимущество, но поэтому меняемся. Теперь категория «Первый медляк». Будет звучать песня 1987 года. Изначально-то вообще, Артем, была рождественская песня. Вот. Спустя два года, в конце 80-х, в 89-м году, к этой группе обратились продюсеры фильма с рабочим названием «3000». Вот, с просьбой
1: написать...
0: Нет, «3000» тогда этот фильм назывался в рабочем названии. С просьбой написать песню для саундтрека. У группы не было времени на новую запись, и так как они были в мировом турне, и поэтому Пэр, это один из участников этого коллектива, дуэта, предложил использовать старую балладу, слегка ее переработав. Убрал рождественскую тематику из текста, изменил строчку «Это трудный рождественский день» на «Этот трудный зимний день», добавил инструментальную обработку и бэк-вокал. И получилось вот это классное произведение, который является одним из саундтреков кинофильма, вы его знаете под названием «Красотка».
1: Да.
0: Это Roxette, ребята из Швеции. It must have been love. Возможно, это любовь.

0: Вот все знают, что это саундтрек кинофильма «Красотка», но когда я задаю вопрос, в каком моменте он звучит?
1: В каком? Когда она появляется в кадре?
0: Нет.
1: Когда уходит?
0: Вот это завершение.
1: В самом конце,
0: когда она уезжает.
1: Ну, я тебе об этом говорю, она появляется в кадре.
0: Да, и он уже тут едет, значит, думает, кубаторит, как ему быть. О, обожаю.
1: Это
0: ты чё это? Можно в Лувр вешать вместо картины. Роксет только что. It must have been love.
2: Легенды и бенды на Бим Радио.
0: Я вот сейчас напомню, что вот по категории «Дискотека в молодости» от тебя была песня «Градус и голый», от меня «Black Eyed Peas». Ждем голосования. То есть какая песня лучше, на ваш взгляд, от Патрина «Градус и голый» или от меня, от Сергея Белова, песня «Black Eyed Peas». Let's get it started. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я знаю, что там бим-болталка за тебя активно шпарит.
1: Там уже 6 к 1.
0: «Градусы» вот тут написала нам Ксения. Пока принимаем по первой категории голосования. Все потому, что мы готовы совсем скоро разыграть призы.
1: Да, да, кстати... По первой категории, за самую прикольную фотографию, связанную с дискотекой, все-таки я считаю, что это Ксения. Это вот домашняя дискотека, это действительно что-то. Что-то с чем-то.
0: Че, улетает Ксения?
1: Да, Ксения получает...
0: 3 пакетика инвайт тебе.
1: Да, так что...
0: Ох, заживешь. Раньше, помню, день рождения, мама, значит, вот это все дело в полторашечках заправит.
1: Красота.
0: Счастье какое было. Тамагочи могли подарить на рождение. Куклу Барби. Тогда это были хорошие подарки, да, между прочим. Так, медляк от меня только что прозвучал. Это был Роксет.
1: Теперь ответочка от меня непосредственно.
0: От,
1: да, этот замечательный трек, который в 2010 году часто ставился именно как медляк на выпускных и первых романтических вечерах. Многие помнят ее как один из первых серьезных медляков в жизни.
0: Запускаю.
1: Погнали.
0: Команда «Ахра». Песня называется
1: «Карие глаза».
0: «Карие глаза». Можно уже голосовать. Либо Роксет, либо Ахра, либо Роксет от Белова, ваш голос, либо голос за песню Патрина. Ахра, «Карие глаза». А вообще можно пригласить кого-нибудь рядышком потанцевать. Неважно, едете вы сейчас в автобусе или нет, вот предлагайте все.
1: Останавливайтесь в такси, танцуйте.
0: Танцуйте.

0: То есть Роксет вам не зашел, я так понимаю. Тут Ахра залетела с карими глазами, судя по сообщениям от бимболталки. Так, смотрите, первую, значит, порцию призов мы разыграли. Ксении Сергеевне досталось. А теперь категория «Первый медляк». От меня Роксет звучал, от Артема Патрина. Вот, пожалуйста, Ахра. Карие глаза. Можно голосовать уже. Голосуем либо в бимболталке, либо присылая сообщение на номер +7 972 72 42 102.8.
1: Пишите. И самое главное, не забывайте присылать фотографии со своих первых медляков или со своих дискотек.
0: Да, давайте там будем до селфи во время медляка. Там же надо правильно взять ее. Что говорить
1: обнять, в этот момент? Как близко к себе прижимать можно.
0: Что на ушко шепнуть? Да, надо ли там что? Ты что там у мужчины там такая идет? Концертная программа в голове в этот момент.
1: Ну, не знаю.
0: А девчонки надо просто такт музыки.
1: Не знаю,
0: не обязательно
1: знаю.
0: Же что-то говорить.
1: Я вот помню свои школьные дискотеки, там девчонки большей частью всегда приглашали. И
0: тебя?
1: Всегда как так-то?
0: Но ты альфа-самец, конечно.
1: Ну, есть так.
0: Да, смотрите, возле стеночки не стоял. Так, следующая категория у нас — это песня, которую пели под гитару у костра.
1: Да.
0: Вот, пожалуйста.
1: И в этой категории, тут я даже не могу...
0: От Патрина сейчас
1: песня. Да, песенка от меня. Даже не могу описать те слова, которые могут быть связаны у каждого с этой песней. Но это песенка «Батарейка, жуки».
0: Ну, ты-то разорвал танцпол, точно. Да. Костер ты точно разрываешь. Сразу после рекламы команды «Жуки».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
4: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды»

0: Слушайте, вы еще не дослушали, на самом деле, мою песню под гитару, а уже все три голоса Артему отдаете. А где фотографии, кстати? Мы по каждой теме хотели бы от вас получить фотографию. То есть, вот как
1: и
0: вы
1: за возле... это вручить, да, приз.
0: Вы то возле есть... костра, там, с гитарой, без гитары, под гитарой, над гитарой. У нас один комплект ушел уже призов. Есть еще несколько, там инвайт, который просто добавь воды с разными вкусами. Ребята, очень классная тема. Мы тут недавно с Артемом посидели, разбавили полторашечку.
1: На даче-то,
0: да, у меня дочь так подозрительно смотрела на это дело, но не стала.
1: Она просто, понимаешь, экологически чистый ребенок.
0: Да, газировочный.
1: Газировочный.
0: Содовый, да. Так, моя песня. Смотрите, у меня же тоже есть песня.
1: Да, можем не ставить, уже все уже тут, уже все проголосовали уже, Серег. Главное, не как голосуют, главное, как считаем. Да.
0: Песня, которую пели под гитару или у костра, моя категория. Вообще, авторство этой песни, оно неизвестно, я вам честно скажу. Это классический пример современного народного творчества. Текст и мелодии передавались из уст в уста, обрастая новыми деталями. Исследователи, например, филолог Рустам Фахретдинов, считает, что какой-то вариант песни появился не позднее 1970-х годов. При этом в сети периодически появляются люди, претендующие на роль единственного автора. Например, в 2015 году человек под псевдонимом Костя Непоэт утверждал, что был одним из трех авторов оригинального текста, сочиненного зимой 69-70 годов в Свердловской школе. То есть, по сути, Чиграков взял слова и текст, вот как он слышал их у себя во дворе впервые. Мы сейчас будем слушать команду Чишиков «Фантом».
2: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу,

0: Серега Чиграков, тишкомпания, ты проиграл, потому что ты танцевал под эту песню.
1: Да, даже я сейчас не удержался,
0: и танцевал. Одно есть у меня точно в категории песни, которую пели под гитару Лю Кастро. Чиж Фантом. Вот пару бы фотографий ваших с гитарных каких-нибудь квартирников, либо у костра, и все нормально, и был бы у вас что, приз с пакетиками инвайт? Да, в каждом призе по три штуки, да, забегая вперед. Так, продолжаем программу «Легенды бэнда». Сегодня у нас баттл между Патриным и Беловым. Следующее, где мы будем мериться песнями, вкусом, то это песня о Казани.
1: Да.
0: Но тут, когда мы стали разговаривать по поводу этой темы, Патрин сразу застолбил песню.
1: Я сразу застолбил эту песню, но она будет второй, потому что сейчас...
0: Сейчас мой выбор. Да,
1: сейчас.
0: Да. Вообще, истоки этого коллектива начинаются здесь, в Казани. Это наша казанская команда.
1: Угу.
0: И он зародился в 91-м году, этот коллектив, в каморке за актовым залом казанской школы номер 89.
1: Я сейчас предполагаю уже, давай. Ну,
0: давай сразу.
1: Не, давай,
0: ну,
1: говори.
0: Ну, предположения твои.
1: Почему-то мне кажется, что это, в принципе, принцесса?
0: Нет. Тогда группа называлась НЗ.
1: Так.
0: Нейтральная зона.
1: Так.
0: У истоков стояли, внимание. Сейчас вот, если Антон меня слышит, Антон Солакаев,
1: угу,
0: и Александр Макаров. Все, тебе уже Солакаев должен, фамилия должна уже сказать. Да. Лето исчисления группа ведет с 1997 года, момента выхода первого студийного альбома «Оркестр колес». Помните эту группу? Вы ее прекрасно помните, это наши друзья. Вот, кстати, как раз был фестиваль «Улетай».
1: Да, да, и они там были как раз.
0: Они были в 2 часа ночи, мы прям сидели, терпели.
1: Не спали, ждали.
0: Не спали, причем это было достаточно тяжело после слэма Сейшена под команду операции «Пластилин», под панков, я весь мокрый домой возвращаюсь. Ну, вот в парк, ну, свой этот, палаточный. И все же собрался и пошел поддержать, потому что у нас было желание поддержать каждую команду из Казани. Команда вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга». Песня называется «Казанский вальс». Кстати, можно потанцевать, покружиться. У тебя неплохо здесь получалось это кружиться.
1: Да, я красиво танцую в студии.
0: Можешь кого-нибудь пригласить, гитару, например.
1: Хорошо.
0: «Казанский вальс», «Волга-Волга». Всем привет. Привет.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Легенды и бенды на BIM Radio.
1: Последний раз, когда вечеринку вел, мы из 90-х. Да. Антон Солокаев разрешил даже песню с ним спеть.
2: Даже так?
1: Да, Максим. Я, кстати, 14 августа приду вечеринку.
2: Ну да, я бы тоже с огромным удовольствием пришел на эту вечеринку.
1: Приглашаю всех. Ну, пока вы не знаете, еще нет такой информации, но это спойлер такой.
2: Спойлер, да. Ну, а следующий трек будет от замечательной группы.
1: Да, Патрина, кстати, будет трек.
2: Да, великолепная солистка, кстати, заслуженная артистка Республики Татарстан в 2020 году.
1: Да, песня «Оказание». Это, кстати, песня, я снова фестиваль «Улетаю» сейчас вспоминаю. Мурака, значит, Диляра вышла, я пошел поддержать, наши потянулись. Она начала с этой песни.
2: Потому что
1: очень редко так, кстати.
2: Эта песня, это шедевр.
1: Она начала с этой песни.
2: Я просто... Больше нечего добавить. Это действительно та песня, которая нравится абсолютно всем. Поют ее во многих городах.
1: Кто подписан на меня в Телеграме, я делал там вот эти как раз отчеты с фестиваля. И как раз очень здорово пришлось в настроение песня «Бред» Мураками и «Догвиль». Прям вот открытие этих песен. Я их знал, я их слышал, но почему-то они вот попали. А Артем предлагает песню «Оказание», но, разумеется, эта песня называется «Нулевой километр». Такая визитная карточка команды Мураками. Это когда, представляете, 200 тысяч человек на поле перед сценой. Дилярочка красивая такая в своих дредах. Пляшет веселая вообще. У нее с каждым разом вообще выступление все лучше и
2: ярче.
1: Я считаю, что она уже является лучшей рокершей России. Мураками, Диляра Вагапова, «Нулевой километр». Давайте потанцуем, друзья.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на БИМ-радио.

0: помню, когда эта песня появилась, это было 90-е. Я только начал работать на радио, и у нас не было такой вот прям доступной информации узнать о каждом исполнителе, как сейчас в считанные секунды чик-чик-чик набираешь, и у тебя и выводит всю информацию, всю подноготную, любое досье. Тогда думали, гадали, кто же это исполнять, мальчик или девочка, потому что тут голос такой на срыве, на надрыве, и непонятно, это девочка, это Билли Майлз, песня называется «Kiss the Rain», и это мой заход в категорию «Песня о первой любви».
1: И ответочка.
0: Подожди, я еще информацию не всю прочитал. Вообще, идея названия этой песни пришла в голову продюсеру Дезмонду Чайлду после того, как он неверно расслышал слова из песни группы Bush, Glycerin. Kiss the Rain, Glycerin. Ну, Чайлд был настолько вдохновлен свежестью звучания, что предложил это название, знаете, кому? Кто вообще мог эту песню исполнить? Джон Бон Джови.
1: Слушай, круто было бы, да.
0: Однако Бон Джови счел идею глупой, и Чайлд решил сохранить ее для Билли Майлз. Несмотря на номинацию на Brit Award в 1999 году в категории «Лучшая британская сольная исполнительница», Kiss the Rain остался единственным значительным хитом в карьере Билли Майлз, что закрепил за ней статус одного хита. Вообще у нее два альбома, есть еще песня «Ромео должен умереть». Угу. Я считаю, что это тоже клевая песня. Но вообще вы все в большинстве своем, конечно, знаете Билли Майлз и песню «Kiss the Rain» как исполнительницу одного хита, я согласен. Это моя заявка на песню о первой любви.
1: Ну и ответочка тогда от меня. Я все-таки выбрал наших российских исполнителей. Это лиричная и трогательная песенка, которая идеально передает волнение и нежность первых чувств. И в десятых звучал очень часто. В десятых этот трек звучал буквально отовсюду и стал саундтреком для многих первых серьезных романтических переживаний. Лирика очень прямолинейная и трогательная, поэтому легко ассоциировалась с юностью. И эта песенка Димы Билана.
0: Ой, ну что ты прям, ну мед, тут я какой-то голос прям стал. Ну соберись, ну ты что, прям все... антураж какой-то создаешь тут голосовой. Дим Билан, «На берегу неба». Так, можно голосовать. Кто
1: да,
0: за...
1: давайте голосуйте. У нас продолжается голосование. Какие треки?
0: Билли Майлз.
1: Да, чьи? Это Серега Белов или Артем Патрин?
0: Либо песня Патрина Дима Билан «На берегу неба». Пока я проигрываю 3-1 с треском. Тоже бим-болталка за тебя. Все.
1: И, кстати, вот. Да, еще следующий приз уходит Пупсу.
0: Отлично.
1: Пупс, да.

0: Но все женское население сейчас за тебя.
1: Да.
0: Понятно.
1: Да.
0: Пишет он: ура! Все песни Артема в самое это.
1: Сердечко.
0: Ну, Артем выигрывает сегодня. Могу сделать против большинства. Могу только поздравить тебя, коллега. Хороший у вас музыкальный вкус, у меня не очень.
2: Нет, на самом деле это лишь доказывает, что у нас большое количество зрителей, которые любят различную музыку. Почему? Потому что сейчас в большей степени это бим-болталка, которая поддержала те треки, которые выбрал я.
0: Вообще вы молодцы, спасибо большое, ребят.
2: Такой активности я давно не видел.
0: Многие из вас, конечно же, выиграли сегодня призы. Это пакетики с инвайтом, просто добавь воды. Вот следующая категория, мы тут не умещаемся. Там всего лишь одна песенка у нас остается. Завершение часа.
2: И мы решили выбрать ту песню
0: между собой.
2: Да.
0: Да, у него была Нюша, у меня были «Отпетые мошенники», поэтому мы решили, что все-таки песня поколения будет от меня, «Отпетые мошенники». Для миллионов российских подростков из 99-го года фраза «Люби меня, люби, жарким огнем ночью и днем, сердце сжигая» стал саундтреком вообще наших многочисленных юношеских встреч и расставаний, первых разочарований и надежд. А песню знаете, кто написал? Барабанщик, он клавишник и композитор команды Агата Кристи. Александр Козлов его зовут. То есть этот трек написал рокер, прям меломан, прям вот до корня костей и волос. Именно Александру Козлову принадлежит авторство «Люби меня, люби», но и впоследствии ее там немножко изменили, получилась шикарная вещь. Она вообще всегда, когда звучит в эфире, либо у меня в плейлисте, вызывает всегда невероятный подъем.
2: Очень эмоциональная песня.
0: Я обожаю эту песню. Знаете, вот просто хочется сейчас вот сесть в машину, и я поеду сейчас на бережок.
2: Серег, вот сейчас бы, если бы еще один трек у нас был,
0: у меня там семья.
2: Я тебе скажу, вот бим-болталка уже все, уже все сейчас голосуют за «Отпетых мошенников».
0: Ну вот за «Отпетых», ну хотя бы здесь я вам угодил. Все, сажусь в машину, еду на бережок, там у меня семья, там у меня друзья. Прекрасно проведу время. Спасибо тебе, Артем.
2: Спасибо тебе, Сергей. Спасибо нашим дорогим слушателям.
0: Спасибо
2: бим-болталки. Вы лучшие.
0: Да, следующий выпуск программы «Легенды и бенды» ждите в понедельник с 9 часов. Артем Патрин, Сергей Белов. Всем пока.
2: Счастливо.
0: Танцуйте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

Бин-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
5: Азон Channel на 102.8 FM.
6: Доброй ночи, дорогие друзья. Я рад всех приветствовать, кто настроен на частоту 102.8 FM и тех, кто нас слушает онлайн. Это радиошоу Long Rock Hazon Channel. Меня зовут Фобос Хейли. Каждый наш выпуск посвящен знакомству с творчеством продюсеров из разных точек нашей необъятной. Сегодня у нас в гостях диджей и продюсер Портапелла. Портапелла из Хабаровска на данный момент базируется в Москве. Отметился релизами на таких лейблах, как Сводка, UK Club, New School Reverse, Damask. А также отыграл сеты на многих значимых площадках Москвы и на вечеринках во многих городах России. Музыки отдают предпочтение ломаным ритмам в разных направлениях и настроениях. Итак, в сегодняшнем выпуске мы слушаем гостевой микс от Портапелла, записанный специально для радиошоу «Лом».

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Соцсети могут прилечь, а Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: радио. Первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.